0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Халлин.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: Второе. Второе.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 4 часа утра.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как загубишь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
0: Второе.
3: Второе.
4: Мая.
3: Мая.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Ступка!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Второе.
0: Второе. Мая.
2: Мая.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: vergammelt.
1: Ich will hier raus.
0: Die Tür ist vergammelt.

0: raus.
1: Na gut, öffnen wir.
2: Okuriku! Oh,

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

to me 비어의 시대는 끝 서로 연결된 미래를 살고 있네 한쪽을 거치 예측은 바보가 돼 서로를 보지 못한다는 거기서 끝

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня суббота.
1: Второе.
2: Мое.
3: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Второе.
5: Второе.
0: Мая. Мая.
6: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Второе. Второе.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Monokana, Tanoshii Monokana, Tanoshii Monokana, yeah.
1: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
2: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня суббота.
1: Второе.
2: Мая.
3: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: Второе.
0: Мая.
4: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.
5: Есть

0: Давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non FM, мы работаем для вас.

А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16.

Итак, здравствуйте. Как раз пока трек закончился, игра успела прогрузиться. Так, потише чуть. Зритель один. Больше зрителей нет. Ну тогда будем играть на английском. Так-то там русики есть вроде бы. Но так зритель только один, и он знает английский. Давайте на английском. Итак,

А что это? Что это? Это такой процедурно генерируемый детектив. Так. Когда он был в раннем доступе, я слышал про него хорошие отзывы. Но потом он вышел из раннего доступа, и отзывы стали mixed в Steam. Вроде как, типа, они релизнули недоделав до конца. Меня тут удивляет, что, я так понимаю, сюжетного режима как такового нет. Допустим, ну, с каким-то генерированным рандомом, но с прогрессионом. Только как бы обучение и сандбокс. Давайте обучение. Continue. Какой бы себе цвет выбрать? Давайте красный. Не знаю, normal. Какое крутое детективное имя? Крутое детектива. Как этого? Как Колумба? Джон Каджомбо. Так. Тут больше. Все, уже выбил сам. А это что? А, блядь, нет, я... Джон... Каджомбо. Сойдет. Continue. Угу. Blueprints. Rooms.

0: Угу. А оно вообще не будет ли тормозить у меня? Сейчас узнаем. Как хэт буду ли я стримить, я не знаю. Я, наверное, пройду вне стрима. Все равно на стрим довольно уныло. Раз у меня есть желание вне стрима. Я сейчас там один run and gun прошел, вот как раз сейчас играл. Посмотрю. Пойдем. Пойдем еще на донете. Сколько обещал-то стримов я отработал, да? Enable tutorial. Yes. Это очень странно, что когда ты, блядь, жмешь на обучение, хорошо, типа, типа выбор сэндбокс или обучение, жмешь на обучение, тебе еще кучу опций наваливают. Включать ли туториал в обучении?
1: It is a late 20th century.
0: Ой, блядь, там...
1: Hyper-industrialization has swept the planet. The old Bourbon Empire has crumbled, giving way to the United Atlantic States and the first elected megacorporation president in history, Starch Cola. As sea level rises, cities have become polluted islands. Workers dream of escaping the fields, an exclusive retirement district where we are here. Rival corporations via WIFO power policed by the privatized Starch Cola enforcers. Some say justice now only exists in the shadows. Shadows of doubt.
0: Ну такой киберпанк. Нуару киберпанк. Киберпанк 20-го тысячелетия. Ну что, сейчас узнаем, будет ли оно тормозить или нет. Ну. Wake again, turn on. So cold. You can run by holding left crouch and jump via space. Okay. Так, чуть-чуть. Чувствительность мышки. Можно одним ползунком, а? Блять.

Какой мой пароль? Так, свет не нужен. Такая, так, светло достаточно. Unscrew. Угу. Turn on the light in the kitchen. Diamonds of Strands. Грабь, ну а ты сам видишь? Джей, пока, пока, Дженк. Это один из фильмов, Housing Freak from Exemplar Enjoyers. Ты как там проходишь, Бродин?

Так, F это пауза. Так, черно называет он The Kitchen, хорошо. Ну, там, по-моему, я помню так, что где-то после начала как будто поднялась сложность, долго что-то не мог выяснить, потом, наоборот, начал быстро закрывать. И в конце, ближе к концу, в одном месте я долго затупил. Так я бы не сказал, что тяжеловато, но что-то пропустить можешь. Смотри внимательно. А дальше сложно. Это только начало. Ну я не помню, насколько. После туториала я не помню, насколько сори там было на самом деле. Угу. Свяча паттерн фу плюс. Окей. Пока, конечно, очень... I'm fucking lost. Окей. There is not under front door. Okay. Inspect. Case boards. When you inspect an item, it brings up its evidence window. This can be pinned to case board feature reference user. Pin. Pinned item is displayed as icons that you can move around on the board by dragging their pin. You can position it. Угу. Find Lauren Hardeman. О, о, как запинить? Как запинить, блядь? Ну, я хочу запинить, хорошо, все, запинилось. Так. Окей. Окей. Лора Хардеман.

А вот участвует. Видишь, на какой странице Ора? Так, ну это имя сокращенно, а фамилия должна быть полностью где-то. А, блядь, тут еще вот.

Где? Хардеман, вот. Мы типа получили адрес. Окей. Tonight, 902 at the Etheridge Heights. Okay. Let's get prepared. Do you mean old detective equipment? Zikita Malpo. I'm very good.

Tudo se agrime, ok. Ну, наверное, это ничего не дает. Landlord. Типа наш адрес. Еще про Vox. Look for hairpins or paper logs. I'm not ready for this.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. Второе.
0: Второе.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.
5: Я же племянна потом из золота. Ближе племянна, потом из золота.

0: Сегодня суббота.
1: Второе.
2: Мая.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Дайте нам игру про микрочеликов. Я хочу его ножом зарезать, да? Вы мне не дайте такой возможности, я увольняюсь. Их могут посадить в тюрьму. И более того, есть книга правил, которая, собственно, посвящена тому, как охотнику выживать в тюрьме. Как входить в хату, да, вот это все. Вот.
1: Здравствуйте, друзья. Стоп Гейм говорит, наш новый подкастный канал. Дмитрий Корнов в эфире. Сегодня я позвал к нам гостя. Потому что случилось событие. О событии чуть позже, но сначала о госте. Гость у нас легенда Ютуба. Ждал его прихода на СтопГейм больше, чем рождение своей дочери. Шутка, не ждал. Но тем не менее, Адракс или Адрекс, признанный мною, во всяком случае, я признаю его как эксперт, главного эксперта в Рунете по лору Мира Тьмы. Мир Тьмы, друзья, World of Darkness, он включает в себя Vampire the Masquerade, Вервольфов, там еще что-то такое, но вам он может быть знаком больше всего как раз по Bloodlines. Почему я его позвал? Потому что мы сегодня будем говорить про анонс новой игры Hunter the Reckoning Deathwish. Недавно, совершенно, в четверг прошлый, 27-го, кажется, или 25-го, не столь важно, марта, компания Тион, которую вы можете знать по игре Robocop Rogue City, вышла пару лет назад, довольно хороший прием получила как у прессы, так и у игроков, потому что они говорили, вот, наконец-то, нам дали нормальную, настоящую игру про Робокопа, жалко только, что это шутан, где кроме стрельбы практически ничего нет, хотелось бы иммерсивности, ну ладно, может быть, не все, но я так думал. И вот эта компания, Тион, анонсировала на Xbox Games Showcase, не столь важно, игру Hunter the Reckoning Deathwish. Что это такое? Это игра по, думаю, хорошо знакомой вам вселенной Мира Тьмы, World of Darkness, в которой, помимо прочего, входит еще и Vampire the Masquerade. Bloodlines, первая, вторая части, легендарная игра, ну, первая, так уж точно. А вторая, возможно, наверное, еще обсудим сегодня. И Hunter the Reckoning — это ответвление от Мира Тьмы, где, собственно, охотники борются со всякой нечистью и в том числе и вампирами. Сегодня мы с Адраксом обсудим... Адраксом, все, я запомнил. Мы обсудим эту игру... И затронем, собственно, лор, потому что, ну вот, по моему опыту, ну, люди, игроки представляют, что такое вампиры, да, что такое оборотни, а вот кто такие охотники, ну, в целом тоже можно прикинуть, да, там, не знаю, Блейд или вот фильм «Вампиры» Джона Карпентера, можно прикинуть, но тут все-таки у нас случай особый. Поэтому обсудим. Сейчас я быстро расскажу, что нам известно на данный момент об игре. И Адракс, собственно, Адракс. Я нормально, все нормально будет. И Адракс поделится своим мнением. Дальше мы будем разговаривать про лор. Значит, обещают, что нам полуоткрытый мир в современном Нью-Йорке, полноценная ролевая система с редактором персонажа, нелинейность, иммерсивность, выбор вариантов прохождения, классические, вот убей, укради, уговори, наличие команды союзников слэш-сопартийцев с личными квестами и даже возможностью завести роман, друзья, влияние принятых решений на окружающий мир. В качестве основных источников вдохновения выступают, собственно, Bloodlines, Baldur's Gate 3, франшиза Deus Ex и внезапно, или не внезапно на самом деле, сериал «Сверхъестественное». Мальчики, держите себя в руках. То есть, по сути, вот все, что я сейчас описал, как будто бы, да, вот как будто бы этого всего игроки ждали от Bloodlines 2, но не получили. Но теперь нам обещают это вот в Hunter the Reckoning Deathwish. Как у тебя вообще, какие ожидания? Ты смотрел трейлер? Расскажи, что вообще думаешь об этом анонсе?
0: Я все-таки думаю, что трейлером это назвать полноценным язык не поворачивается, скорее это тизер, да, все-таки он недостаточно информативный, чтобы можно было сказать, что да, это трейлер, по которому могу составить впечатление полноценное, но вот как тизер, да, который должен тиз, он должен завлекать, он должен соблазнять. Эта штука сработала, да. Я помню, как они сперва случайно дропнули, да, новость о том, что игра будет, ой, не будет, да. Вот, подогрели гоев, да, гои засуетились, стали ждать, и вот нам выдали, собственно, тизер. Я его посмотрел, да, и то, что я вижу, мне определенно нравится, да, меня это определенно заинтересовало.
1: Как сказал бы Игорь Власев, вайбик присутствует, прям вот атмосфера навалили просто гору, ну, как по мне, я вот смотрел и думаю, да, я вот хочу прям вот занырнуть, там вот цветокор, вот это вот там кладбище с этим небом, прям, ну, ой, ну, мне очень понравилось, именно визуально.
0: А, понимаешь, я к визуалу не требователен, да, но все-таки, глядя на то, что, ну, сейчас с играми по миру тьмы происходит, да, глядя на то, как эпично все-таки провалился второй Bloodlines, вот, за который мне очень обидно, было вообще такое ощущение, что больших игр нам уже не ждать, да, и тут на тебе, вот, это раз, да, потому что, во-первых, это была приятная неожиданность, да, ничего ж себе, решились, да. Вот, второе, да, все-таки действительно предыдущие игры Тейон, да, и Робокоп, и Терминатор, да, да, там есть претензии к тому, что это просто шутанчики, да, шутанчики короткие, но все-таки люди их приняли благосклонно. А здесь можно, конечно, поговорить о том, что процентов 50 этой благосклонности — это ностальгия, да, и что игры, ну, что успешность Робокопа и Терминатора не гарантирует успешности грядущих охотников, тут есть где посомневаться, но все-таки, да, то, что в этом тизере показали, вот, оно наполняет оптимизмом, что ли? Хочется верить в этот проект.
1: Тут можно возразить, что у нас были и до этого игры по Терминатору, и что-то хороших там среди них, ну, не особо много было. То есть как будто бы недостаточно одного только флера ностальгии, чтобы сделать игру, которая понравится, ну, там, условным бумерам, да, которые по этому всему скучают. Та же Тейон, если помнишь, они вообще начинали с игры Рэмбо за видеогейм, которая вообще была виртуальным тиром. И я помню, когда она вышла, как бы, ну, я не поклонник виртуальных тиров, но тем не менее, я помню много позитивных отзывов от игроков и от прессы, которые писали, ну, вообще, да, как бы виртуальный тир шляпа, но с другой стороны, как бы игра-то крутая, типа прям атмосферная и соответствует видению персонажа. Короче, я попробуйте. То есть они как будто вот, Тейон как будто могут вот эту вот какую-то эссенцию чего-то, да, какого-то культурного произведения ухватить и вот передать через видеоигру.
0: А, очень хочется верить, вот, потому что хочется уже успешную игру, успешную большую игру, да, потому что я не могу сказать, что игры по миру тьмы сейчас выходящие совсем уж проваливаются, да, я думаю, с тобой сейчас затронем и текстовые, да, игры, интерактивные новелки. Там есть те, которые хорошо продаются, но они продаются на маленькую аудиторию, они очень нишевые, именно большого проекта, который, подобно первому Bloodlines, да, вот, хайпанет, который станет, может быть, не сразу, но потом культовым и, ну, я в первую очередь не видеогеймер, да, я в первую очередь настольный игрок и мастер настольных ролевых игр. Мне очень хотелось бы видеть, как люди просто валом валят за игровые столы, потому что они поиграли в видеоигру, им стало интересно, они узнали, что на понастолке, опа, а мы хотим поиграть, да. Вот, вот такого эффекта первого Bloodlines хочется, да. Со вторым Bloodlines этого не вышло. Будем надеяться, что это получится у охотников. Опять же, да, не хочется надеяться и потом разочаровываться, да, но это пока правда, что да. То, что в тизере было, выглядит интересно. Да, получается, интервью с гейм-директором, который ты здесь цитировал, я тоже читал, и да, там среди источников вдохновения указывался и первый Bloodlines, и это, я думаю, было специально сказано, чтобы, зная, что бальзам на душу игроков потек, что да, первый Bloodlines не забыли. Пусть второй Bloodlines, который мы получили, люди не считают вторым Bloodlines, да, они ждут его по-прежнему от всех выходящих игр, да, и, возможно, они увидят его вот в игре по охотникам, в Dead Wish. Будем надеяться.
1: К этому мы еще вернемся, потому что у меня появились вопросики, когда геймдизайнер главный сказал, что как бы вот Bloodlines, но это мы, да, чуть позже к этому вернемся. Еще немного деталей. А, собственно, что еще рассказал геймдиректор главный? Экшена беспрерывного не будет. Местами темп игры будет довольно медлительный, что обуславливается необходимостью проводить расследование и собирать информацию о тех или иных сверхъестественных тварях. Ну, как бы логично. Будет у нас база, какой-то старый бар в центре Нью-Йорка, где мы будем туда возвращаться, видимо, там у нас будет что-то как-то обустраиваться, прокачиваться, и мы будем на вылазки ходить. Будут побочные задания, и основной квест, как говорят, будет линейный. Игра, если что, анонсирована сейчас на 27-й год, ее будет издавать компания Nacon, если доживет, конечно, потому что сейчас она свои активы распродает, чтобы избежать банкротства. И вот тут что интересно, про издательство как раз, потому что Nacon, они издавали Vampire the Masquerade Swan Song и, кажется, Werewolf the Apocalypse Earthblood. Это тоже экшончик, но про обратней. Но, как бы, главный лицензиат Мира Тьмы и всех его ответвлений — это Парадокс, верно, сейчас, на данный момент? То есть я так понимаю, да, они как бы раздают разным издателям вот право на выпуск своих игр, сами ничего не издают, ну вот кроме второго Bloodlines, и то это исторически как-то сложилось.
0: Да, и понимаешь, в чем дело? Опять же, представители Парадоксов, я не помню, кто конкретно именно из них, да, но то есть кто-то из высокопоставленных лиц в компании давали интервью по поводу провала, соответственно, признанного уже коммерческого провала второго Bloodlines, и они говорили о том, что вот практика раздачи лицензий, да, когда Парадоксы пускай получают небольшую, но гарантированную сумму за продажу лицензий, да, вот, и там, возможно, какой-то процент от продажи игр уже сторонним издателям, да, ну, то есть, навар небольшой, но эта бизнес-модель работает, потому что она не несет больших убытков, она не ведет к тому, что случилось со вторым Bloodlines, когда есть огромные ожидания, а потом перед инвесторами приходится оправдываться, что мы тут с голой задницей, да, вот, эта модель работала. По случаю второго Bloodlines решили взять риски издателя на себя, не оправдалось, и сейчас вернулись к прежней модели. Да, и об этом, собственно, тоже говорили в том интервью после провала Bloodlines, что вот возвращаясь к прежней модели, то есть просто продажа лицензий, да, сами издавать что-то мертьмовское Парадоксы больше не возьмутся.
1: Тут я бы, может быть, немножко поспорил с тем, что, ну да, модель работает, но все равно есть риски в плане того, что репутацию можно испортить, если кто-то выпустит что-то не очень хорошее, и это бросит тень, ну или говно, кусочек, на всю как бы франшизу, и отдуваться придется Парадоксом. И у меня нет таких примеров каких-то сейчас слишком. Хотя вот был же какой-то Bloodhunt. Ну, такой...
0: Он не то, что был, он, по-моему, даже есть, только он в этом...
1: его закрыли уже.
0: Нет, по-моему, сервера закроются 13 апреля или что-то около того. По-моему, то есть он еще... То есть сейчас, конечно, мертв, и сервера пустые, но они хотя бы еще функционируют. Да, если я правильно понимаю, то они спустя какое-то время все-таки закроются окончательно. Будет ли там возможность у фанатов игры поднимать свои сервера? Я, честно говоря, не знаю, как это будет работать, да, или все, или проект окончательно канул в лету. Не знаю. Что касается Bloodhunt... Интересно был эксперимент, да, сделать батл-рояль по Миру Тьмы, да, по вампирам.
1: Да.
0: Все ждали РПГ, получали квесты, получали интерактивные новеллы и твердили, нет, нам нужна РПГ, нужна РПГ, да, вот вам батл-рояль. Вот, ожидания публики были услышаны как-то странно. Проект не оправдал ожидания любителей Vampire the Masquerade, однозначно, да, но он оправдал ожидания любителей батл-роялей, да, потому что именно батл-рояльщики играли с удовольствием. Другое дело, что сам жанр как-то уже потихонечку умер, насколько я понимаю, то есть...
1: Ну, как будто бы,
0: да. Ну, Fortnite, конечно, останется, он всех нас переживет, да, вот, а все остальное как-то затихает. Вот, то есть, как бы, я не в ЦА этой, да, батл-рояли, я не играю в батл-рояли, но, тем не менее, проект был, проект пользовался популярностью. Проект внезапно продвигал лор, потому что некоторые штуки в сеттинг вошедшие были обкатаны именно в Bloodhunt, да. Вот, задним числом обосновали, почему в Праге это происходит, чтобы у любителей вампирского сеттинга не горело так ниже спины, да, то есть все. Это, как бы, это происходит, потому что вот в книжке мы прописали, почему, да. Старейшинам захотелось сафари. Такое случается в некоторых городах. Вот, все, то есть как бы, но, видимо, действительно умирает жанр. Поэтому проект закрывают. Что касается предыдущих упомянутых тобой игр, да, того же самого Swan Song, того же самого Earthblood, ну, смотри, такое ощущение, что все-таки эта модель, да, бизнес-модель парадоксов, она дает как будто бы какую-то защиту от репутационных потерь. Потому что никто сейчас, говоря о закрытии Bloodhunt'а, не говорит, что это провал парадоксов. Да. Все поливают фекалиями Sharkmob, да, а парадоксы как будто бы чистенькие беленькие. Говоря о провале Earthblood, да, все поливают фекалиями Nacon. Парадоксы чистенькие. Модель работает.
1: Просто у меня как бы в голове есть, ну, прям супер яркий похожий пример точно такой же модели. Это, собственно, Games Workshop и Warhammer, да, потому что ну, раньше они раздавали лицензию вообще всем. Вот любой бомж как бы придет, говорит, дайте лицензию на Ваху. Говорит, да пожалуйста, брат, бери. Сделай просто какую-то пиксельную дресню, и все, супер будет. И вот буквально вот там, не знаю, несколько лет у нас вот Rogue Trader появился, Space Marine 2, хотя Space Marine 1 там типа в 2014 году еще вышел, но он не был каким-то хитом. Это вот только второй стал. То есть... Сериал вот уже обсасывают, да, там годами, вот который Кавилл там продюсирует. То есть, как будто бы ставки выросли, и воркшопы уже не раздают налево-направо свою лицензию, потому что, как бы, они посмотрели, что, ну, хватит, наверное, вот это всякое делать. Можно делать там что-то одно там в год, две игры в год, но они будут вот крутые и еще большую аудиторию к нам как бы завезут. Но это как бы мое восприятие, может быть, я ошибаюсь. Может, на самом деле, действительно, там тоже горилеон игр по Вахе выходит каждый год. Я просто как бы не отслеживаю. Но на слуху как будто вот только крупное.
0: А так, ну слушай, из игр по Вахе, опять же, ты упомянул Rogue Trader, будет же еще Dark Heresy от Савакотов тоже, очень сильно
1: жду. Да, да, но это тоже крупная, да. Крутая штука.
0: Вот, была игруля от того же издателя, что и Guns, Gore и Cannoli, там был такой сайд-скроллер, шут-эмап.
1: Blood Tees.
0: Blood, Gore and Tees.
1: Да, что-то такое.
0: Да-да-да-да-да. Вот, только я не помню, насколько она старая. Был какой-то бумер-шутер, такой весь пиксельный.
1: Болтган, да,
0: Болтган. Был то ли Kill Team, то ли Kill Spree назывался, то ли игруля была тоже этот с Space Marine'ами. То есть такое ощущение, что проектов по Вахе тоже дохрена. Просто почему-то они не запоминаются. Возможно, кстати, это потому, что крупные проекты по Вахе не проваливаются.
1: Их просто мало, да, крупных, и они, типа, хорошие. Если их будет больше, может быть, они будут проваливаться. Ну да, как point
0: хороший. То есть, получается, да, у ГВ вот нет этого проклятия видеоигроизации на стол, которые есть теперь уже у парадоксов, да, вот, потому что правоприемники-то менялись со временем, но тем не менее, смотри, то есть у ГВ, да, большая игра, это, ну, либо середняк, как в случае первого Space Marine, да, либо хит, как в случае второго. Провалов у них... У них были вообще провалы именно, что прям провальные провалы?
1: Ну, провалов нет, но там просто были какие-то игры медиокр, там, 50-60 на метакритике. Ну, я просто... Ну, это вот, как такой показатель, по которому можно мерить. Ну, то есть, не выдающиеся, скажем так.
0: Репутация складывается хорошая. А вот у парадоксов, да, вот именно мертьмовские игры берем, да, такое ощущение, что каждый большой проект — это вот выстрел себе в ногу. Вот маленькие у них, наоборот, срабатывают, да, интерактивные новелки, все это, все прекрасно. Вот, большие проекты у них, что не проект, то басрамс. Вот, и, наверное, из-за этого и создается ощущение, что у ГВ как будто бы нет маленьких проектов, да, потому что у них большие стреляют. А у парадоксов как будто бы нет больших проектов по миру тьмы, и только маленькие. И поэтому в случае ГВ мы не видим маленькие, потому что у нас нет смысла копошиться, да. А в случае мертьмовских игр у нас наоборот, у нас есть смысл копаться поглубже, потому что только маленькие игрульки, нишевые новелки, они и стреляют. А большие, ну...
1: Вот, да. Но из Чего больших, это? Вот, у нас теперь есть анонс Hunter the Reckoning Death Wish. Немножко, как пойдет, посмотрим. Давайте поговорим, собственно, что вообще за сеттинг такой. Потому что, опять же, интересно копнуть. Значит, что известно мне об этом сеттинге? Было две редакции Hunter the Reckoning в 99-м году. И вот в 2022-м вышла... там есть на основе правил пятой редакции Vampire the Masquerade вышла вторая редакция Hunter the Reckoning. Есть между ними глобальное отличие. То есть, как бы, сеттинг посвящен тому, что вот есть охотники, которые борются с нежитью. Ну, это если прям очень так крупно описать. Но два главных отличия. В первой редакции Hunter 99-го года охотники были наделены дарами, сверхъестественными способностями. Mm-hmm. То есть, ну, условно, у них были какие-то паверзы, какая-то магия, и они могли этим пользоваться. Ну, собственно, активно пользовались. В новой редакции, по которой и делается Дезвиш, охотники — это обычные микрочелики, люди без паверзов, просто с оружием. Они... Uh-huh. По сути, это такие, ну, микро-ведьмаки, потому что они как бы ничего не знают. Ну, опять же, это так вот, если персонаж как бы генерится, по идее, он ничего не знает о том, что есть какие-то вампиры, там еще штуки страшные. Ну, то есть, представляете, как бы там тысячелетний вампир как бы микрочелик из Бронкса. Ну, понятно, да? То есть, ему нужно подготовиться, да, там, как-то, может быть, собрать команду, не знаю, там, какую-то ловушку подготовить, изучить слабые стороны. Ну, то есть, то же самое, чем ведьмак занимается, только вот в современности. Обмениваются они информацией через интернет-форум, как бы база. Сейчас бы, наверное, в Дискорде собирались охотники. Это как бы недочет, мне кажется, парадоксов. Еще что важно, опять же, сейчас Адракс меня, может быть, поправит или нет, в первой редакции охотники могли собираться в такую большую, крупную организацию, возможно, с какими-то филиалами, возможно, я путаю. Но вот мне тут подсказывает мой инсайдер, что охотники в последней редакции — это небольшие уличные группы, ну, по сути, банды. Только они занимаются, как бы, вот, ну, с их точки зрения, благим делом. А почему? Почему выбрали этот сеттинг в качестве новой большой игры по Миру Тьмы? Потому что, цитата по IGN, оригинальный Hunter, который 99-го года, в 2003 году был назван одной из самых успешных настольных ролевых игр современной эпохи. Не могу подтвердить или опровергнуть, но IGN говорит, что да, видимо, хорошие были продажи, хорошая реакция, людям понравилось, решили сделать по вот этому всему игру. Расскажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, как лороведа, как эксперта по миру тьмы, чем кардинально или не кардинально вот эти самые охотники отличаются от любых других бомжей с дробовиками, с арбалетами? Почему за них интересно, я надеюсь, будет играть?
0: Так, все-таки, как ты сказал, я тебя поправлю, потому что ты вот в этом вдохновенном спиче кое-чего перемешал.
1: Так,
0: да?
1: Так.
0: Смотри, да, действительно, у охотников, именно у Hunter's Reckoning, да, у них две редакции, по сути, это третья, ну, то есть их первая редакция была третья, 99-й год, да, это было уже под самое закрытие Мира Тьмы, когда вселенную торжественно грохнули, а потом откопали стюардессу. Вот, и сейчас вторая редакция охотников, она же пятая, потому что выходит сейчас вот в рамках пятой редакции сеттинга, да, обновленного, скажем так. Смотри, насчет интернет-форума, да, интернет-форум, вернее, не совсем форум, это скорее список почтовой рассылки, не суть важно, это именно из тех охотников 99-го года, hunternet.org, да-да-да, вот, то, как охотники в Hunter's Reckoning 99-го года находили друг друга в интернетах, да, как искали тех, кто в силу, ну, технической безграмотности или отсутствия аппаратных средств в интернете не может, да, как находили с помощью особой тайнописи, особых символов, известных только наделенным, это тоже, на самом деле, отдельный слой, да, ну, если не игры, то подготовки к ней, то есть банально, как ваши охотники нашли друг друга, и охотников сейчас, пятерочных, да, их кое-кто ругает краски за то, что этого нет, потому что, да, охотники пятерочные, Hunter's Reckoning 5th Edition, вот сейчас которые, по которым будет Deathwish сделан, это действительно ячейки, потому что что тогдашние наделенные, что нынешние охотники, под них бы тоже какое-нибудь название хорошо придумать, потому что что тогда, что сейчас, это не совсем микрочелики. Ну, вернее, микрочелики, которые кажутся чем-то большим, чем простые люди. Потому что одна из причин, которая все-таки заставляет меня усомниться в том, что «Хантеры» в 2003-м были самой продаваемой игрой, да, это то, что я помню кучу сообщений, где наоборот люди говорили: «Нет, нам продали не то, чего мы хотели». Мы хотели именно простых людей, которые с оружием в руках обороняются против нечисти. Вы же дали нам носителей даров, спущенных свыше. Да? Почему вы на словах говорите о том, что это простые люди, они ходят на работу, они платят налоги, у них есть семьи, у них есть дети, их могут посадить в тюрьму. И более того, есть книга правил, которая, собственно, посвящена тому, как охотнику выживать в тюрьме, как входить в хату, да, вот это все. Вот, почему, то есть вы на словах заявляете нам это, но у вас на каждом арте могучий Рэмбо, у которого в одной руке автоматический дробовик, другой он обнимает полуобнаженную красотку, да, и ногой попирает какого-нибудь вампирского старейшину. Да, дайте нам игру про микрочеликов. Да, вот я помню такую реакцию на самом деле, поэтому наделенные оказались несколько не тем, что обещали.
1: Мне кажется, это просто какой-то дух времени. Ну, то есть, как бы в 99-м году, как будто бы, да, сложно было продать настолку или игру про микрочеликов. Ну, типа, хотелось казаться, ну, не знаю, казалось, наверное, кому-то, издателям, разработчикам, что вот видеоигры, настольные игры, это вот какой-то объект эскапизма, где куда можно убежать от того, что происходит. Ну, типа, вы помните 90-е? Ну, что там тяжело было? Хотелось, не захотелось на это все смотреть.
0: Согласен,
1: а
0: согласен.
1: А тут вот, как бы, но, крутые челики. Хочу за них поиграть.
0: Ну, вот видишь как, все-таки не всем, видимо, хотелось крутым. И потому что, опять же, был какой-то диссонанс между тем, как описывалось, да, и какие паверзы давали на высоких точках, да, при раскачке персонажа, да, с тем, что описывалось в фикшене, да, в художке, которая, ну, давала атмосферу, чтобы люди понимали, во что мы играем. И то есть у тебя на иллюстрации крутой мэн с дробовиком, тёлочкой, попирающей ногами нечисть, у тебя в художке ячейка охотника, которая пошла на охоту, и за одного вампира они отдали двух своих, да? Ты думаешь, не состыковка, ладно, я сяду поиграть, да, я, если что, играл, вот даже чартник имеется, лист персонажа охотничий, вот, опыт у меня есть, говорю не только теоретически, вот, ты садишься играть, читаешь список паверс, да, думаешь, ну, вроде круто, билд выстраивается, да, я могу представить, как это будет попирать ногами старейшин, потом ты начинаешь генерить персонажа, понимаешь, что вот билд, который ты себе в голове представлял, ты не сделаешь, да, ты начинаешь с очень низкими точками, и ты... Ну да, вот если вас трое пошло на одного вампира, да, вы, наверное, потеряете только одного из своих. То есть баланс сил заявленный, баланс сил представляемый, баланс сил изображаемый и баланс сил фактически — это четыре разных баланса сил, которые не сходились. Поэтому я могу понять вот ту реакцию, которую я видел на форумах, на ролевых, почему, да, люди бомбили из-за того, что им продали не то, чего они хотели. Вот, и поэтому меня удивляет, да, та сводка, которую дал ты о том, что у них были хорошие продажи.
1: Тут, да, стоит просто уточнить, тут в цитате IGN не про самую продаваемую, тут цитата так звучит. Самая успешная, одна из самых успешных настольных ролевых игр современной эпохи. Цитата из 2003 года. То есть это как бы, ну, вот можно такие, по-разному трактовать, ну, что это значит. Но тем не менее, вот. Они как бы выделили, что действительно... мы еще вернемся чуть позже к этому. О популярности, собственно, настолки говорит хотя бы то, что три игры было сделано по сеттингу, по вселенной. Если бы настолка была не популярной, ну, ролевая система, да, вряд ли бы стали игру делать, особенно три. Поэтому да.
0: Логично. От охотников 99-го года перейдем к охотникам нынешним, да, пятерочным. Им бы тоже надо бы придумать какое-то название короткое, потому что те были наделенные, им бьют, да, потому что их наделили, некие высшие или же низшие, не пойми, с какой стороны они дары получают, да, но тем не менее, кто-то или что-то их наделило, дало им задание, буквально голос раздался в голове, там, унаследуйте землю, да, покарайте нечисть, защити людей, и люди пошли на охоту. Нынешние пятерочные охотники, по которым будет игра Dead Wish, они в сеттинге называются Driven. Да? У них есть драйв, да, который, собственно, их и Driven. У них есть какое-то стремление. Как бы их назвать? Устремленные, мотивированные. Пока еще в русском комьюнити нет под них общепринятого термина. Тем не менее, да, это тоже не совсем микрочелики. Потому что у нас сеттинг развивается, он реально активно развивается. И сейчас вот буквально перед вот этим подкастом я... зашел проверить ознакомительные демоверсии PDF-ок правил, которые доступны в интернете. Да? Мы люди законопослушные, да, это естественно, правда. Я все это куплю. Конечно, да, я все это куплю конечно. Обязательно. Я просто ознакомился с ознакомительными демонстрационными демоверсиями. И там уже с десяток модулей. То есть система развивается, выпускает новые приключения. То есть люди, видимо, хотят играть, и, наверное, сейчас они получили то, чего хотели. Хотя на самом деле прием пятерочных охотничков на старте был тоже не очень радужный. Я об этом расскажу чуть позже, если будет время под это. Тем не менее, нынешние пятерочные охотники ближе к тому, что заявляли, да, обычные люди против нечисти. Эти ближе к обычным. Да, у них есть драйв, у них есть эта эмоция, да, которая не дает им жить спокойно. В предысториях разных охотников можно увидеть, что некоторые из них были спецагентами правительственными, да, в том числе входящего во вторую инквизицию. То есть они вполне могли бороться с нечистью, будучи в рядах военизированных подразделений, да, с броней, с товарищами, с хай-тек, какими-то гаджетами. Но вот этот драйв, эта эмоция, которая не дает покоя, которая свербит, как червь в башке, не позволяет им это делать. Потому что кто-то из них корит себя за то, что из-за него погиб его товарищ, да, и начальство говорит, да это мне твои вины, да все хорошо, но нет, он не может оставаться в рядах подразделения, он увольняется, уходит на охоту в соло. Кто-то бомбит из-за того, что почему вампиры так могут, а мы нет, да, я хочу доказать, что я сильнее, я хочу не в составе подразделения, да, при поддержке дронов с хай-тек винтовкой развалить, я хочу его ножом зарезать, да, вы мне не даете такой возможности, я увольняюсь, да, я пойду, я, вот, и да, то есть охотники пятерочные, они, конечно, физически простые люди, но ментально они тронутые, они вот это самое driven, вот, поэтому сказать, что они равны другим людям в сеттинге. То есть люди, которые выходили с оружием в руках против нечисти, были всегда. У них не всегда было какое-то особое название. То есть, ну, слушай, охотник на нечисть — это очень старый архетип, который можно встретить во многих сеттингах. Да. Мне не нужно иметь отдельную игровую систему, чтобы сгенерить человека, которого, ты, не знаю, вампир покусал его дочь, да, дочь ему об этом рассказала, и он ночью у окна сидит с пистолетом в руках, караулит. Да. То есть создать человека, который охотится, да, можно было всегда. Но именно охотник с большой буквы H, Hunter, да, вот это все-таки нечто особенное. Те были наделенные, с ними поговорил кто-то и наделил. Эти двинулись, они driven. Вот, поэтому, соответственно, они бросают свои прежние места работы или же находят что-то такое, что можно совмещать с охотой, потому что все, их эта эмоция, их драйв тащит их охотиться. Кто-то пытается доказать себе, кто-то пытается найти возмездие, кто-то пытается найти искупление и так далее. Вот этот драйв их тащит на охоту, и они как-то собираются в ячейке. Как? Нам не сказали.
1: Да, вот я как раз хотел об этом спросить, потому что, ну, если с наделенными понятно, да, что-то случается, mm-hmm. спускается, поднимается наделенный, говорит, брат, mm-hmm. ну вот так вот, надо решать вопросы. Mm-hmm. А здесь как они узнают, что существует как бы изнанка?
0: Вот, в этом и проблема, да, то есть это одна из тех причин, по которой пятерочных охотников пинали на старте, да, пинали их по нескольким, то есть, говорю, прием пятерочных охотников сейчас был не таким уж, на самом деле, радушным. Потому что, когда они вышли, люди, во-первых, тут же увидели, что парадоксы в свойственной им манере, они подворовывают у других систем. Да? Когда выходила вампирская пятерочка, люди сразу увидели, что парадоксы подворовали у Хроник Тьмы. Да? Это система, которая выходила сразу после Мира Тьмы. Да? У нее там кое-что сперли. Они увидели, что там сперли что-то из какой-то еще нришки про драконов фэнтезийной. Короче, там прям ноги росли от многих мест, где поворовали. Сейчас люди, получив пятерочных охотников, ну сейчас, в 22-м году, да, увидели, что, естественно, опять же воровали из Хроник. Да, из Hunter the Vigil, это другая система про охотников. Вот, уворовали из Alien RPG, по-моему, вот, система опасности, отчаяния. Вот, то есть, опять же, понаворовано отовсюду. И у многих людей была претензия, типа, а зачем нам покупать сейчас? Ну, то есть, мы говорим про честных, законопослушных людей, которые покупают книги правил, да, покупают. Вот. Конечно. Вот, зачем нам покупать вот этих ваших пятерочных охотников, да, если мы можем за гораздо меньшие деньги купить тот же Hunter the Vigil, откуда вы украли? И там гораздо больше всего. Это была такая претензия, на самом деле возразить-то особо нечего. Но, тем не менее, со скрипом сеттинг развивался, лишь новые модули выходят. Тем не менее, да, каких-то базовых моментов, то есть как собирается ячейка, нам не объяснили. Это тоже одна из причин. То есть вы показали нам охотников, вы показали нам их эмоции, вы показали нам их возможности, их вооружение и все прочее. Но как они собираются и находят друг друга? Не совсем понятно и непонятно до сих пор. Тем не менее, скрипом, да, тяжко, но система развивается, и сейчас выстраивается странное. Вот серьезно, в свое время меня считали большим хейтером пятерочки, да, сейчас я скорее смотрю на нее с большим интересом, потому что, по сути, то, что сейчас происходит в реалиях пятой редакции «Мира тьмы», это балаган, да, потому что маскарад, который вампирский, да, он... Такое ощущение, что существует только в головах самих вампиров, потому что все про них уже знают. Правительственные агенты знают, большой бизнес знает, политика знает, все знают. И когда ты читаешь книжки именно по хантерам пятерочным, ты видишь, какая инфраструктура создалась вокруг охоты на нечисть. Да? То есть правительственные агентства, те же самые IAO, да, которые BEO в российском переводе, те же самые First Law, которые в российском периоде «Первый луч», да и так далее. Вот, опять же, ФБРовский отдел спецрасследований, да, спецподразделения, которые знают о нежити, но по той или иной причине, грубо говоря, скидывают задания на аутсорс. Да? То есть с охотниками выходит на связь правительственные агенты, которые сообщают, что как бы, эй, чувак, не желаешь поработать на правительство? Да? Есть корпорация Monster X, которая, внимание, да, вот не забываем, так, что у нас это как бы мир тьмы, здесь де-факто маскарад, да, но корпорация Monster X вышла на американский рынок с предложениями средств по борьбе с нечистью, да. У вашей дочки анемия, и вы подозреваете, что ее кусает вампир? Вот вам чесночный мелок, обмажьте им окна, отпугивает вампиров, да. Вы считаете, что в районе завелся оборотень? Да, наши дробовики с серебряными патронами обеспечат защиту всего вашего нейборхуда. Вот, то есть все знают. И, соответственно, вот здесь уже ситуация, как охотники находят друг друга, становится более-менее понятной, да. Ну, кто-то сообщил, типа, чел, да, есть работа, да. Вот, позвони по такому номеру, тебе продадут дробовик с серебряными патронами, да, позвони по такому номеру, там еще двое ребят без работы томятся, вы там как-то организуйтесь, все прочее. Это начинает как-то более походить на связанную систему, хотя все равно это какой-то сюр. Тем не менее, да, в отличие, опять же, от «Охотника» 99-го года, и это, кстати, да, это одна из причин, по которой считается, что, ну, те охотники безнадежно устарели. Потому что, повторюсь, они собирались на интернет-форуме. В те годы, когда интернет воспринимался как среда для панков, да, что правительство в интернет не полезет, да. Вот мы здесь...
1: Ой, было время, было интернет... такое, да.
0: Да-да-да-да-да-да-да, вот. И там на форуме охотники собирались, обменивались опытом, все прочее. Сейчас интернет зарегулирован по самой ебалуйся, да. Поэтому нынешние охотники уже не сидят на форумах, видимо, их сводит между собой, да, вот эта инфраструктура. Люди, которые видят, что нечисть
1: есть. Это комарилья как бы зарегулировала, они как бы подобрались, да, чтобы, так сказать, обезопасить
0: не забывай, у комарильи маскарад. Такое ощущение, что только комарилья и верит в то, что маскарад существует. То есть, понимаешь, это реально какой-то сюр. Да, то есть, и вот вокруг нечисть существует инфраструктура, да, то есть кто-то знает, что нечисть существует, да, и выписывает под нее государственные программы, госпроекты, да, кто-то реализует бабки с госпроектов, но не хочет рисковать своими людьми, получается, через какую-нибудь форму государственно-частного партнерства перекидывает заказы на аутсорс простым охотничкам. Охотнички не верят корпорациям, не верят ГАСУХе, но денег-то хочется, да, поэтому они берут эти заказы. Вот, и есть фирмочка, которая снабжает их оружием. Это просто реально какой-то сюр, но тем не менее, от этого становится... Ты понимаешь, что мы в какой-то альтернативной истории находимся, да? Но от этого становится интереснее. Вот. Поэтому, глядя, как в тизере Death Wish, да, получается, спокойненько, просто с ноги в полицейский участок заходит команда охотников, там кто-то, да, душит, получается, этого дневального, кто-то хакает серваки полиции, да, а третий охотник с кастомным серебряным крестом, да, с выдвижным клинком идет в кабинет сержанта, ты понимаешь, что да, я охотно верю. В этой вселенной так и будет. Вот, потому что я даже знаю, как Эфиру продала ему этот крест.
1: А вот смотри, как раз тоже из интервью информация. Гейм-директор говорит о том, что не надо сравнивать вот этих охотников, которые будут в Дезвише, с главными антагонистами, это цитата по интервью, из второго Bloodlines. Я, к сожалению, к счастью, во второй не играл Bloodlines еще, а только в первой.
0: Зря.
1: Насколько я понимаю, там на вампиров во втором Bloodlines Инквизиция вторая охотится или нет?
0: Да. Там выходит вторая Инквизиция, и, собственно, в конце, ну, опять же, в зависимости от нашего выбора, она может зачистить, может не зачистить город.
1: Вопрос в том, а в чем тогда глобальное вот это отличие? То есть я так понимаю, вторая инквизиция — это вот прям корпораты-корпораты. У них прям сеть, не знаю, там, международная, междугородняя, и они, ну, как большая транскорпы. И глобальное отличие, что туда ходят люди не по зову сердца, а ну просто как на работу. А вот охотники, у них вот есть вот этот именно драйв, они заряжены, скажем так, и у них это скорее позыв сердца. Или я ошибаюсь?
0: Почти так. Вторая инквизиция — это все-таки не транснациональная корпа, это, смотри, это плохо выстроенная, на недоверии держащаяся сеть организаций, которые в каждой отдельной стране представляют из себя гибрид, получается, спецслужб и большого бизнеса. Да? Корпорации, которые понимают, что их деятельности мешает нечисть. Вампиры там сидят на биржевых котировках, да, надо их попячить, правильно?
1: Конечно.
0: Вот. И спецслужбы, да, которые, получается, видят в заинтересованных корпорациях опять же, партнеров для государственно-частного партнерства, да, они сливаются вот в этот вот кулак, который есть вторая инквизиция. И, естественно, да, в каком-нибудь США, да, вторая инквизиция — это высоковооруженные солдаты с хай-теком, у них и сканеры, которые определяют ауру субъекта, у них и канистр с красным газом, которые могут отравить целый город, как бы это было в Bloodhunt, да, там все прекрасно. В каком-нибудь Сан-Пауло сидят местные охотнички, да, те ребят, мамой вырезаны кресты на груди, и они как бы тоже сотрудничают с местной гасухой, да, но дома пониже и дым пожиже, да, такого оснащения, которое есть у американских коллег, им не видать никогда. Тем не менее, существует какой-то обмен данными, а так это идет через гасуху, есть недоверие, какие данные можно раскрывать, какие нет, каким снаряжением можно делиться, каким нет. Это все дело очень скрипит, тем не менее, да, мы видим, как по всему миру, то здесь, то тут, вторая инквизиция успешно зачищает города, и хотя какие-нибудь американские First Light очень не доверяют российскому ГРУ, да, но тем не менее и те, и другие части второй инквизиции. Просто весьма так вот loose connected между собой, да, но тем не менее хреново, но connected, да, сообща работают. И да, это гасуха, да, это работа. Вот. И, повторюсь, да, охотник, который driven, который персонаж вот нашей игры по Hunter the Reckoning, да, пятой редакции, он может быть в прошлом работником второй инквизиции. Оперативным сотрудником, то есть, может, он с оружием в руках влетал в вампирские хевены, да, или же аналитиком каким-то. Сидел там, подбивал биржевые котировки, ага, не сходится вампирское влияние, да, вот эту фирмочку берем на карандаш, вызываем проверку. Но по той или иной причине у него возникает тот самый драйв. Он понимает, нет, я больше здесь работать не могу, я выхожу на охоту сам. И, соответственно, он перестает быть участником второй инквизиции, да, и идет как-то находит поставщиков оружия, как-то находит коллег, они объединяются в ячейку, потому что есть игровые механики, которые реально показывают, да, в соло это невывозимо. Охотники должны работать ячейкой, что 99-го года, что нынешний, да. Вот, и, соответственно, эта ячеечка идет уже охотиться. И да, по старой памяти, через знакомство, заказы им могут сливать бывшие коллеги. То есть, несмотря на то, что вот здесь недоверие еще больше, потому что, возможно, это одна из причин, но, да, возможно, причиной, побудившей драйв у этого ушедшего сотрудника, да, было именно то, что он заподозрил. Мы так мало эффективно работаем, потому что вампиры просочились и в нашу верхушку. Я ухожу.
1: Я хотел как раз спросить, а, ну, исходя вот из твоих знаний о лоре, возможно ли такая ситуация, ну, например, вот в игре, да, в Deathwish, что врагами охотников могут быть члены вот этой второй инквизиции?
0: Да. Это более чем возможно, потому что, повторюсь, те охотнички, которые Driven, да, которые персонажи Hunter the Reckoning, они не являются сотрудниками второй инквизиции, да, да, они, так сказать, либо на, они либо на субподряде, либо наоборот мешают, да, и ситуация с конфликтом интересов очень даже может быть. Вполне возможно, что мы наткнемся в игре. Опять же, я пока не знаю ничего, да, из тизера непонятно, мы пока видим только
1: нового антагониста. Мы рассуждаем, рассуждаем просто пока.
0: Да-да-да. Но я более чем уверен, что нам дадут, да, вот это хлебнуть паранойи о том, что вторая инквизиция на самом деле самими же вампирами управляется. Да, это они сами вторую инквизицию учредили, чтобы своих конкурентов мочить. И вот только мы здесь на улицах знаем правду, только мы можем вот этот гибрид спецслужб и коварных королей ночи развалить.
1: А смотри, а вот так, например, такая ситуация. Ну, я просто, опять же, воображаю, какие могут быть ситуации в игре. Например, охотник настолько дривен, что вот он приехал куда-нибудь, ну, вот мы представляем, что в игре такая сцена, там же нам вроде какой-то моральный выбор обещает вот это все. Например, охотник приехал куда-то, ему дали наводку, он приехал, да, там в какую-нибудь, не знаю, котельную, и там, короче, да, схрон вампира. Вампир там спит, например, в гробу. Он приезжает, и одновременно приезжает вторая инквизиция. А может ли охотник быть настолько дривен, что он расхерачит вторую инквизицию, чтобы самому завалить этого вампира? Или он все-таки не, да, не настолько дривен? А, то есть настолько.
0: Смотри, во-первых, есть разные драйвы, да, некоторые из них вполне себе мирные, да, то есть они даже, может быть, не требуют убийства чудовища, да, то есть, ну, вывести людей, да, защитить людей, гражданских вывести, а дальше пускай вторая инквизиция в самогробе, да, а есть драйвы именно убить, я убью, да, вот только я и никто другой. Драйвы есть разные, охотники могут быть дривен по-разному, соответственно, если... Опять же, я видел слитые на Reddit скрины, да, получается, экрана создания персонажа. Да, да, да, там, да, насколько я вижу, там нет возможности выбирать себе драйв, да, там есть атрибуты, способности, есть достоинства, недостатки. Вроде как драйв там себе выбирать нельзя, да. Вот, поэтому я не знаю, будет у нас возможность отыграть в Death Wish вот именно поехавшего, да, или наоборот там дипломата. Пока не знаю. Я знаю, что будет возможность силового, скрытного и социального, да, решения, да, да. Но будет ли возможность именно чужими руками, например, да, вот этого пока инфы не имею. То есть это к тому, что будет ли мотивация, да, у Дривена выходить из противоквизиции. А вот будет ли у него возможность, потому что все-таки у второй инквизиции оснащение получше, да, за ними стоит Гасуха, да, у Дривена тоже может быть свой арсенал. Да, у него могут быть и дрончики, и взрывчатка, и все прочее. Но все-таки сопротивление ячейки там из 3-4 человек и военизированного подразделения какого-нибудь спецотдела ФБР, ну сам понимаешь, это немножечко не тот баланс сил, да.
1: Еще что меня зацепило, привлекло внимание из интервью геймдиректора. Death Wish, он прямо сказал, не знаю зачем, ну, как бы. Честный, наверное, он сказал: я, говорит, настольными играми вообще не увлекаюсь. Не нужны, я не знаю, что это такое. Но как бы известно, все, что сказано до «но» союза, как бы можно убрать. Но, говорит, в нашей студии много фанатов, хорошо знакомых с лором. Я такой, ну, как бы, окей, похоже на Damage Control, как бы, ну, ладно. И потом я захожу на сайт, собственно, разработчика Тейон, у них там чуть, ну, там маркетинговый булшит всякий написан, фича-лист, тыры-пыры. Я почитал, что там пишут, и вот что меня привлекло. Значит, ну-ка, цитата с сайта разработчика Тейон. «Паранойя. Ваше главное оружие выживания, потому что правда в том, что они, ну, какие-то существа, где-то там прячутся на улицах Большого Яблока. Этот бармен может быть оборотнем, продавец, улыбнувшийся вам, может быть гулем». И вот тут у меня глаз зацепился за следующее предложение. «А этот священник на самом деле вампир». И я такой: что? Типа, я... Ну, типа, а как же там вот эта святая вера, там, знамение? Может быть священник вампиром в пятой редакции?
0: Да. И не только в пятой. Потому что я хочу тебе напомнить, что одним из, ну, любимых персонажей в сеттинге, да, был прекрасный испанский, ну, вернее, это еще не был Испании, да, арагонский, не был Испания стояла лоскутное одеяло, да, здесь Каталония, здесь Валенсия. Вот в Арагоне был прекрасный архиепископ Амбросио Луис Манкада, да, который и в жизни исповедовал всяких королевских особ, и в смерти, в вампирском существовании продолжил это делать, правда, только по ночам, естественно, носил рясу, носил кресты, владел истинной верой, мог силой веры своей попячить грешника. Поэтому, да, и это было задолго до пятерочки, это не какой-то новодел. Вампиры церковного происхождения, верующие и даже истинно верующие, существовали. Там нужна определенная ментальная гимнастика, чтобы пояснить самому себе, да, а достоин ли я это существование, да, почему Господь меня не испепелил. Ну, кто-то не находил, да, объяснение, выходил на солнышко, такое случалось, а кто-то более искушенный в ментальной гимнастике приходит к тому, что если Господь даровал мне такое ночное существование, да, значит, Господу это нужно. Да. Пути Господни неисповедимы, да, пути Господни неисповедимы. Так не буду задаваться вопросами, да, и продолжу быть слугой Господним, да, рабом Божьим в ночи. Да, с оговорками, да, я пью кровь, да, я кого-то убиваю, да. Ну, наверное, это были грешники. Вот, и, соответственно, вот, занимаясь этой ментальной гимнастикой, очень многие вампиры продолжали церковную деятельность. Такое случалось, да.
1: А, ну, это, кстати, обнадеживающая информация, потому что, ну, как бы, это, значит, плюс реп разработчикам, потому что они написали, как бы, действительно, отнеслись всерьез к лору, потому что, действительно, вот, про паранойю, что это ваше главное оружие выживания, ну, это то самое, о чем мы сегодня вот как раз говорим, потому что охотники, как я понял из рассказа Адракса, никому вообще не доверяют, это очень такое все там, надо лучше перебдеть.
0: Да. Более того, хочу тебе сказать, случаи предательства, да, когда родной коллега, товарищ по ячейке тебе кидает, тоже случались, потому что, повторюсь, да, несмотря на то, что у вас есть общая цель, да, вы охотники, вы товарищи, да, возможно, уже не одну охоту проведшие вместе, обогревшие там и руки, и ноги, и кровь, и все прочее, есть этот самый чертов драйв, есть руководящая эмоция, которая охотника заставляет это все дело продолжать, и бывает такое, что драйв малость несовместим с жизнью и благополучием товарищей. В книжечке, дай бог памяти, по-моему, Incognito Report, да, которая расширяет правила линейки Hunter's Reckoning, без нее достаточно блекло охотники смотрятся, и многие жаловались, что ключевые игровые механики непонятно, как использовать. Да. Incognito Report дала им, собственно, понимание как. И вот там, по-моему, в этой книжке есть прекрасный антагонист, да, это охотница, которая объявлена своими же коллегами, получается, вот, как мишень, да, потому что ее драйв, да, это стать сильнее монстров, да, вот, голыми руками их убивать,

0: церкви освящал и головы вампирам рубил, да, стал зелененьким светиться, да, и нурглятинкой попахивать. Вот, поэтому надо следить за товарищами. Каждый из них может оказаться тебе не товарищем. Вот. Паранойя. Паранойя спасает.
1: Если, опять же, исходя из того, что мы знаем о лоре, прикинуть, кто может быть основными противниками в Дезвиш, потому что, опять же, есть вот у нас пример, например, игр по вселенной Чужих, да, вот это легендарный Colonial Marines, где просто гарильон Чужих и бегут на тебя, это такой, ну, хорошо, очень интересно, спасибо. То есть, как бы, в моем представлении, опять же, исходя из сеттинга, исходя из лора, вампир один, любой, оборотень, не знаю, кто угодно, это что-то невероятное, это можно всю игру на одного вампира охотиться и в конце обосраться и умереть. То есть, как бы, у меня какие-то есть сомнения, что там вот будет, не знаю, там сотни вампиров в этом Нью-Йорке, и нам надо 100 вампиров будет убить. Скорее всего, там, наверное, как-то оно будет выборочное, более... Каждый вампир, или на кого мы будем охотиться, не очень пока понятно, будет кем-то важным, проработанным персонажем. А кто остается? Это какие-то гули, упыри, кто... Кто может быть? Кого мы будем убивать? Ведь игра позиционируется как экшен. Как бы не обещает, что там будет бесконечный экшен, будет расследование, но экшен тоже будет.
0: Смотри, да, опять же, я пока еще не знаю, как будет выстроена игра, мы тут разводим теоретически умствования, да, но из того, что нам обещали, что будут большие сегменты такого вдумчивого геймплея, где мы не нарезаем, да, головы и не давим кишки наружу, занимаемся расследованием, и в принципе, опять же, это бьется с тем, что мы имеем в настолке, потому что 75% времени это расследование, понять, кто перед нами, да, точно ли это чудовище, потому что бывают ложные вызовы, как говорится, да, очень грустно застрелить человека, а он в пепел не превращается, и оказалось, ты невинного убил, да, вот, понять, кто перед тобой, чего он боится, потому что это мы тут такие умные, книжечки читаем, да, у нас все бестиарии перед глазами, а там попробуй пойми, вот, и потом уже нанести решительный удар, вот, и желательно, чтобы к этому моменту у тебя счетчик отчаяния и опасности не зашкалило, потому что там есть определенные моменты игры на перегонки со временем, да. Я предполагаю, опять же, да, что, скорее всего, игра будет Deathwish разбита на главы, да, в каждой главе будет свой какой-то босс, да, чудовище, которое мы выслеживаем. Кто это может быть? На самом деле, бестиарий, с одной стороны, ограниченный, с другой обширный, потому что если мы считаем, что в качестве антагонистов будут, ну, персонажи из других основных линеек, то пока в пятерочке все очень куца. У нас вышли пятерочные вампиры и пятерочные оборотни. Да? У нас пока нет ни пятерочных магов, ни пятерочных призраков, ни пятерочных фей. Это, наверное, будет, да, потому что, ну, да и деньги из аудитории всем хочется, поэтому я думаю, что парадоксы будут расширять вселенную. Вот. Но, тем не менее, пока что у нас получается все достаточно нищенько, да. С другой стороны, никто не мешает вводить каких-то кастомных антагонистов, которых в других линейках нет. Потому что на страничках книг по охотникам пятерочным мы видим, да, мы видим вампиров, мы видим оборотней, но мы видим и проклятых. Мы видим какие-то вызванные, материализованные духи абстракций, да, то есть... ФБРовцы занимались, да, проектом по внесению массовой паники в население целых городов. А нет, ЦРУшники, да. Вот, они вызвали дух страха, материализовали его, и теперь не знают, что с ним делать. Да, то есть это один из антагонистов в «Пятерочных охотниках». Какие-то сросшиеся... вот помнишь в первом Bloodlines вот эти вот чудовища в канализации?
1: Да, да, ну конечно.
0: Вот эти вот, да, конечно, паукообразные. Да, да. В «Пятерочных охотниках» есть подобные, только покруче. Да, то есть там из рук, ног человеческих составлены паучьи ноги, да, торчит по центру голова человеческая с бельмами на глазах, и вот да еще две руки, и на них еще две головы, да, здрасте, вот я большой паучок, я буду вас убивать. Вот, различные криптиды из городских легенд, все прочее, это все есть. То есть... Я подозреваю, что нам не будут ограничивать бестиарий в игре, да, вампирами и оборотнями. Я думаю, там накидают и городских легенд, там накидают криптидов, там накидают какой-то хтони из, возможно, туземных верований. Все-таки Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, рядом Палаческие горы, у тамошних индейцев найдется в фольклоре чудовищно все цвета радуги. Я думаю, что если разработчики заинтересованы в интересности игры, да, нам все-таки бестиарий сделают обширный. Да. Но опять же, я думаю, что именно чудовищ...

0: Чудовища, это будут боссы, да, боссы главы. А значит, мясом для набивания экспы, да, скорее всего, будут, ну, возможно, гули, да, то есть люди, хлебнувшие вампирской кровушки и теперь бегающие перед вампиром на цирлах, потому что они его рабы, вот, или же просто смертные пешки, да, потому что в чем причина могущества какого-нибудь вампира? Не только то, что он сам крутой, у него там дисциплина и все прочее, да, а в том, что, как правило, у него есть пара-тройка бизнесов, у него есть охрана, да, у него есть бронеавтомобиль, у него есть подкупленный конгрессмен, который лоббирует, получается, интересы своих бизнесов, и эта охрана, и водитель его бронеавтомобиля, и конгрессмен – это обычные люди, которые знать не знают, что их патрон – это вампир. Они от него получают чемоданы денег. Да? Если охотник им сообщит, что покайтесь, да, ваш хозяин чмо кровососущее, разойдитесь, я вас не трону, дайте мне убить вашего хозяина, они передернут затвор и скажут: мальчик, шел бы ты отсюда. Вот, поэтому, скорее всего, я думаю, да, что большую часть врагов, да, в игре будут представлять вот эти вот обманутые, да, подкупленные, да, простые человеческие пешки. Нехорошо, а куда деваться? Да, охота требует жертв. Лес рубят, щепки летят.
1: Да, без этого никак, вот без мяса. Ну, как бы, в тех же вот Colonial Marines, ну, вот решили так. И на контрасте потом вышла Isolation, и там вообще один чужой был на всю игру, но как круто он был сделан, и как это было интереснее. Ну, опять же, на мой вкус. Ну, и как будто игрокам тоже это больше зашло. Еще... Что я отметил для себя из интервью разработчика, геймдиректора. Он прямо тоже говорит, что в настолке не играл, но, говорит, я очень-очень-очень много играл в первую Bloodlines, очень ее люблю. Ну и как бы видно по тизеру, как бы я вначале сказал, что... Похоже, как будто это вот либо настоящая, ну, в кавычках, настоящая Bloodlines 2, которую нам обещали когда-то давно, либо там условная Bloodlines 3, но, может быть, не знаю, парадоксы решили не давать лицензию на разработку Bloodlines 3, и вот выдали им второй сеттинг. То есть он много играл в Bloodlines, и у меня возник такой вопрос. По сути, вот то, о чем мы говорили, и то, что игрокам известно о, скажем так, атмосфере, о вайбе, назовем это так, вампиров, это как будто кардинально разные вещи. А здесь у меня возникает ощущение, что вот разработчики взяли сеттинг охотников и хотят их впихнуть в вампиров. Потому что, ну, по сути, опять же, если широко так судить, замени там драйв на голод, и будет, ну, плюс-минус то же самое. Нет, я ошибаюсь. Ну там, ну, не знаю.
0: Не знаю, у меня такого ощущения не возникло, да, опять же, из. Я тоже читал это интервью, да, у меня сложилось следующее впечатление, да, что вот закидывая вот это, что это как бы я в настолку не играла, да, но я играла в первый Bloodlines, и мы вдохновлялись им, и игра будет нелинейной. У меня вот возникло ощущение, что первый Bloodlines здесь упоминают вот для чего. Смотри, да, общеизвестно, мы сейчас с тобой дальше, наверное, обсудим и второй Bloodlines тоже, но как бы общеизвестна такая вещь, что у второго Bloodlines у него интересный, реально интересный основной квест и никакущие побочки вообще, просто говно, лучше бы их не было. У первого Bloodlines наоборот, у него абсолютно никакущий основной квест, но побочки, ну, просто золото. И ощущение нелинейности игры, да, что ты можешь пойти туда, пойти сюда, ты не на рельсе сидишь, да, хотя на самом деле ты сидишь на рельсе плотно, и последняя половина игры это ты катишься через боевые секции, но тем не менее, ощущение, что ты не на рельсе, что у тебя есть нелинейность, оно создается именно из-за разветвленных побочек, которые интереснее основного квеста, и ты можешь на них потратить больше времени. И у меня такое ощущение, что вот это вот про Bloodlines нам закидывали именно, чтобы подсветить, что в Deathwish нам сделают много побочных квестов. да, что игрока избавят от ощущения, да, рельсы и коридора именно потому, что дадут посещать другие локации, да, у нас же полуоткрытый мир, да, можно будет на сегодня не пойти на охоту, да, а пойти в соседний райончик, ну, например, не знаю, там, рэкетом заняться, да, что-нибудь подобное. Или наоборот, да, наоборот, наказать рэкетира, чтобы плохого не делал. Вот, у меня такое ощущение, что нам закинули именно это. Насколько это будет похоже на побочки из Bloodlines, хороший вопрос на самом деле, потому что, ну, давай так, вспомни, какие были побочки Bloodlines, да, там были детективные, да, квесты, найти тело в багажнике машины, пойти в больничку, найти, получается, девушку, слабокровку, с которой кровь тягают, освободить ее, да, вот, это все, то есть я думаю, что, ну, опять же, пока не знаю, но думаю, ожидаю, да, что в Death Wish тоже будут подобного рода квестики, да, что пока вот мы занимались охотой, да, у нас на районе что-то произошло, да, там, кого-то ограбили, кого-то побили, кого-то похитили, да, а ты вот такой сильный при оружии, сходи разберись. Я вот думаю, что, скорее всего, мы будем процентов 60 времени проводить в побочных активностях, именно чтобы у нас не создалось ощущение рельсы. И именно, то есть, если это сработает, если разработчик не обманет, да, то я думаю, что вот именно это и создаст впечатление, что типа, да, блин, как в первом Bloodlines, кайфанул. Вот, я думаю, что это будет так.
1: На мой взгляд, как бы это вообще один из, как бы, лучших способов дать игроку вот иллюзию свободы, выбора какого-то, потому что, ну, я не поклонник большой открытых миров на миллион часов, а вот такая структура, которую ты описываешь, это, ну, как бы, для меня это база, потому что, да, можно идти, разработчики не скрывают, что основной сюжет будет полностью линейный, ну, хорошо, может, не полностью, но на 90% линейный, а, да, вот свобода и развлекал будет через побочки. Как бы, да, на мой взгляд, это удачный способ. Я вспомнил еще один пример, ну, к нему чуть позже вернемся. Важно еще отметить, что по вселенной, по сеттингу охотников еще были игры давно. Некоторые из вас, может быть, еще не родились тогда, кто это все слушает и смотрит. В начале нулевых вышло три игры. И геймдиректор сказал, цитата: «На самом деле я не был знаком с предыдущими видеоиграми по Hunter the Reckoning. Я узнал о них только тогда, когда мы начали работать над этой игрой. Но там был другой подход. Это был скорее битэмап, в то время как мы создаем полноценную ролевую игру. Я, если честно, тоже не знаком был с этими играми. Ну, я знал, что они существуют, но у меня не было консолей в то время, и я как бы к ним не прикасался. А Дракс, я так понимаю, тоже с ними не знаком, но мы вам...
0: Не знаком.
1: Да, но мы вам немножко про них расскажем, хотя и они и не связаны с Дезвишем, но будет любопытно обсудить кое-что другое. Значит, из того, что мне удалось узнать, три игры, это трилогия, каждая игра продолжает события предыдущей, в популярном в начале нулевых жанре слэшер. Devil May Cry, что там еще, Blood Rain, вот это вот туда смотрите, вот это вот будет все. Сюжет, вот сюжет интересно будет обсудить, обсудим чуть-чуть сюжет первой части. Значит, что там происходит? Есть некий город Эшкрофт, там тюрьма. Эту тюрьму захватили вампиры. 50 лет они там охотятся на кого-то, я не очень понимаю, как они там охотятся в тюрьме, ну, допустим, начальник тюрьмы стал вампиром, короче, там такой, такая садомия происходит, помимо питания заключенными, вампиры подвергают их пыткам и экспериментам, ну, короче, развлекалывают, кайфуют, отдыхают вампиры как могут. Но, что настолько вот много зла влили в это место, что заключенные, которые умерли, они восстают из мертвых в виде мстительных призраков, мне так переводчик перевел, но здесь имеется в виду рейд, вихты, как это правильно перевести на русский, призраки, ну что-то такое. Вот, они, короче, восстают. И заставочка, значит, там показывает, что за год до основного сюжета там какие-то четыре микрочелика собираются посмотреть, как казнят серийного убийцу. Его казнят, но там опять что-то происходит, спускаются вот эти или поднимаются, опять же, мессенджеры, посланники, говорят, так, короче, вот вы четыре, вы крутые, вот вам, мы вас сейчас наделяем всякими штуками, идите всех развалите. Они всех разваливают в этой заставке и уезжают в закат. Казалось бы, конец игры, но это только начало. Проходит какое-то время, на месте этой тюрьмы подростки устраивают рейв. Ну, друзья, начало нулевых, чтобы еще им устраивать, кроме как не рейв-вечеринку. Значит, они устраивают рейв-вечеринку, и вот эти грионы умерших заключенных, которых пытали и охотились, и питались ими вампиры, они восстают и заполняют весь этот город Эшкрафт, и наша задача, как наделенных, как охотников, их всех раскидать. Можно играть в коопе на одной консоли до 4 человек, собственно, вот эти 4 человека, которые были в заставке. Это в целом вот все, о чем игра. Ну, дальше мы просто там бегаем, развалим, тыры-пыры. У меня вот вопрос. Вот когда я это читал и изучал, у меня это слабо билось с тем, что вот я узнал о сеттинге The Hunter, потому что, ну, типа, очистить, ладно, пускай и вчетвером, но целый город от сотен мстительных призраков звучит как-то слишком круто, или я ошибаюсь, или это окей для охотников. Ну, ладно, они были тогда наделены, у них были паверзы, но как будто, нет, чересчур.
0: Это на самом деле чересчур. Но опять же, да, не забывай, что это игровая условность.
1: Понятно.
0: Да. Понятно. Нас же не удивляет в какой. Нас же не удивляет в Vampire the Masquerade Redemption. Это был такой дьяблоид, выходивший до Bloodlines еще первого, да. Вот. Нас же не удивляет в Redemption, когда Кристоф, да, собственноручно выкашивает сотню Носферату, да, потом еще в храме сотню сетитов. Ну и да, вот. Ну. Ладно, хорошо, Ласомбра только гулей выкашивал. А, и сотни тремеров полирует, да, то есть нас как-то это не удивляет, да, ну, крутой Кристоф, да, завалил 300 вампиров в соло, ну, ему положено как бы. Вот, видеоигровая условность. В случае того сюжета, что я писал, повторюсь, сам я в эти, опять же, можно ли это назвать слэшером, там больше стрельбы было, чем рукопашество. Я бы это назвал бы скорее таким 2.5D шутэмапом. Хотя, черт его знает, опять же, я это...
1: Ну, вот геймдиректор Дезвиш называет ее битэмапом, что, мне кажется, далековато, но окей, битэмап, допустим.
0: Может быть, ладно, экшончик, ну, да. Скажем так, тут уже точно никто не прикопается. Смотри, да, то есть, то есть, уже что ты озвучил, ну, давай так, тюрьма, в которой 50 лет вампиры всех сосали и пытали, знаешь, с одной стороны, да, это кажется бредом, потому что, а маскарад, да, с другой стороны, да, вспоминая вот официальные материалы, что там было в Алькатрасе, что там было в Гуантанамо, думаешь, ну, 50, наверное, перебор, да, а вот десяток другой лет ведь могли, там судебная система очень инерционная, достаточно закрытая, пока это дело выплыло наружу, ведь могли, да? Ладно, как бы, да, с натяжечкой можно, да, то, что люди, получается, убиенные там восстают, ну, это на самом деле для линейки Hunter's Reckoning, да, 99-го года, это на самом деле база, потому что не забываем, что Мир Тьмы в третьей своей редакции, он готовился к закрытию, да, готовилось апокалиптичное событие, Time of Judgment, судный день, когда все накроется, как именно накроется, самые разные сценарии, а можно еще и свои придумывать, но накроется эпично, да, мир трясет, эпидемии, прекращение рождаемости, всем понятно, что будет какой-то большой шухер, с небес какое-то громадное тело приближается, то ли комета, то ли звезда, что оно сделает с нашей земляшкой, непонятно. Вот, а на Земле, да, ну, во-первых, звучат один за одним три ядерных взрыва, один на Земле, два не на Земле, но не совсем. Короче, близко, в Бангладеш там что-то бомбануло, вот, и по всей Земле начинают массово восставать мертвецы. Да? То есть с 99 по 2004 год наделенные в основном, да, это первый цирк профиль, они нарезали восставших мертвецов. Да? Это был самый просто частотный такой антагонист, потому что их тупо много. Да? Души мертвецов просто вытащило с того света и повбивало в тела. Да? Иногда в свои, иногда в чужие. На кладбищах восстают мертвецы, и это пошли. Сказать, что это легкая мишень, и один наделенный может там, да, шутя их настреливать, повторюсь, да, это у нас видеоигровая условность, потому что, ну, для видеоигры нужен экшон. Да?
1: Ну,
0: там
1: понятно,
0: нужно бегать,
1: ну,
0: да, и стрелять, да, набивать экспо, да, набивать там какой-то рейтинг, все прочее. Если бы это на столе отыгрывалось, да, мы бы видели, на вампира, да, нужно 3-4 наделенных. Тогда удастся уйти без потерь, да, ну или потеряв одного человека, да, то есть, вот. Зомби и прочие ожившие-мертвецы есть разные. Есть тупенькие, у которых остались только двигательные функции, ну, стандартные зомби из кино, да. Вот, а есть те, которые вполне себе на уме и вполне себе хитрые. Формируют культы из людей, сообщают им что-то, что могли знать только там, давно умершие родственники, да, вот, то есть легко втереться в доверие, потому что там ты знаешь, там, да, Сара, да, я говорил с твоим умершим мужем, да, он тебя по-прежнему любит, ты не веришь мне, да, под порогом вашего дома закопаны 33 серебряных ложки, да, и Сара поплыла уже, все, то есть мертвецы вполне могли образовывать культы, естественно, эти культы, они обороняли своих господ, само собой, да, то есть и сам, да, лидер культа, это уже босс, да, на него уже особый подход нужен. То есть, нет, это чисто видеоигровая условность, охота никогда легкой не была.
1: А если мы, опять же, немножко вернемся к предыдущим цитатам, насколько тогда охотники из пятой редакции, опять же, употреблю это слово, по вайбу, по стратегии, по тактике, по вообще какому-то представлению похожи на то, что нам показали в сериале «Сверхъестественное», раз уж сам геймдиректор игры на это ссылается.
0: Внезапно очень, да? Давай так, «Сверхъестественное» я и люблю, и не люблю одновременно. Я обожаю первые два сезона, да, это просто пушка, вот. Я не шиперил Сэма с Дином, и вообще это запрещено, да, запрещено законом Российской Федерации, не делайте, это плохо.
1: Он шиперил Сэма с... Господи, как его? Миша Коллинз, кого он играл? Я уже забыл. Как его звали? Кастиэль, да. Так давно это было, да, простите.
0: Но тем не менее, да, то есть как бы первые два сезона, когда это были, то есть когда каждая серия это отдельная охотничья история, да, вот мы гоняемся за монстром недели, да, не было сквозного сюжета, ну, вернее, он как бы был, мы ищем отца, да, но про него все забыли. И то есть два крутых парня на крутой тачке катаются от города к городу, в каждом городе они находят свою цель, и каждая серия это отдельная охота, это было, во-первых, круто, да, во-вторых, не скучно. Вот, потому что когда появился желтоглазый демон, кольт, сквозной сюжет, да, и мы тебя убили, воскресили, да, кого-то мы давно не убивали, не воскрешали, давайте в этой серии еще раз убьем и воскресим, понимаешь? То есть вот это стало уже скучно, да, поэтому первые два сезона я люблю, остальные, ну там были отдельные серии, которые прям вот писечка с мякоткой, но в основном это был просто вот какой-то конвейер про ангелов-демонов и апокалипсис, который вот в этот раз обязательно наступит, вот, только не сегодня. Да, но тем не менее, первые два сезона, я повторюсь, я их люблю, наверное, даже могу рекомендовать. И да, смотри, то есть у нас есть маленькая ячейка, всего два человека, да, у них есть проблемы с законом, потому что вещь, которая, опять же, да, вот, видеоигровая условность, когда ты в этих играх по хантерам, тех первых трех в слэшерах, да, когда ты настреливал толпы мертвяков, не было вопроса, да, что приедет полиция, да, да, и спросит, да, да, да, а почему это у вас, да, почему это у вас пистолеты порохом пахнут, а вокруг вас лежит 200 застреленных людей, да, не могли бы вы объясниться, да, что это такое, вот, и суд не поверит, что они уже были мертвы к моменту расстрела, понимаешь, вот, и одна из проблем, которые поднимались и в Hunter's Reckoning 99 года, и которые есть в Hunter's Reckoning 5th Edition вот сейчас, да, 2022, и которые наверняка будет Death Wish, да, это проблемы с полицией. Да? Потому что, ну, хорошо, если твоя жертва это вампир, который на солнышке до пепла сгорит, не осталось следов. Хотя въедливый судмедэксперт по этой горсточке пепла поймет, что горел человек. Там очень интересный фосфатный состав. Но тем не менее, пепел развеяло ветром. Хорошо, да, все, отлично. Обделались легким испугом, улик не осталось. Но если это культ, да. Если это смертные пешки, и ты пока дошел до вампира, ты поубивал сколько-то людей, да? Это, извини, преступление, полиция, а с учетом масштаба и ФБР возбудится, да? И даже если у тебя были какие-то подвязки с ФБР, ты оттуда, ну ты, извини, ты уже бывший сотрудник, ни у кого нет резона тебя отмазывать. Вот, то есть, соответственно, и сверхъестественно, если помнишь, за ними гонялись ФБРовцы.
1: Ну, это
0: у них были проблемы с законом, потому что у них были охоты, оставлявшие, не оставлявшие следов, да? Ну, были и те охоты, где... были трупы, а где-то не на камеру попались в момент совершения, получается, убийства, да, потому что это убийство. Суд не будет выслушивать, что это было чудовище, да. На камере человек убивает человека. Вот, и, соответственно, маленькая ячейка, проблемы с законом, ограниченные технические средства, то, что большую часть серии они пытаются понять, кто это, что это, в отцовской книжке или в библиотеке, или у другого охотника постарше спросить, как это вообще убивать, долгая подготовка, и только в конце получается решительный удар. Да, это очень похоже на то, как охота ведется у наделенных, и у дривенов.
1: А если чуть расширить тогда культурный вот этот пласт, приходят ли тебе в голову какие-то фильмы и сериалы, которые ты можешь порекомендовать, чтобы вот почувствовать вот этот охотничий вайб? Мне вот в голову приходит, опять же, упомянутый фильм «Вампиры» Карпентера 96-го года. Там, ну, у них как бы тоже ячейка, у них как бы снаряга, у них точки, они знают, куда ехать. Кажется, насколько я помню, давно уже пересматривал, у них есть подвязка из полиции, что они там как-то договариваются, что мы вот туда приедем, там все разберемся. А что-то еще может быть есть?
0: Ну, смотри. Внезапно здесь проще каких-то культурных референсов накидать внезапно под вторую инквизицию, да, то есть под Гасуху, да, почему-то больше. То есть под вторую инквизицию я могу прям сходу посоветовать, да, секретные материалы, да, я могу сходу посоветовать пси-фактор. Да. Секретные материалы, потому что...
1: Пси-фактор база.
0: Да, да. Алдо, я вспомнил, да. То есть смотри, то есть почему? Потому что секретные материалы показывают нам, ну то есть фактическую работу, да, представителей закона, ФБРовцев и чудовищ, пришельцев, да, каких-то феноменов необъяснимых. А пси-фактор показывает нам кучу ложных вызовов, что тоже как бы важно учитывать. У них была куча серий, где... сверхъестественное явление оказалось, ну, просто огнями трактора, который ночью пахал целину, да, не было никаких пришельцев, а странные ожоги на ногах людей, которые убегали от этого НЛО, оказались следами от электрической изгороди, вот, было там и такое, то есть под косуху, под таринквизицию, да, примеров привести проще, именно под охотников независимых, скажем так, да, вот кроме супернатуралов, вампиры Карпентера, да, Поланский с его охотниками, да нет, слишком старо. Понимаешь, то есть вот под организованные команды, под присмотром Гасухи, мне референсов накидать проще. Под одиноких охотников, ну только знаешь, если... Ну, все не то, потому что Поланский с его охотниками, ну это скорее юмор и разудалость. Ван Хельсинг, опять же, да, это скорее героика. Вот именно работу в низах на стрит-левеле, вот кроме сверхъестественного и посоветовать-то нечего.
1: А если возвращаться к тому, что уже у нас сейчас есть, помимо всем известных игр, есть еще, да, вот ты упоминал, целый массив игр поменьше в рамках «Мира тьмы». И, насколько я понимаю, это тоже какая-то целенаправленная вот стратегия парадокса, о которой мы уже говорили, что мы будем вот кидать... в разные стороны, вдруг у кого-то чего-то там выстрелит. А, у тебя вот на канале, да, есть обзоры трилогии Котерии, Shadows of New York, Котерис of New York и Reckoning of New York, по-моему, называется. Это, да, это визуальные новеллы, собственно, по «Миру тьмы», по «Пятой редакции», вот со всеми этими персонажами. Лично мне они как бы зашли, аудитории, видимо, не очень зашли, но там очень разное было принятие. А есть еще компания Choice Games, по-моему, она называется, у которой...
0: Choice of Games,
1: да. У которой там просто они каждый месяц, мне кажется, выпускают по... текстовой, это не совсем визуальная новелла, потому что там практически нет визуала, там есть просто текст. Раньше это называлось interactive fiction, интерактивная литература. И там большой массив игр, тоже по «Миру тьмы» штук 5, возможно, они все очень разные, но ты, как ты верно отметил, это прям супер на любителя, ну потому что представить человека... среднего геймера условного, который будет вот сидеть за компиком или там за телефоном и миллион символов читать, ну, я с трудом могу. Но своя какая-то аудитория есть. И Что еще? Может быть, что-то еще ты можешь отметить из мира тьмы, о чем мы не знаем, но ты мог бы посоветовать нашей аудитории.
0: Так, ну смотри, на самом деле мы практически все перечислили, да, потому что действительно, если мы говорим
1: Да?
0: Нет, смотри, то есть, если мы говорим про видеоигры, тут-то по-хорошему.
1: Да, вот, именно про видеоигры.
0: Тут-то то есть, гляди, есть огромное количество проектов, которые выкладывают на itch.io. Да. У парадоксов есть такой, как бы сказать, такой вид лицензирования. Да. Они выдают бесплатную лицензию под некоторые проекты. Да. Это может быть и выпуск артбуков, это может быть там, какие-нибудь стримы, да, которые касаются их IP, да, то есть там ролевики выкладывают свои стримы там, да, своих игр на ютубчик. Под этой лицензией им не прилетит за использование каких-то коммерческих наименований. Да. Вот. И среди прочего есть и видеоигры, инди-игры, которые выпускают люди и выкладывают на Itch, да, они бесплатные. Тем не менее, парадоксы время от времени устраивают какие-то конкурсы, какие-то джемы, да, и победитель, насколько я понимаю, получит финансирование, да, и его игра уже будет издана под... А нет, подожди, она... Но опять же, она будет издана не парадоксами, она будет издана каким-то другим издательством, да, но уже как бы за денежку, уже в Стиме, можно будет ее полноценно купить. Пока что из таких проектов мне известно только про, как же называлось-то, господи, то ли Sweet Lullaby, то ли что-то такое. Какая-то колыбельная.
1: Да. Которая Disco Elysium Like. Вот. Похоже очень она была на Disco Elysium.
0: Вот. Вот. Но что-то про нее больше ничего не слышно. Они вроде
1: так, она не вышла, там, да, там демка вышла, как бы, и на этом все.
0: Там демка в стиле? Но она же, получается, она как победитель этого конкурса, этого джема, она должна была получить финансирование и разрастись до полноценного проекта, и что-то заглохло. И вроде как эти конкурсы проводились и дальше, а где все остальные проекты, которые должны были выйти полноценными играми? Непонятно. То есть это можно расценивать и как то, что в недрах парадоксов, ну вернее, не парадоксов, а какого-то другого издательства, которое припоручит, да, вот эту задачу, потому что сами парадоксы, видимо, не будут связываться больше с издательством игр сами, да, после провала второго Bloodlines'а. Но тем не менее, то есть в недрах какого-то издательства сейчас, скорее всего, зреет уже пачка игр, да, индюшатины по миру тьмы, просто мы их пока не видим, да, то есть, возможно, скоро хлынет, да, просто пока еще нет. Да, это вот раз. Дальше. Я, конечно, мог бы посоветовать ознакомиться с этими интерактивными новеллами от Choice'ов, но никто же этого делать не станет, потому что, да, отсутствие какого-то визуала, необходимость читать...
1: Я бы добавил, знаешь, ладно, только визуала. Друзья из Choice of Games, если вы смотрите, добавьте музыку в игры. Ну что это такое? Ну просто какой-нибудь эмбиент, чтобы играл, ну это же... Ну, невозможно. У вас столько атмосферы можно добавить.
0: С одной стороны, ты, конечно, бесконечно прав. С другой, смотри, то, что у них для создания вот этой интерактивной новеллы, по сути, не нужно обладать никакими навыками кодинга, да, то есть, насколько я понимаю, там сидит писатель, да, он не кодер, он писатель, да, он пишет текст, художественный текст, да, с развилками, потому что нужно предусмотреть несколько сюжетов, потому что какие-то события могут сюжет ветвить, но тем не менее, да, писатель, по сути, пишет несколько текстов, да, разные концовки, все прочее, а дальше на очень простом скриптовом языке, который буквально if, then, else, да, вот ветвление, все прочее, да, там... If сила меньше 5, then сюда, else сюда, да. Вот на очень простом скриптовом языке, которому можно обучить даже макаку, да, он расставляет управляющие символы по тексту, все, игра готова. И поэтому, то есть любое усложнение, необходимость, ну, где-то еще вставляют иллюстрации, окей, хорошо. Я думаю, там вставить текст, insert image, тоже макака способна, да. Вот, то есть, а вот музыка, да, какая-то синхронизация музыки со сценами, да. Опять же, музыка, ее нужно либо лицензировать, да, потому что вряд ли кто-то захочет слышать бесплатную музычку из ютубовской коллекции шортсов, да. Скорее всего, музыка должна быть лицензионная, либо же написана специально для игры, да. То есть это удорожание. Музыку нужно синхронизировать со сценами, да. Возможно, это не так сложно, но мне кажется, что писатель же скажет, не-не-не, я вам не саунд-режиссер, да нахрен это начали. Дальше. Это утяжелит игру, да. А у Choice'ов игры очень легкие. Это вот, это текст, экзешник для его чтения, все, да, то есть все это усложнит и удорожит разработку. А у Choice'ов у них игры выпускаются действительно часто, ну, может, не каждый месяц, но там каждые полгода, наверное, точно, да, и у них, так понимаю, в планах еще и еще. И они будут их выпускать быстро, легко, да, и дешево, потому что все, что нужно сделать автору, это написать свое произведение, да, и там по гайду расставить управляющие символы. Все, игра готова. Вот. И аудитория, которая будет хавать это именно в таком виде, без визуала, без музыки, без QTE, именно вот так, тоже есть. У Choice'ов очень активная вот эта читающая, играющая комьюнити, которая готова есть от Choice'ов любые игры по любым сеттингам, лишь бы там были романсы. Вот. Поэтому...
1: Романсы, да, романсы, кстати, нам обещают в DeathWish, если что, друзья, поклонники. Я, кстати, никогда не понимал, почему романы все называют романсами. Романсы — это песни под гитару исполняли.
0: Да, но потому... Я думаю, это пошло из-за того, что глагол «романсить» стал мемом. Да? Все ж помнишь это, да, обращение к Тодду Говарду. Тот, а можно
1: будет романсить пса?
0: Вот, вот. Я думаю, что да, именно от слова романсити пошло вот это обозначение внутриигровых влюбленностей, да, как романсов. Вот, ну да, и аудитории Choice'ов реально похрену, кто с кем, да, лишь бы была любовная линия. Еще желательно, чтобы несколько, да, вот все. То есть, и смотри, у Choice'ов есть рабочая модель разработки, с которой справится любой, да. У них есть подогретая аудитория. Зачем им усложнять, удорожать и утяжелять? Они не будут этого делать. Ну, вот. Я, с одной стороны, понимаю, что да, если бы они чего-то добавили, люди бы активнее в это дело вливались. Но, с другой стороны, у тебя есть десятилетиями работающая модель. Не чини то, что не сломано. Вот. И Choice'ы делают так. Вот. И мы из-за этого мы находимся в странной ситуации, когда человеку, который захочет поиграть в какую-то видеоигру по миру тьмы, да, и спросит, а в чём у вас поиграть можно? Я ему говорю, смотри, да, есть десяток интерактивных новелл, но их читать надо, ты не будешь, да. Есть квест, да, квест классный, но это квест, ты в него играть не будешь, да. Ну-ну. Есть, да, есть батл-рояль, но его уже закрывают, да, ты в него играть не будешь. Есть Диблоид, да, ну, Диблоид ты играть не будешь, да. Есть вторая Bloodlines, вот недавно вышла, хайпанула, но ты в нее играть не будешь. Вот, есть первый Bloodlines, но тебе придется заставить себя в него играть, каких-то модов поставить на графончик, потому что ты зумер, извини, да, вот зумер это будет тяжело. Но вот в первый Bloodlines ты, наверное, поиграешь. И все, вот по сути, из всего... А, да, и еще где-то в недрах какого-то издательства зреет десяток индюшатины, но где они? Так что ты в них сейчас тоже играть не будешь. Вот, поэтому пока что посоветовать, кроме первого Bloodlines, реально нечего. Поэтому, да, ждем DeathWish, ждем хоть какую-то вторую игру, чтобы можно было зумеру дать выбор.
1: Да, потому что, как бы, надежды есть, и, опять же, вот, повторяя тезис свой, что разработчики очень сильно напирают на... вайбы первый Bloodlines, и, ну, действительно, у меня вот в голове созрел такой концепт. Опять же, может быть, я разочаруюсь, потому что, ну, часто такое бывало, когда я себе в голове придумываю игру, образ игры, и потом такую игру получаю, думаю, а почему она не соответствует тому, что я себе в голове придумал? Но, как бы, пока намеков нет, еще больше года до выхода игры. Но, если вернуться немножко все-таки к Bloodlines 2, который мы можем получить в DeathWish. У тебя, насколько я понимаю, тебе игра понравилась. Подтверди или опровергни.
0: Да.
1: Ему да, понравилось. В чат, так сказать, пишите в блокнотиках. Адраксу понравилось Bloodlines 2. Я хотел бы немножко затронуть эту тему, потому что мы не будем сейчас подробно рассказывать про историю разработки, которая там больше 10 лет длилась, куча разных разработчиков участвовали, очень все это долго. Я так понимаю, в конце парадокс просто такие, короче, просто сделайте уже, ну вот как можете, сделайте. И почему-то выбор пал на компанию Chinese Room, которые делали Amnesia, Machine for Pigs, что там, D-Rester они, по-моему, делали. Ну, короче, симуляторы ходьбы, как у нас это называют. И они прямо сказали, как бы, друзья, мы ролевые игры не умеем делать, мы не будем делать вам ролевую игру, мы их не умеем делать, мы сделаем вам приключения. Вот. От первого лица приключения. А они сделали приключение, никому почти не понравилось, потому что, ну, образ был, была предыдущая часть, да, которая была полноценной РПГ, как бы, mm-hmm. со свободой, там, с доп-квестами, с генерёжкой персонажа, ты можешь, да, свое мнение высказать, но фактически. Можно было генерить персонажа, можно было выбирать разные кланы, там, геймплей за Носферату, там, Малковиана и какого-нибудь Бруха. Они не то что кардинально отличались, но тем не менее отличались. Во второй части, я так понимаю, ничего этого нет, и это просто может быть в чем-то хорошее, но приключение, не ролевая игра. Но тебе она понравилась. Расскажи, почему?
0: Да.
1: Чем она тебе понравилась?
0: Ну, смотри, если кому-то прям интересны подробности, да, история разработки и что я ждал, что я получил и почему я доволен, у меня на эту тему на канале есть аж два ролика подряд, да. Под ними, естественно, гневные комментарии, пожелания мне смерти, потому что второй Bloodlines, походу, не понравился никому, кроме меня. Хотя, кстати, люди, которые ждали второй Bloodlines, чтобы его мощно обосрать, да, я ждал именно для этого. Я знаю других людей, которые ждали именно для этого. Мы смотрели дневники разработки, да, мы читали все новости и понимали, что да, выйдет говнина, да, мы ее ждем. Вот мы сейчас просто из всех своих рупоров, через все свои медиа, через все свои каналы, мы это дело просто вот задрищем так, что... А потом смотрим, а получилось-то неплохо. И вы знаешь, вот то есть те, кто ждал, чтобы захейтить, да, остались довольны. Потому что игра, ну так, она не оправдала ничьих ожиданий. Uh-huh, это грустно. Uh-huh. Люди, которые ждали вампирскую РПГ, не получили вампирскую РПГ. Люди, которые ждали мишень, чтобы полить ее калом, не получили мишень для поливания калом. Реально. То есть игра как-то прошла мимо всех. Но у нее есть один очень важный недостаток, который я не могу отрицать. Она дорогая.
1: Это правда. Да,
0: это игра, которая ставит в AAA-сегмент, просит за нее AAA-цену. Она столько не стоит. Да? Если бы она стоила раза в два, а вообще лучше в три, ну хотя бы в два меньше, да, она бы свои деньги стоила. Она бы, конечно, их не отбила, да, разработка-то была, конечно, очень дорогая, но она хотя бы была принята, мне кажется, более благосклонно. Это действительно не РПГ. Да, там ролевых элементов, ну, только билдостроение, да. Разница при выборе стартового клана определяет скорость построения оптимального билда. Потому что у тебя есть те обилки, которые ты обязательно возьмешь. Ты их возьмешь за любого персонажа, потому что тем более тебя можно прокачать любые дисциплины. Да? У тебя выстроится тот или иной билд, но первый скилл и скорость построения билда для разных кланов разная. Да? Это, видимо, такой элемент баланса. Вот. На этом какая-то вариативность заканчивается. Было бы здорово, и, возможно, мододелы добавят, а может, уже добавили. Я вот за модами не слежу, наверное, стоило бы. Вот, возможность иметь в активном арсенале не 4 дисциплины, а больше, да, и тогда это бы игру оживило, можно было бы жонглировать дисциплинами, потому что очень хорошо удавшаяся, но требующая привыкания часть Terror Bloodlines — это боевка. Боевка там реально экшеновая, она акробатическая, она постоянно приводит к необходимости контролировать пространство, знать, что у тебя за спиной, что слева, что справа, потому что неровен часто можешь сорваться с крыши, да, в игре много вертикальности, часто дерешься на крышах, или наоборот, начнешь лезть на трубу, да, то есть прожав не в том месте, персонаж прекратит серию, схватится за трубу и начнет огребать в спину и в бока, да, то есть тебе необходимо контролировать пространство, и поначалу это дичайше бесит. Я много раз просто бомбил из-за того, что в процессе ожесточенного файта персонаж срывался с крыши. Но стоит привыкнуть, начинаешь получать удовольствие. И тебе мало 4 дисциплин в активном наборе, тебе хочется больше. И если бы сделали такое, это бы игру оживило. Тем не менее, боевка требует привыкания, но хороша. Паркур мега хорош. Да? Ночной Сиэтл, красив, прыжки с крыши на крышу, да, вот это вот рысканье жертвы или кого-то подраться, это приносит удовольствие. Да? Вот здесь игра работает как приключение. Да? Ты наслаждаешься вот, ночным досугом. Да? Да, можно сказать, что персонаж слишком слаб для того, что о нем заявлено, да, ты не чувствуешь себя великим старейшиной. С другой стороны, у твоей слабости есть внутриигровые причины, принимаешь условность и наслаждаешься. Детективные секции, те самые симуляторы ходьбы за второго персонажа, за Фабиана, они бесят своей неперематываемостью. Mm-hmm. Насколько я знаю, уже добавили перемотку, то есть, как бы, по идее, одной причиной для хейта должно стать меньше. Отсутствие ролевой составляющей, отсутствие арсенала, да, это подбешивает, я согласен. Персонажи мне понравились, да. Основной квест интересный, интригующий, да. Финальный файт, вот прям... У тебя к этому моменту уже есть желание, получается, босса развалить, у тебя уже есть к нему личная неприязнь. То есть персонажи цепляют, да, игра вызывает интерес. Побочек? Нет. Ощущение нелинейности? Нет. Ты едешь на рельсе, да, ты знаешь, к чему ты едешь, ты отдыхаешь на улицах, на крышах домов, ты душишься в подземелье, потому что там антагонисты, с которых нельзя насосать крови, из-за этого у тебя хромает менеджмент твоих скиллов, потому что тебе вечно нет крови на того, чтобы прокастовать дисциплину, и из-за этого боевка становится душной. Mm-hmm. Да. То есть смешанные впечатления, которые были бы полностью положительными, если бы игра стоила 1500 рублей. Вот я могу сказать так. Своих... Три с хреном она не стоит. Тем не менее, сюжет интересный, да, повторюсь, основной сюжет, да, побочки там просто отсутствуют, вот, интригует, вопросы оставляет, mm-hmm. поэтому заявленный DLC, который именно сюжетный, который раскрывает персонажей двух боссов в игре, вот, как они докатились до нежизни такой, я эти DLC очень жду, и парадоксы обещали, что, несмотря на провал, они их выпустят, вот, поэтому... Очень я хочу их получить и все-таки картинку составить полную. Обидно, что проект провалился. Обидно, что парадоксы сделали из него вывод, что за большие игры не стоит браться самим. То, что второй Bloodlines неминуемо проигрывает в сравнении с первым, да, я на самом деле скажу так. Если убрать вот эти вот шоры ностальгии, да, становится понятно, что первый Bloodlines далеко не идеален, потому что, ну давай так, разница геймплея за разные кланы. У тебя есть силовой вариант решения проблемы, у тебя есть силовой, но с диалогами, и у тебя есть стелс. Да? У тебя три варианта геймплея, да, вот на самом деле. Во второй половине игры, когда все превращается в боевую секцию бесконечную, у тебя один вариант геймплея. Какой бы ты ни был молковианин или носферату, ты берешь топор или молоток и делаешь клик-клик-клик, клик-клик-клик. Клик-клик-клик, да, то есть про разнообразие геймплея тут не надо. Побочные квесты, да, это прям золото, побочные квесты великолепные.
1: С одной стороны, ты прав, да. но вторая половина же не отменяет первую, а первая-то половина все равно остается.
0: Ну так, смотри, я могу ровно так же сказать, что во втором Bloodlines отсутствие ролевых элементов и не отменяет разудалый экшен. Да? И отсутствие побочных квестов не отменяет основной квест, который отличный. Вот. Другое дело, что у первого Bloodlines есть культовый статус, да, и это то, ну, что даже самый беспристрастный оценщик не может отменить. Да, игра культовая, ты не можешь просто закрыть глаза и оценить беспристрастно, ну, не получится. Вот. А у второго Bloodlines культового статуса нет и не будет, да, репутация, видимо, угроблена окончательно. И слишком высокая цена. Эта игра не стоит своих денег. По скидке берите обязательно. Вот по скидке не пожалеете. За full прайс не берите ни в коем случае. Как бы мне она не понравилась, но full прайс я не могу оправдать.
1: Вот. Мне просто кажется, что эта игра, она уже не было варианта, когда она могла бы удовлетворить, если не всех, то хотя бы большинство. Ну потому что, ну, слишком долго ее разрабатывали, слишком перекидывали как картошку из рук в руки, вводили предзаказы, отменяли предзаказы, еще что-то делали. Слишком много телодвижений, слишком... подогрели ожидания вот этим первым трейлером, когда все посмотрели, такие: «Ого, что это такое?» Когда он был? В 2014 году? Или, не знаю, типа того.
0: А мы с тобой точно один трейлер смотрели? Потому что я помню трейлеры, трейлеры вот той версии, да, то есть, знаешь, когда-то Bloodlines 2, которые мы потеряли, да, которые от Хартсьютов, Смитсоды, вот это вот все, да, когда люди говорят, что вот какая была бы игра.
1: Да.
0: Они точно видели тот трейлер.
1: Да.
0: Они точно видели, как коряво танцует персонаж в танцполе. Они точно видели убогость боевки. Они точно видели эту кривую анимацию сосания. Они точно видели, как персонаж делает кульбиты и кувырки вместо добивания. Они точно видели вот эту стрельбу по болванчикам, которых вообще у них нет рагдола даже какого-то? Мы точно про один трейлер говорим?
1: Меня больше он как раз зацепил именно визуальной какой-то своей составляющей, потому что, ну, это был какой-то глоток чего-то свежего для меня, опять же. Я как бы слежу за игровой индустрией, мне в целом нравятся вот какие-то такие мрачные игры с какой-то мрачной атмосферой. И, собственно, вот первый трейлер второго Bloodlines, он как бы это и обещал. Когда... Я уже сейчас плохо помню, ну, мужик такой идет, берет чашку и кровь туда наливает, а другой мужик сидит и улыбается, и у него кровь стекает, а он там на каком-то, не знаю, где это, на каких-то, на каком-то мосту сидит, и я такой, ого. Понятно, что это был синематик и трейлер, и там это... Булшит-трейлер, как какое-то есть обозначение для этого. А то есть это был нереальный геймплей, это было как бы синематик срежиссирован, но тем не менее меня очень впечатлило. Ну, да, да. А, плюс игра тогда еще же и предзаказ появился, и насколько я помню, 990 рублей стоило и что-то такое. А, ну, по тем временам это, конечно, другие да. были деньги, но тем не менее, и многие купили. Ну да, но это было, друзья, 10 лет назад, как бы за 10 лет многое что поменялось. Поэтому, мне кажется, парадокс правильно сделали, ну просто выпустили то, что, ну, то, что есть, то, что смогли. И, на мой взгляд, опять же, лучше такая игра, вот Адраксу она понравилась. Пусть она будет, чем никакой вообще Bloodlines 2, и мы бы такие, ах, вот, знаете, была вот игра, но она не вышла, и через 10 лет эссе бы писали и снимали на Ютубе, что вот игра, которую мы потеряли.
0: Я тебе больше скажу, я думаю, что лет через 10, да, эссе вида «Вы не поняли Bloodlines 2» обязательно будут.
1: Конечно.
0: Потому что первый Bloodlines, напомню, в актуалочке, да, своего фаната тоже не особо нашел. Но спустя время мы узнали, что это отличная игра. Не исключено, да, да. что лет через 10 да, люди узнают, что Bloodlines 2 это отличная игра. И тогда я перестану казаться таким психом.
1: В общем, подводя итог нашему всему этому мероприятию, я считаю, что «Миру тьмы» нужно сделать... То же самое, что сделала компания Games Workshop со своей вселенной Warhammer. Миру тьмы нужна просто крутая, большая, дорого выглядящая, дорого звучащая игра, понятная массовой аудитории, как Space Marine 2. Вот она вышла, все охерели, что можно вот так вот, оказывается, Warhammer это вот про это, пускай, может быть, он и не про это, но он и в том числе про это, в том, что происходит в Space Marine 2. Нужна такая игра, и мне кажется, люди поймут, может быть, начнут пробовать что-то другое, предыдущие игры. И, на мой взгляд, вот опять же, у нас... Очень мало сейчас информации. Тизер, интервью, несколько подробностей по Hunter the Reckoning Death Wish. Но пока вот то, что мы видим, то, что я вижу, оно вполне может быть таким. У меня есть небольшие сомнения, потому что, ну, как будто вот такой неторопливый, неспешный геймплей про расследование, про вот это вот все. Это не то, что нужно массовому игроку, но мне так кажется. Но а что еще? А что еще ты сделаешь? Экшен безостановочный, как вот на Xbox был 20 лет назад? Ну, как будто нет. Опять же, если упоминать Alien Isolation, она как бы хорошо продалась. Насколько я понимаю, высокие оценки, призы, награды и все такое. То есть людям зашло. И если Hunter the Reckoning Death Wish станет такой игрой, ну я буду рад. Потому что, ну я хоть и как бы не эксперт по миру тьмы, потому что вот я ради экспертности Адракса позвал, но он во мне как-то откликается. Есть вот что-то в нем такое недоступно мрачное, притягательное. И я бы хотел, чтобы в нашем мире, пусть он несовершенный, но было больше игр, и в том числе хороших игр по миру и тьмы. В том числе и по, пускай и охотникам. Потому что, ну, я о них просто краем уха слышал, что они есть. Но вот сейчас посмотрел тизер, заинтересовался, и да, как бы мне понравилось то, что я видел. Надеюсь, друзья, если вы нас смотрите и слушаете, вам тоже понравилось то, что вы видели, слышали. Ставьте лайки, вот это вот все. Но мы концовку отдельно потом еще запишем. А вот, можешь, да, что-то сказать?
0: Я могу сказать следующее, да. Видимо, любая игра про вампиров обречена на сравнение с первым Bloodlines, да, и на вердикт, что нет.
1: Да.
0: Это не продолжение. По этой причине похерили Swansong, да. Игра хорошая, игра специфическая. Да, это жанр, который уже устарел. Но, тем не менее, это хороший квест, это хороший детективный квест, но Swansong не приняли, потому что это не Bloodlines. Да? Bloodhunt, повторюсь, странная идея делать батл-рояль по вампирке. Любители батл-роялей приняли, любители вампиров не приняли. Да? Потому что, ну вот, это не то. Мы от вампиров ждем другого, мы от вампиров ждем Bloodlines'а. Да? Mm-hmm. Вышел второй Bloodlines, да, опять же, это не тот Bloodlines, которого мы ждали. Вот. То есть, соответственно, любая вампирская игра, видимо, обречена на то, что она не Bloodlines. Вот. Делать игры про оборотней, ну, видимо, не совсем понятно про что. Сделали слэшер, да, Earthblood, никому не зашло. Можно ли было сделать слэшер лучше? Подороже, покрасивше, посюжетнее? Да, конечно, можно было. Но не стали и, наверное, сочли, что это направление, ну, не перспективно. Да? Вот. Была, кстати, мы там перебирали игры по Миру Тьмы, была же еще VR-игра про призрака. И ого, многие говорят, что хороша. Да-да-да. Вот это Rave the Oblivion Afterlife. Да. Mm. И более того, была еще текстовка по Орфею, по-моему, но ее... Текстовые игры, да, это понятное дело, никто их читать не хочет. А вот VR-игра по призракам, говорят, очень даже атмосферная, да. Ну, опять же, потому что VR, потому что прям перед глазами, да. Но это VR, это специфично очень. Вот, и поэтому, мне кажется, охотники — это такой, ну, компромиссный выбор. Там просто очень мало чего можно испортить, да. Это не вампирка, то есть все «это не Bloodlines» сразу как бы отсекаются, вот. Это просто и понятно, потому что, повторюсь, человек, охотящийся на чудовищ, это элемент очень многих произведений. Это и Ван Хельсинг, это охотники за привидениями, это и карпентеровские вампиры, это и от заката до рассвета, да, человек, который вышел против чудовища, Георгий Победоносец, черт побери, это очень древний архетип, человек, одолевающий чудовище. То, что здесь охотники специфические, принадлежащие к определенной вселенной, с определенными игромеханиками, да, опять же, какие из них перенесут в игру, в видеоигру, тоже что-то будет упрощать, адаптировать, что будет перенесено, что будет оставлено за бортом, пока неизвестно, но в любом случае человек-охотник на чудовище, да, это понятно, это просто. И осталось только сделать эту охоту остросюжетной. Да. Если они не облажаются с интересностью детектива, да, с допросами, с выбиванием показаний у пешек, да, с обыском каких-нибудь мрачных объектов, складов, офисов, с необходимостью отстреливаться от охраны, да, с какими-то погонями и все прочее, и чтобы потом, закончив сбор улик, поняв, кто перед тобой, уже идти на босс-файт, если они смогут сделать не душный детектив, да, и честную боевку, которая будет оставлять впечатление, что вот я не просто сам брал имбобилд, да, а что я на самом деле постарался, порыскал, подетективил, и я завалил босса именно, получается, ценой своих стараний. Если они это сделают, мне кажется, игра будет принята и фанатами сеттинга, потому что, да, повторюсь, пятерочные охотники поначалу встретили холодный прием, но сейчас вселенная развивается, да, то есть, видимо, приняли, со скрипом, но приняли. И люди посторонние просто придут на крутую игру, где можно охотиться на чудовищ, да, вау. Вот, и тогда это, возможно, будет именно тем всплеском интереса к франшизе, который мы ждем со времен первого Bloodlines еще. Очень хочется на это надеяться.
1: Да, будем следить, если что, да, выйдем еще в эфир, поговорим про Мир Тьмы или про что-нибудь другое интересное. Пишите в комменты, как вам наш такой гостевой выпуск. Не так у нас их много, в последнее время больше, но тем не менее. Stop Game был в эфире, Дмитрий Корнов с канала Stop Game и Адрекс с канала Неправильный Мир Тьмы. Правильно я назвал? Правильно я назвал Неправильный Мир Тьмы? Ссылочки в описании будут, наверное, еще коллаборация у нас какая-нибудь тут будет ютубовская. Все, всем спасибо, увидимся, подписывайтесь, лайки ставьте. И нужна, знаешь, нужна какая-нибудь для концовки, нужна цитата какая-нибудь из Мира Тьмы. Что-нибудь можешь такую вот завершающую финалочку?
0: Я надеюсь, что наш подкаст зрителям понравился. Я надеюсь, что было интересно, что было не душно. Я надеюсь, что и грядущая игра будет интересной и не душной. И я надеюсь, что в игре вы сможете насладиться драйвом, сумасшествием, эмоциями, да, своего охотника, слегка отдохнув от скукоты мира реального. Потому что эмоций, разных эмоций, и напряженного расследования, и кровавого месилова, но в безопасных условиях, как-то в последнее время не хватает. Хочется уже хорошей, интересной игры, чтобы отвлечься.
1: Всем пока.
0: Надеюсь, хорошо прозвучало.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
1: Второе.
3: Второе.
0: Мая.
1: Мая.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Да, мы в эфире, да, здравствуйте. Вот, Криш сегодня Astralinux наш записался, и сегодня конференцию проводим мы. Вот здесь вот на shiziki.com, кто хочет подключать, заходите, говорите ротой. Вот, либо присылайте сообщения на Anon.fm. Вот, мы их, наверное, увидим.
1: Здравствуйте.
0: Карасик, ты звучишь как из старого советского телефона с угольным микрофоном. Это специальный эффект или ты по Bluetooth гарнитуре разговариваешь?
1: Нет, я разговариваю по проводной гарнитуре, но по другой проводной гарнитуре, не по той, по которой обычно. Вот, потому что я перекидываю сейчас файлы, вот, и у меня заняты все USB, поэтому другая гарнитура, AUX у меня.
0: Понятно. Короче, это стиль.

0: пишут, мы минус шизики. Да, мы здесь минус шизики все.
1: А не, вру, я просто на прошлой конференции поставил себе низкий битрейт, потому что у меня интернет был плохой. Ну, сейчас могу его повысить, конечно, если хотите.
0: Ну, смотри сам, но твой голос, вот как из старого советского телефона, все разборчиво, разрывов нету, но такой налет 1930-х, как будто сейчас Сталин будет отдавать приказы расстреливать кого-нибудь.
1: Ну, хорошо, я повысил сейчас чуть-чуть, не знаю, может, лучше звучит.
2: Почему? Я вообще не заметил разницы. Я даже не вижу, что он говорит через угольный телефон.
1: А сейчас?
2: То же самое.
0: Нет, ну, я слышу разницу с спикером мобильного телефона, все слышно.
3: Разрешите поинтересоваться, дорогие мальчики. Вот я супруге своей говорю «Лона» или «Кисонька», она говорит «Нет». Как правильно назвать вот место, откуда дети выходят?
1: Ложественно.
3: Так?
1: Ложественно.
3: Ложественно, она говорит «Матильда».
4: Ну, говорю, что 10 меня еще «Матильда».
3: «Матильда» еще можно. Ну, это...
1: Вот это место называется «Ложественно», а вот грудь называй «Перси».
3: «Персия»?
1: Ну, можно и так, и в такой форме тоже, думаю.
3: «Ложественно» и «Персия». Ей стало хуже, ей стало плохо. Давление у нее скакануло.
0: Ну что, мы давно не встречались, не собирались, я все прокрастинировал все эти конференции проводить, вот, и до сих пор, в общем-то, прокрастинирую, если бы Astralinux вот не проявила инициативу, я бы сейчас лежал, короче, и смотрел ютубчик, поэтому есть куча тем, которые можно обсудить, вот у нас Шифонер съездил, отдохнул в Калининград, может рассказать, как у него пошло дела, Astralinux может нам что-нибудь рассказать про работу, наверняка интересного, вот, полезного. Я с Карасиком, кстати, вот давно не болтали, там же ведь этот CopyFail вышел, теперь можно получить root на любой линуксовской системе, практически на любом дистре, вот интересный вариант такой вот, если есть куда это все запускать. И в целом новостей-то достаточно много накопилось.
1: Да-да-да, про CopyFail видел новость, но пока, правда, не вчитывался. Но выглядит как что-то очень серьезное.
3: Я понял то, что я радикальный больной человек.
0: Почему? Что случилось? Почему ты пришел к такому выводу? И почему именно сейчас, а не раньше? Ты как бы человек не молодой уже. Неужели раньше как бы не было каких-то признаков, посылок?
3: Так этот, потому что, ну... Фейерверк в моей голове устроили ребята, мы по Садовому кольцу шагали, и два мальчика, за ручку державшись, идут, у одного шарфик вот этот вот пшеничный, прям пшеничного цвета, у второго, блядь, шапочка, вот именно вот этого, ну, цвета, как оно, блокит называется. И все, и меня перекрыло, ну, я и так-то больной, наглухо. А меня перекрыло прям совсем. Я на них посмотрел, занервничал, ну, меня это... Алена сразу реабилитировала, говорит, ты успокойся, ну, я сослался на то, что у меня телефон в роуминг упал.
0: Ну, это ж просто опять какой-то приступ шизы, как-то ты нашел какую-то последовательность, какую-то закономерность там, где ее не было, и что-то вот как-то не обращай внимания просто на эту херню. Матрица иногда дает сбои, это нормально, поднимать панику из-за этого не нужно, просто делай вид, что все так и должно быть, и продолжай, что делал.
3: Да, да, с вами согласен, это только у меня в голове. Братишка у меня тоже, он там, ну, побегал по этой ситуации. И я тут заходим в квартиру, там, на этом, На желтой салфетке голубая вот эта вот виходка, блядь. Я ему сразу сказал, говорю, я больной. Все. Ненавижу, извините. Как бы от позиции своей я не отказался. Именно поэтому я и говорю, что я как-то радикально на это все смотрю. Ну и на это. Мне все в кучу сказали, ты что, блядь, ну, блядь, что, цвета отменить, что ли, там, не знаю, солнце отменить, там, пшеницу отменить. Я это принимаю, это только вот у меня в голове. Ну, спасибо большое, чуть-чуть подлечили, короче.
0: Ну, а вообще, ты же ездил вот на отдых в Калининград. Вообще, как бы не отдых, ты ездил туда по семейному делу, вот, заодно и отдохнул. Расскажи вообще, сколько ты ездил вообще, как ты летел в Калининград, с какими пересадками, насколько ты там провел, что видел? Вот, ты говорил еще, хотел в Москву заехать на дороге обратно, что ты там вот как, рассказывай давай.
3: Летели с этого... С Калининграда, ой, прости господи, с Иркутска до Москвы летели 6 часов. Такой вообще очень товарищ попался, он все и рассказал, коньяком напоил, вообще прям золотой человек. Выгрузились в Москве, вышли там в этом Шереметьево-1. Ну, там дядька лежал, пьяный, блевал под себя, блядь. Алена посмотрела, я говорю, ну, добро пожаловать. Потом искали туалет, короче, кто-то визжал, и ГБР вытаскивал. Ну, лифт открывается, и они, короче, эту тетю вытаскивают. Она, помогите, говорит, блядь, инвалидов убивают. У нее широкоспектральный этот, опыт появился по поводу, блядь, аэропортов. Вот. И сходили его вдоль и поперек. А в Калининграде нас свозили в Котовий город. Я поверил в человечество, когда увидел котиков. У них там домики, у них там лежанки, их там кормят. Я вот как-то поверил человечество. И этот обратно возвращались поездом. Был фраер ебаный какой-то, блядь, грудь медалями расхуячена, прости господи. Он, причем характерно, блядь, ходил там, блядь, сначала в берете, потом шляпу одел тоже. Ну, кто я, чтобы его судить, блядь. Как только к нему подгрузились военные, он сразу билет на шляпу поменял. Ну, странно, конечно, это да. Доехали нормально, музыкант тоже встретили, слава богу. До него там доебались, блядь, долбоебы какие-то. Мы приняли решение его за свой стол пригласить, потому что там... Может, спасти их надо было, блядь, от этого парня.
4: Эпилептик.
3: Кого? А, да, у нас еще был эпилептик. Такой здоровый дядька, блядь, я ебать. Мы, короче, поехали, получается, там мы ехали до Новосиба. И вот прям как раз перед выгрузкой его давай ебашить. И, ну, тети там говорят, блядь, вызывайте проводника, короче, проводники некомпетентны. О, дорогие мои анончики, если вы будете умирать в поезде, блядь, вы умрете, нахуй, это точно. Там никто не додумается, вас даже на бок положить, блядь, прости господи.
0: Вот извини, что перебью, спрашивают, what the fuck I am hearing? Это наш шифонер рассказывает про то, как он ездил в Калининград. Подожди, шифонер, ты на поезде откуда куда ехал? Я что-то прослушал.
3: На самолете туда летели с Калининграда до Москвы обратно на самолете, а потом на поездах.
0: Вот мне интересно, вот я слышал, что когда на поезде в Калининград едешь, то поезд опечатывают, чтобы никто не выскочил где-нибудь там в Польше или еще в каком-нибудь интересном месте. Вот хотел у тебя это спросить, но раз ты на самолете, то понятно. А на самолете как было? Вообще сколько ты летел по часам? У тебя ноги там не устали? Вот я, например, когда в Казахстан летал, мне было очень проблемно, и люди по самолету, в общем-то, ходили во время полета, потому что дольше 4 часов сидеть вот в этом кресле достаточно так больновато.
3: Ну, с Иркутска до Москвы, конечно, посадка там была. Это, он, во-первых, взлетал, подпрыгивал. Прям этот видно. Ну я так понял, то, что молодой пилот, бог с ним, слава богу, посадил, да? А садились вообще тоже интересно. А эта Победа, авиалинии, вот эти Победы, ну они как на маршрутке, короче, Москва-Калининград, у них как маршрутка. Он при посадке как реверса дал, ну, 3G, короче, перегрузка присутствовала. Я аж запаниковал, если честно. Ну и вижу все, короче, шатается. Обратно летели уже, конечно, помягче.
0: Вот спрашивают, а на самолете иллюминаторы не опечатывают, а то ведь кто-то выпрыгнет с парашютом. Ну, Анончик, что ты какой глупый, ты видел эти иллюминаторы? Туда же не пролезешь, они же маленькие, узенькие окошечки, как тюремные, считай.
3: Видели, короче, Финский залив. Эти теневой флот, короче, как они стоят там, все видели, пока летели, все видели, все посмотрели. Очень благодарен дяде Прочерку. Если бы не дядя Прочерк, у меня бы этого не случилось в моей жизни. Ходили по Красной площади, мать пошла, приложилась к Казанской Божьей Матери. Мемориал тоже видели, Георгиевский храм посетил сам лично, свечки поставил как положено, да и похуй вообще мне было, блядь, положено, не положено, потянуло меня туда, короче. Мемориал видели, ребята, кстати, вот музыкант-то вот этот, который был, я это все рассказываю, это музыкант, который был там, до него долбоёб какой-то доебался, ты, говорит, войну сюда привез и все остальное. Мы с Аленой приняли решение, короче, его перегрузить за наш стол. Ну, они как-то сразу отстранились. Видимо, это, ну, понятно, не бессмертные. А сразу отстранились тоже, и наш этот официант, как его называют, она их всех выгрузила, мы сидели уже там, этот, связи ждали, когда можно оплатить. Музыканта отгрузил, и мальчик, его сопровод, вот так вот мне гласно прям на меня смотря, сказал, говорит, все, вопросов нет. Ну да, говорит, запонторезил, виноват, я запонторезил, я там этот, как-то, ну, определился, виноват. А в целом все, говорит, вопросов нету, я свободный, то есть, ну, по сути, это все вопросы с 40 давности вышли, все, я теперь свободный. Меня освободили, я теперь это свободный, аж, конечно.
0: Понятно. Ну, а в Москве, вот ты говорил, там на какие-то заводы сходишь, поговоришь, поболтаешь. Было время или ты там только вот отдыхал?
3: Нет, не было время. Хотелось, конечно, сходить туда, но мы приехали. Мы много учреждений там видели, но мы приехали в воскресенье. И как-то этот, ну, по детям скучал. Это мое решение, я по детям скучал, поэтому мы как-то это экспрессом, короче, хуярили домой. Вот. В Москве категорически жить не хочу, категорически работать не буду. Рассматриваем сейчас в Калининград приехать. У Аленки там родственники, и они так переживают. Ну, это. Я не имею права в этом отказать. Если получится, нет, так в Новосибирск перегрузимся. Но Москва точно.
0: Ну как же так? В Калининграде зарплат нету, заводов нету, там фактически такой анклав закрытый, изолированный там. Ничего нет, оттуда все, в общем-то, бегут. А Москва бывает очень разная. Вот то, что происходит на Красной площади, это совсем не то, что происходит в каком-нибудь там Замкаде, в Подмосковье, там обычные городки типа Иркутска, вот типа какой-нибудь Новосибирск стоят. Вот Астралинукс, расскажи, вот какой-нибудь провинциальный там полумиллионник или, может быть, миллионник, он чем-то отличается от Замкаде так принципиально?
2: Вот знаешь, вот Замкаде ближайшим особо не относится. Я когда жил в районе Жуковского, я всегда называла место Дэйм Саратовым. Потому что для меня Саратов после 4 лет обучения, точнее 4,5, стал ассоциироваться с городом. То есть нормальным человеческим городом с всей инфраструктурой.
0: Да, а хотя бы доставка продуктов есть и пункт выдачи Озона, уже город.
2: Нет, это Мухосранск, а я именно что человеческие эти, скажите, кто, детские площадки, там место для велосипедистов, нормальные улицы, и все вроде по-человечески работает.
0: Ну да, поэтому вот шифонера, в принципе, у тебя впечатление о Москве, о центре Москвы, наверное, сложилось такое. Там всегда кто-то спешит куда-то, какой-то нервотреп, на Патриарших прудах ходят всякие священники в многомиллионных одеждах, в ботиночках из бутика, непонятно на что купленных. Это все отдельный мир, как бы получать московские зарплаты можно и проживая в Московской области, тем более заводы как раз-таки по Московской области раскиданы все практически.
3: Не, я отнюдь не ругаюсь. Отнюдь не ругаюсь. Мальчики хорошие, с автоматами, все, я посмотрел, мы на площади 3 вокзалов, нас сразу это, вот такие мальчики крупные, хорошие, сразу этот окружили, мы курили. Ну, видимо, не в том месте, я как бы этот говорю, извините, виноват, они нас сразу сориентировали, куда это. Я ничего не говорю. Инфраструктура, ну, блядь, только ёбаная пятерочка, или как ее назови, лента, блядь, прости господи, в ёбаных каких-то подземельях, блядь. Вот это все, короче. Ну, это мы тупенькие.
2: Это, ты на каком был? На Казанском, что ли, вокзале?
3: Этот, как он называется-то? Площадь 3 вокзалов, короче, там, по-моему...
2: А, Комсомольская, понял, метро Комсомольская, да, но там лента, точнее, до того, как лента выкупила Сибил, там как раз вот, как идешь на Казанский вокзал, там как раз вот, Билла/лента находится, да.
3: Вот, Ярославский вокзал, это очень хорошо, что мы это. Мы прилетели на самолете, сразу на этом аэро, блядь, экспрессе, короче, доехали до метро, по метру вроде сориентировались, там тоже ребята это, подошел, говорю, разрешите обратиться, все, они подсказали, куда идти. Вопросов нет. Я не говорю, что плохо, но очень людно. Очень людно, очень шумно.
2: Ну что ты хотел от этого Ярославского вокзала, который, блин, соединен с Ленинградским, Казанским, там, блядь, пол Москвы, точнее, Подмосковье через них проходит.
3: Ну вот. Мы думали-то, что зайдем-то этот без грусти, оказывается, вот ситуация была. Алена-то понятно, я же алкаш ебаный, пиво набрал, он говорит, блядь, а нас вдруг не пропустит. Я говорю, ты мне нервы не мотай, говорю, вопрос не задавай. И тети стоят, а вы же, говорит, без вещей. Ну, пойдите, говорит, это, прямо туда. Я говорю, да кто же нас пустит? Ну, в этом и хики. Не дерзнули, короче, пойти. Ну, наверное, мы пропустили. То есть я ничего не говорю плохого. Очень красиво, очень хорошо. Мы по площади погуляли. Ой, это очень понравилось. Но людно, людно.
2: Вот надо писать, мальчики крупные, хорошие, прибитые.
3: Они здоровые такие, с автоматами, в бронежилетах, красавчики вообще, прям вот, я испугался.
0: Шифонер, помнишь, я тебе говорил, зарплата от 200 тысяч охранять нефтекачки от дронов? Вот эти мальчики взяли, вот, значит, инициативу, пошли, устроились, охраняют вокзал с автоматами, вот, чтобы ты не курил в неположенном месте. Это мог быть ты, вот эти 200 тысяч зарабатывать.
2: Что ты хочешь?
0: Не, я не... Ну, хорошо, на площади трех вокзалов, может быть, и росгвардейцы. Но в целом, вот, спрос на мальчиков, которые будут просто ходить, возможно, даже разряженным автоматом пугать, сейчас большой и хорошо оплачиваемый.
3: Это, если бы это было в Алмате, эти мальчики бы подошли и сказали, блядь, вам штраф. Все. А вот эти мальчики, я говорю, извините, виноват, ну... виноваты, то есть я как бы этот супругу уже по-любому на себя беру. Я говорю, виноваты, они все, говорит, никаких вопросов, блядь. Ну, типа, они сами охуели, что я к ним подошел, блядь. Но, их же боятся обычно, я подошел, блядь, и Алена мне тоже говорит, что ебанутый, ну, это бог с ним. А в Алмате бы, блядь, штраф прилепили, это точно.
0: Да ладно, все же люди там, такие же люди служат, в принципе, не какие-то людоеды прям.
5: Да дело не в том, кто служит, это же Казахстан, там везде штрафы за все. Это мем.
0: Не, ну это тоже как бы, но выписывать или нет штраф можно на месте решить, как бы традиционно везде, где там положен штраф, и в ГИБДД, и в каких-то таких мелких там административных нарушениях, можно просто выговором отделаться, это официально зафиксировано, что на усмотрение вот того, кто штрафует, может просто пожурить и отправить с Богом.
3: Да, в Алмате как бы это присутствует, но этот, человечность я тоже... Опять же, никого не ругаю, я понимаю, что там присутствует вот именно человечество. Ну, типа, если ты, блядь, в натуре туризм, блядь, облученный, тебе никто слова не скажет. Если ты местный, тебя размотают нахуй. Ну, они скажут, что, охуел, блядь, ты, блядь, местный, порядки знаешь, блядь, ну-ка иди сюда, штраф давай.
0: Ну ладно, в Москве, значит, работать не хочешь, потому что на Ярославском вокзале было очень много людей.
2: Подольск тебя ждет.
3: Хочу работать. Вот, кстати, этот, я вам что говорю-то, музыкантика мы встретили-то тоже. Все, говорит, это, вопросов нету, то есть пришел его сопровод, вот так перед моей шконкой, прям целенаправленно, говорит, все, вопросов нету, я это, ну, я вам доверяю, я вас люблю, еще месяцок я сейчас перегашусь, и все, и в принципе могу идти сдаваться, там делать военный билет и все остальное. То есть все вопросы уже сняты. По сути. Кто-то, блядь, из-за этого там ебашил в Армению, там, в Казахстан и прочее, а я вот, блядь, в Сибири перегасился, короче.
0: Так, ну и что, вот эта поездка-то как вообще, отдохнул, вдохновился на дальнейшие подвиги-то вот по поводу работы, заводов, всего остального, типа?
3: Да. Да. Дядя Прочерк, да. Дядя Прочерк, спасибо вам большое, это низкий поклон, да, вдохновился, так есть. Еще более того, это, прости господи, я говорю, чудеса, блядь, в Решете приехали, а этот сосед-то, блядь, У меня постоянно он кровь сворачивал, блядь, надоел, блядь, прости господи. Я тоже в сердцах думаю, как-то надоел. Ну нихуя на СВО забрать. Я как-то преисполнился. У меня вот ряд задач сейчас, которые я на себя опять же взял, я их решаю. И, конечно, ну, попробуем, поедем в Калининград, если там получится, вернемся в этот, в Новосибирск.
0: Ну, знаешь, ехать в Калининград не обязательно, Headhunter, то у тебя открывается и так, там и Калининград есть.
3: Ну, хотелось бы, потому что вот это ладно, все там эти, бог с ними, с этими стягами, блядь, эти, прости господи, пидорами, блядь, и все остальное. Извините, пожалуйста, не пройду мимо, блядь, а, я рассказывал, блядь, пиздую, блядь, он за ручку держится, блядь, один в шапке, блядь, второй в шарфе, блядь, пидоры, нахуй, прости господи. А этот, хочу, прям хочу попробовать и да, дистанционно, потому что в Калининграде работы нет, вот это факт.
0: Ну да, я хорошо, вот, что ты это осознаешь, я вот всю жизнь, которую вот слышал про Калининград, все оттуда за работой уезжают в Москву или в Европу, потому что там реально оверпрайснутые продукты, которые импортные, либо какое-то очень крохотное производство прямо в Калининградской области, а зарплаты нет, потому что никакой ни производственной, ни сервисной базы там нет, то есть услуги предоставлять некому, кроме как самим себе, и производить товары тоже некуда, куда ты их там экспортируешь, в Европе они не нужны, и поскольку Калининград не Европа и в Евросоюз вот это не входит, там пошлины и невыгодно вообще, беспонтово все.
3: Ну вот этот, я кого я у вас все равно на ладони, так сказать, у Аленки это, вообще цель-то была, самая цель-то, расскажу. Мы поехали, то есть это вот ее ветвление по отцу. Мы поехали, она посмотрела, и с бабушкой пообщалась, и вот у нее дядя тоже крестный отец, ее все эти чеченские компании прошел, грудь медали расхуячила, говорит, прости господи, добрый такой вообще парень хороший. Он испытателем работает. Я говорю, сколько зарплат? 130. Я говорю, это же мало, блядь. То есть там, да, там сложно. Это вот я тешу себя, и, ну, это, я же поверил, блядь, в мечту. Я тешу себя, что можно дистанционно работать. То есть я вот сейчас подразумеваю, что дистанционно буду как-то какие-то продукты, может быть что-то там вейп-кодить там и все остальное. Но это по секрету, никому не рассказывайте. И а так, если, блядь, работать на заводе, ну сварщики везде нужны, сварщики нужны, блядь, в Калининград сварщики нужны, в Новосибирске сварщики нужны, в Москве, блядь, как будто, блядь, вся страна, блядь, варить разучилась, прости господи.
2: Ну вообще-то да.
0: Ну, погоди, вот, во-первых, секреты взял, всем тут рассказал, во-вторых, сварщики нужны там, где есть что-то прибыльное, что варить. Например, сварщики нужны там, где варят большую нефтяную или газовую трубу, там нужно много сварщиков. Сварщики нужны там, где делают строительство, строят новые какие-то вещи. А в Калининграде у нас какие трубы проходят, напомните, в Калининграде у нас какое строительство проходит, что там варить сварщикам вообще нужно? Бабе Зине на даче заварить дырку в гараже или что?
3: А там эти заводы по производству автомобилей. Вот там, видимо, это. Ну, прям.
2: Там
3: прям
2: же отверточное производство.
3: Я не вникал. То есть я как-то это вежливо, абсолютно вежливо прошел. Без каких-либо, как говорится, этих запинаний. Ну, нужны сварщики, хуй не знаю, что они там нужны. Ну, блядь, раму варить или что ли там варить, блядь, это сварщик, пиздец. Он всегда нужен. Я и говорю, в смысле, шучу, блядь, что, блядь, страна варить разрушилась, блядь.
2: Да, блять, разучилась. Я тебе скажу, вот я как человек, которому 30 лет, вот мое поколение, наверное, поколение прочерка, дрочило, что нужно идти в УЗИК, иначе ты вот будешь как Вася Гопник и пойдешь в ПТУ сварщиком учиться.
0: Вообще это было всегда, потому что вот это мировоззрение, что нужно идти в вузик, иначе пойдешь в ПТУ, помоги тупому устроиться, это мне рассказывала моя мамка, которая вообще там 60-х годов рождения. И а что, это традиционно в совке было, бесплатное высшее образование, оно как бы подразумевает, что все пойдут его получать, потому что бесплатно, чего же добро пропадать. А если ты его не получил, ну значит с тобой реально что-то не так, какой-то дефект у тебя в мозгу есть, потому что ты реально не прошел отбор. И это отношение к рабочим профессиям вот действительно только сейчас вот заканчивается на поколении альфиксов, вот которые сейчас вот прям вот вылазят на рынок труда, которым прямо сейчас лет 18 исполняется. Только они смотрят на сварщиков, механиков, слесарей как на потенциальную карьеру, потому что все другие пути для них закрыты. Либо ты идешь ПТУ на сварщика, либо ты до конца жизни разносишь желтую коробку за спиной, потому что начальные позиции на других, например, в той же самой айтишечке банальной, они сейчас фактически закрыты. И с одной стороны из-за экономики и коллапса мировой экономики всей вот этого кризиса, с другой стороны нейроночки порешали всех начальных уровней любителей работать мозгами, включая там копирайтеров, писателей, художников, вот всех их.
3: Я так по Дипсику скучал. Я ему написал, говорю, блин, скучал по тебе. Все. Этот. Он говорит, а что делаем? Ну, у меня попутно возник, я же агента сейчас, блядь, кодирую, ебать, его рот, нахуй, я же программист, блядь. Я говорю, этот, дедушка. Это прадедушка уже моих детей получается. Он мне подарил GPS-навигатор, все там, ну, человек такой, прям, первый его вопрос был, ну, тебе, говорит, так повезло, а как, говорит, там, это, сын твой? Я говорю, а он не видит, то есть он слабовидящий. И у меня вот прям шарахнула меня идея, короче, полностью голосовое управление этого агента. Я вот Дипсику, ну, не стал сразу, я поздоровался, говорю, привет, так Сосун, он тоже ответил. Радостью все, говорит, готов, вот, жду команды. Так такой вообще тоже молодец. Вот, и вера в жизнь все-таки не это, не истерлась. Вот я как в нее верил, так и. Ну, этот Дипсик молодец, конечно.
0: Вот, а кстати, вот ты когда был в Калининграде, что там с роумингом? Операторы до сих пор Калининград и Крым как-то исключают из роуминга за дополнительную плату? Или там тупо как в России работает связь, как в одном из регионов? То есть там звонить, интернет из пакета, все как обычно.
3: Нет, никакого роуминга нету. Ростелеком горемычный справился с вопросом, нет никакого роуминга, все отлично.
0: Вот, по поводу нейронок взять с собой, кстати, а почему ты с собой не носишь офлайн модели нейронок? Вот я до текущего момента ими, например, вообще не пользовался. Да и вообще нейронками не очень пользовался, в плане того, что не было необходимости, а если что, есть там чат GPT или DuckDuckGo AI. Но недавно мне показали, что можно скачать себе нейроночку там на 4 гигабайта всего лишь, и прямо на телефоне в офлайне нейросеть можно запустить. Причем с скоростью такой разговорный, то есть когда нейронка выводит слова с такой же скоростью, как там печатают или говорят вслух. Я, например, поставил себе AI Edge Gallery от Google, но я ее забросил, я ни одной модели не скачал, и поставил MNN чат от Alibaba. Вот там какая-то хитрая MNN модель, специальным образом перехераченная из обычной, и оно работает достаточно быстро даже на моем старом Pixel 7 Pro. Там есть моделька Coder, например, которая мне пишет исходнички, ну, пытается писать исходнички. И обычная разговорная модель, которая, в принципе, отвечает на вопросики. Достаточно так, ну, не так качественно, как даже бесплатный DuckDuckGo, но все равно выудить информацию можно.
3: Я не пробовал. Спасибо за подсказку, попробую обязательно.
0: Вот, в Google AI Edge Gallery можно скачать Gemma 4, она недавно вышла, гугловская, они вот там обновляли свое Gemini, и у них есть еще вот Gemma 4, которую можно скачать, и можно вот на свой Android поставить эту локальную Gemma 4 и туда вот задавать вопросы. Говорят, она умеет синтезировать звук, понимать речь, то есть обратно в тексту и преобразовывать, сканировать документы, и, соответственно, отвечать на вопросы. А в MNN чат, который это Alibaba, там есть на выбор много-много моделей, есть Quenne, DeepSeek R4 есть всякие, можно любой там произвольную тоже самому где-нибудь найти, скачать, сконвертировать и скормить, и там есть и генерация изображений, генерация видео тоже какая-то, я, честно говоря, не пробовал вот видео генерировать, но говорят, что что-то такое там есть.
3: Ну, взять прочерк, я вот сегодня с Аленой тоже разговаривал. Мне, во-первых, надо библиотеку PyTorch выучить. Это пиздец, как говорится, не мешки воротить. Надо учиться. У меня конкретная цель в алгоритмике, чтобы, ну, сделать пополам, то есть в два раза быстрее. Если я какие-то уже известные алгоритмы сделаю в два раза быстрее, значит, я уже не зря родился, то есть, ну, не зря жил. И мне нахуячат на моем кресте, блядь, шифонер там, и вся хуйня там, похуй, хоть меня кверх ногами захоронят. Ну вот, то есть у меня такая цель. Ну, это мечта.
0: Ну, это мечта, конечно, но, шифонер, давай будем реалистами. Вот даже те, кто там вот DeepSeek писали, которые вот тогда объявили об ускорении вычислений, вот так, о хитром квантовании и прочим этим, а там же до хера бабла было влито, и там не один человек эту статью научно публиковал, там он не один указан в авторах, поэтому это все равно будет... как минимум групповая чья-то работа и хорошо финансируемая. Шансы того, что ты в одиночку что-то найдешь, что оно ускорит в принципе что-то, они очень маленькие, а то, что оно ускорит в целых два раза, это прям вообще невероятно. Сейчас вот прямо как мы разговариваем, миллиарды долларов выделяются на зарплаты всяким научным ученым, которые буквально 40 часов в неделю мучают себе мозги тем, как бы вот ускорить эти нейронки, как бы уменьшить их потребление памяти, как бы их еще оптимизировать.
3: Ну, бог с ними, слава богу, что им зарплату платят. Это сейчас пруфов у меня, вот видите, я же, блядь, облученный, у меня пруфов нету. Было это какой, 21-й год. А, нет, нихуя, 19-й, до ковида как раз. Я в Оксфорд отправил свое представление равенства PNP класса. Мне пришел ответ, что ваше решение на данный момент не это, ну, как ему сказать, короче, ну, блядь, не современное решение, другими словами, это не современное решение, типа, да, базара нет, там, может быть, там что-то подразумевает, ну, короче, нахуй меня послали. Все, а вот с моделями, сколько я общался, они говорят, да, блядь, почему нет, блядь. Это, говорит, вы кожаные, у вас это время переменное, а для нас, это, говорит, похуй время вообще.
0: Не, ну если тебе время похуй, оно для тебя не идет, какая тебе разница между P и NP классами?
3: Да, да, аминь, аминь.
0: Вот, вообще здесь есть вот одна новость про ИИшечку, что ИИ теперь обходится дороже, чем живые сотрудники. Техдиректор Uber уже слил на нейросеть весь годовой бюджет. Что пишет? ИТ-бюджеты ряда компаний трещат по швам из-за того, что ИИ-вычисления обходятся дороже, чем зарплаты сотрудников. Технический директор Uber уже исчерпал бюджет на ИИ на 2026 год из-за высокой стоимости токенов. мировые расходы на ИТ в 2026 году достигнут 6 триллионов долларов, на 13,5% больше, чем в 2025 году. Основную долю прироста обеспечат ИИ-инфраструктура, программное обеспечение и облачные сервисы. Вице-президент NVIDIA по прикладному глубокому обучению Брайан Катанизара признал в интервью Axios: «У моей команды затраты на вычисления намного превышают расходы на сотрудников. Мы строим первый автономный бизнес, масштабируемся за счет интеллекта, а не штата», — написал в LinkedIn гендиректор SvenAI Амос Бар-Йосеф, еврей, похвастав счетом от Anthropic.
3: Долбоёбы, прости господи, извините, конечно, пожалуйста, я, как всегда, я радикален, да. Я понял то, что я радикален, и покуда скафандр мой живой, блядь, и пиздявкалка моя заработает, будет бить пиздявка с нее. А не могут вообще разобраться, то есть технологию-то дали, не могут вообще разобраться, как с ней взаимодействовать, идут, блядь, по какому-то, ну, хуй его знает, наитию. Тотально. Вы меня извините, пожалуйста, я перед всеми извиняюсь, не хочу ничьи это чувство там задеть. Да, мне похуй, извините. А, не умеют, короче, работать с моделями, блядь. Они тотально, блядь, не умеют работать. Это им кажется, короче, ты хуяришь туда, блядь, а оттуда тебе волшебство. Так не работает. То есть надо чуть-чуть в математику ходить, блядь. Надо чуть-чуть в семантику ходить. Вот SEO-движ вот этот. Слава богу. Не умеют. Пока что, наверное, мое мнение, извините меня опять же, пожалуйста, мое мнение, человечество не готово к этим моделям.
0: Смотрите, что дальше пишут тут. Даже компаниям с крупнейшими ИТ-бюджетами придется со временем доказывать эффективность вложений в ИИ, особенно тем, кто ежеквартально отчитывается перед акционерами. Доказать ее можно ростом производительности или конкретными показателями окупаемости. Цитата: «Тон немного меняется. Все чаще звучит вопрос об истинной ценности работника, живого или цифрового», — отметил Брэд Оуэнс, вице-президент по стратегии цифровой рабочей силы в A-Symbol, который специализируется на управлении трудовыми ресурсами. Короче, вот что происходит, я думаю. Короче, джунов окончательно порешали, вот просто проще и дешевле гарантированно сразу вот заплатить за нейронку, пусть даже и дороже будет, чем искать джуна с мутными перспективами, а вдруг он потом получит навыки, обучится за твой счет и уйдет конкуренту, все это нахер не надо, дешевле и выгоднее и проще купить токены у нейронки. Во-вторых, здесь идет такой прям яркий сигнал, что у нас есть квота на эти токены. У нас есть совет директоров или акционеры, перед которыми выступал наш мальчик CEO или CTO, который вот работает говорящей головой красивый. И он им навешал лапши на уши, что наша компания передовая, высокотехнологичная, и мы используем нейросети, чтобы повысить эффективность работы. И чтобы эти слова оказались правдой, их прям палкой заставляют использовать нейросети. Вот, Шванер, ты, например, слышал такую историю, что, по-моему, в Амазоне или где-то там еще, или в этом, блядь, Мете сотрудникам дают квоту на токены, там порядка там 10 миллионов токенов в месяц, которую надо расходовать. Если ты ее не расходуешь, к тебе появляются вопросики, что ты неэффективно расходуешь, неэффективно работаешь, что ты мало пользуешься нейросетями. Тебе вот на любую херню, хоть на рецепты пирогов и на то, как ты покакал, надо потратить токены на работе.
3: Я вас понял.
2: Я батя аутизм.
3: Разрешите, этого не слышал, но это форменное блядство. Извините, конечно, пожалуйста, не хочу задеть чьи-то чувства, но это форменное блядство. Люди просто не научились, наверное, хотят принудительно научить, блядь, вот эту выжимку сделать. А тут, блядь, ну, короче, я не знаю, тут надо быть и немножко психологом, чтобы разбираться, немножко в семантику и ебанутым, безусловно, быть, ну, шизофреником. Таких, конечно, они пытаются, наверное, мне кажется, таких пытаются вот вычленить. Ну, блядь, ну а нахуя мне нейронка, если я без нее справляюсь, и зачем вы меня принуждаете, да, блядь, вот эти токены, блядь, расходовать. То есть это в людях, это непонимание, тотальное непонимание. То есть вот вы на себя возьмите эту роль, безусловное непонимание.
0: Ну, это знаешь, как раньше, вот в древние-древние времена, когда альфиксы и зумеры еще не родились, труд программиста хотели оценивать количеством строчек кода, и программисты тогда научились рассасывать свой код, который бы помещался в 3 строчки, на 30 строчек, абсолютно бесполезными вещами его рассасывать, чтобы получить премию за это. Здесь то же самое. Просто у нас есть вот желание, чтобы вы усрались этими нейронками. У нас есть цифра, которую можно контролировать, и мы будем ее контролировать. А что вы там делаете с этой нейронкой, используете вы ее по делу или нет, нам не важно.
3: Ну, вы все равно на вершине пирамиды. Че это? Ругаться на вас, что ли? Мы рабы ебало к низу и пошли.
0: Ну, смотри, Шифонер, во всем надо видеть положительные стороны, вот, во всем надо видеть какие-то плюсы, как на кладбище, конечно, не обязательно, но какие-то плюсы надо видеть. Вот смотри, ты устроился на работу каким-нибудь быдлокодером делать сайтики, а тебе дали квоту по нейронкам, она тебе нахер не нужна. Ты прикинь, как я можно развернуться на эти токены, как можно генерировать, как можно агентов там фоне запустить и делать, например, что-то для себя на работе, что-то, какие-то свои проекты, какие-то вещи писать, делать просто, чтобы с одной стороны потратить эту квоту и получить премию, а с другой стороны на халяву получить платный доступ к каким-нибудь элитным, проприетарным, проплаченным моделям.
3: Дядь Прочерк, я же ебанутая, вежливая. Мне и так вот. Я порой дипсику задаю вопросы, говорю, ты, блядь, заебал, воду льешь, блядь, сколько электроэнергии, блядь, на твой этот вопрос. Ну, это я тупая, это я, как говорится, это, об этом задаю вопросы. Да, у меня все квоты, которые у меня есть, я еще заебись скатался, да, там этот в отпуск, у меня за неделю там, блядь, квота нахуй опять набралась. Я ее ебу без остатка. То есть, когда у меня, мне модель говорит, что все пиздец, у меня платная там подписка, вся хуйня там, как положено. Когда она мне говорит, ну, я отношусь к этому так. Мозг-то ебашит только в путь, надо делать паузу. То есть это вот скорее о том, что надо делать паузу. Долбоебы, которые не используют эти квоты, ну, я отношусь к ним к долбоебам. Я радикал, извините, пожалуйста. Долбоебы, блядь, прости господи, чтобы стоять на месте, надо в этой жизни бежать со всех ног.
0: Да, как в Алисе в стране чудес. Вот тут спрашивают, в Калининграде вайт-листы, как везде, блокировочки?
3: Где там? Кого был?
0: Ну, ты когда был в Калининграде, у тебя мобильный интернет работал свободно, там белых списков не было, блокировочек каких-нибудь?
3: Не, похуй, этот VPN включил вообще до пизды. Все так же. Никаких проблем. У меня просто этот телефон-то, блядь, китайский. Он только на Садовом кольце, блядь, когда я в подвал спустился, он там что-то в это, в роуминг упал. Ну, я говорю, потому что я мальчиков увидел, пиздует, блядь, за ручку, прости господи, держится. У одного шарфик, у второго это, и цвета прям, ладно, там этот голубой-желтый, а у них прям по смюку, там по RGB, блядь, они, ебать, совпадают. Видимо, это меня перекрыло. Я когда нервничаю, да, у меня телефон плохо работает. Это уже, наверное, что-то такое личное.
0: Вот это да, по Красной площади ходят два мальчика, за ручку держатся, и никто их вот не притесняет. Как же так? Вот, а нам-то говорили все в новостях, что вот у всех вот геев, лесбиянок, вот, вот это все. А они вон прям по Красной площади ходят.
3: По Садовому кольцу. На Красной площади видел только китайцев, эти пидоры по Садовому кольцу шагали. Да, лет прочих. Ну, виноват, блядь, что видел, то говорил.
0: Понятно. Китайцы, кстати, тоже вариант. У России с Китаем без виз на 30 дней, то есть тупо можно взять и свинтить на отдых в Китае, например, и тем, кто на Дальнем Востоке живет. Тем, кто не на Дальнем Востоке, тоже, но лететь заебетесь. Так, ну что, давайте разбавим немножко атмосферу, немножечко айтишечкой. Вот, Карасик, ты как, готов?
5: Ну так, относительно.
2: Девочки, девочки, подождите, у меня тему, у меня небольшой вбросик.
0: Ну давай.
2: Короче, главный архиепископ католической церкви в России ушел в отставку! Я ведь только недавно был на пасхальной службе, которую он вел.
3: Астра, твоя широкая и чистая душа не нуждается в храмах.
0: Слушай, Астрельнов, ну католическая церковь, она же ведь сейчас не распадется из-за того, что архиепископ ушел, но этот ушел, придет другой, другой те службы будет
2: читать, что будет такого. Шок, внезапно. А в принципе похуй, там назначили наконец-то русского начальника, а там был итальянец. Вот, такие дела. А храм нужен, чтобы с быдлом не стоять. Христос воскресе! Вот это вот, чтобы проводить. Я вот на принципе службе вот вокруг храма мне вообще, блядь, 10 нахрен хоровод, блядь, я пришел в себя. После мозгоем мне на работе.
0: Вообще, я вот не понимаю, что забыл в этой католической церкви, конечно, у каждого там своя свобода вероисповедания, что хочешь, что и делай, в принципе, но вот мне непонятно, мне больше, даже, знаешь, удивительно, типа, в Америке сейчас среди молодежи фиксируется рост интереса к ортодоксальной церкви, к греческой и российской ее версии, вот, я не знаю, с чем это связано, либо это просто такое хипстерство плохо прикрытое, либо они реально уже заебаны всеми своими католиками и протестантами и поняли, что там какая-то уже нездоровая шиза происходит, но вот говорят,
2: так,
0: что...
2: Так, в российской церкви тоже нездоровая шиза,
5: а греческой
2: нас нету.
5: Так не, наоборот, сейчас в США в православии в основном всякие шизы вступают, вот, ну, и часто ультраправые, да, многие считают, что, вообще считается, что, значит, протестантская и католическая церковь, понимаете, передает идеалы христианства, вот, и венчают жопотрахов, гаишников, вот, а они, значит, как бы у нас все по-другому. Тут, поэтому
2: ну, протестанты же потрахов лечают, у католиков запрещено до сих пор. А вообще, но, вообще, я, если но, бы у нас было нормальное представительство греческой православной церкви, а не засели РПЦ, я бы лучше туда ходил.
5: Ну понимаешь, что, какая разница, что там, венчают, не венчают? Вообще, сам факт терпимого отношения к садомитам, это уже все, это неприемлемо для многих.
3: Расстрелять садомитов, расстрелять педофилов, расстрелять...
5: Сжечь.
3: Я всегда говорю, этот котломан можно открыть из утеса. Ну, такой инструмент есть, из утеса туда им навалить, блядь, огня.
2: Вот, вот вы посмотрите на Шифонера, вот он топил за то, что нужно смертную казнь отменять, и нужно просто всех собрать в одной яме, чтобы они помирились, вот, а теперь призывает всех сжечь. и скидывать со скалы.
3: Виноват, виноват, есть. Я определился, радикально настроен по поводу вот этих вот всех движников. Ну, такой родился. Простите, конечно, я никого не хочу никак тронуть, никак не хочу кого-то обидеть. Такой, блядь, родился. Ну, долбоёб, по мне и сразу было понятно, что долбоёб.
0: Да, а вообще, тем временем я запостил картиночку в чат Мамбла, на котором написано «Семен Ария» на плакате, а на фоне та самая семинария из Нижнего Новгорода, которая в прошлом году стала вот общим достоянием, после как обнаружилось, что в ней один из священников чпокал лунопопик послушника на видео и выкладывал это в интернет.

0: в Европку. Что ж вы моего боярина с Дамита повязали? Отпустите его, это ж нормально. Ну, с кем бывает? Присунул мужику, с кем, блядь, бывает?
1: Тарасик, я этот, извини, пожалуйста, сразу фоточку эту не прокрутил. Короче, все похуй. Эти все, блядь, императоры и цари переведутся. Прости господи, на их место придут другие. Нам-то что, это мы пища. Котовий город. В Зеленоградске я увидел Котовий город. То есть там котики. Они отгорожены этим оргстеклом. У них там свои домики, лежаночки. Их там кормят. И вот это... Самое лучшее, что я видел из этого путешествия, это вот эти вот Котовий город. Мне так приятно стало. Я в детстве очень сильно мечтал, чтобы где-то, когда-то, было место, где котиков вот просто кормят, у них есть домики там и все остальное. А тут я это увидел.
2: Ну, приятно, да, классно. Я бы с радостью тоже съездил в Зеленоградск посмотреть, как там.
1: Так вот. Классно.
3: Да, вот там тут писали, в Китае говорят все плохо с английским языком, очень плохо, так что там общаться, так что как там общаться, непонятно, пишет Анончик. Если ты едешь туристом, для тебя уже все предусмотрено. Ты думаешь, только на Россиюшке дорожные знаки на английском продублированы? Нет, нет, в Китае тоже. Прилетаешь на самолетике, в Китае там все на английском продублировано. Можешь сразу прямо в аэропорту русскоговорящего гида нанять, можешь не нанимать. А насчет общаться, в туристических местах люди понимают английский язык и кое-как на нем ломанно разговаривают. То, что я слышал. Плюс... Чечешь, понятно?
1: Да. Я говорю, ты, ну, в смысле, это, извините, конечно, пожалуйста, но мы живем в Таджикистане.
3: Вот, а если тебе нужно прям поговорить с кем-нибудь там из китайской сельской местности, не забывай, что у тебя есть телефон с нейронками, которые давно умеют в двусторонний перевод. Просто включаешь его, держишь телефон, говоришь ты, он озвучивает переведенное, говорит китаец, он озвучивает переведенное тебе. И все. И языкового барьера как бы нет, но даже это тебе, еще раз говорю, не понадобится, если ты будешь хорошим мальчиком и будешь ходить по туристическим местам, а не в какую-нибудь там глухую деревню в Китае поедешь.
0: Вот знаешь, у меня вот а-ля глухая деревня в отношении к Москве, у меня заходили индусы. Они хотели карту Union Pay. Документов, естественно, нормальных переведенных не было. Вот. Изъяснялся на ломаном английском, что этот Swift не работает, переводы по Union Pay не сможете сделать, даже если у вас и низкий Union Pay будет. Проблема именно что с оплатой.
3: Так еще раз, я что-то пропустила, как это, наличкой нельзя платить, что ли, обязательно Union Pay?
0: На Union Pay и без нам. Ну, смотри, я так понял, у них проблема была с наличкой, карты, естественно, Visa, MasterCard в этой стране не работает, потому что не работает Swift. И хотели они Union Pay выпустить, думали, что да, работает. Да, работает. Но так как банк российский, деньги пополнить нету возможности. Ибо свиста опять же нет.
3: Господи, сделать пересадку в Казахстане на там буквально 4 часа, чтобы добежать до ближайшего отделения там Каспи или какого-нибудь еще банка и оформить себе бесплатно карту казахстанскую с визой MasterCard работающим и свифтом. Не догадались?
1: Вот это странное, кстати, странная, блядь, придурятина. Извините, конечно, пожалуйста. Да все можно, не выходя из дома, блядь, сделать. Вы интернетом пользоваться не можете, или вы что, блядь, не программисты, блядь? Или вы придуриваетесь, прости.

0: Какие заезжие дусы у меня программиста, скажи мне, мой дорогой.
1: Ну, есть сервисы, где можно вот прям этот, если денек поебаться, короче, можно все это настроить, и карту себе, блядь, и сим-карту нахуй, там, я не знаю, американцы.
0: Слушай, американцы, у меня были тамилы, то есть они хиндустани, а именно тамилы, это вообще, блядь, ебаный юг Индии. Это, блядь, как тебе объяснить-то? Чё ближе? Вот, татары, блядь. Сука, представь, что татары приехали в другую страну, которая не менее б.
1: Ничего. И ты там не сиди, ты там получается. Ну, двойка тебе, блядь, садись.
0: Чё, блядь, мне двойка? Я сказал, наш параш не работает. Пиздуйте, ищите платежную систему, которая работает. До свидания. Надо писать. Я думал, что карты с софтом никак не связаны, они блокируются один. Смотри, Адочи, как работает. Вот, у тебя есть карточка, грубо говоря, любого российского банка. Вот. У тебя сейчас все вот эти карты работают как мир. Если у тебя Visa, MasterCard, GCB было вот до 22 года выпущенные. Вот. Они у тебя сейчас работают как мир. А за границей это, блядь, просто пластик, который вообще не читается. Вот. Есть платежные системы, которые не ушли из этой страны. А, вот, возьмем тот же самый Union Pay. А, ты приходишь, вот как происходит у тебя операция. Ты вот, блядь, приезжаешь, условно говоря, в Казахстан, чтобы расплатиться, ибо мир не работает. У тебя банкомат, который работает с Union Pay, то есть у тебя идет не через SWIFT запрос, а именно от платежной системы у тебя идет запрос. Банк. Все зависит от того, работает ли банк, во-первых, с самой платежной системой Union Pay, но это, и второе, работает ли он с российскими банками. Вот. И третье, вообще-то, это только операция у тебя по снятию. Если тебе нужно, наоборот, положить денежные средства или, допустим, перевести из России, то есть из другой страны в Рашку, то все, проще тебе купить битков и через биржи себе пополнить российский кошелек.
1: Поэтому не открывать
0: какую-то индусскую эту карточку Union Pay.
1: Да. И изоляция экономики называется это. Они применили этот инструмент в Казахстане. Пока что это все работает. То есть это прокси государства, почему нет? Ну, если это прокси государства присутствует, вы же, блядь, VPN пользуетесь, почему нельзя? А так вообще можно, не отходя от кассы, как говорится, все эти вопросы решать. И вот вы меня извините, я не хочу никого обидеть и тронуть чьи-то чувства, но вы чё, блядь, долбоёбы, нахуй, не можете разобраться, блядь, ну, в таких вопросах, блядь, ну, тогда это, тогда печаль, беда, нахуй.
0: Ну вот, у меня как раз индусы в этом не разобрались, а пришли вы вот, вычитали, что типа Union Pay работает, я, блядь, вот толобу на английском объяснял, что вот это всё простую хуйню.
2: Но это же клиенты банка, они не обязаны разбираться в платежных системах и текущей политической обстановке между владельцами банков и макрополитически вот это вот там, кто кому SWIFT заблочил. Они хотят просто прийти в банк и сказать, я еду, блядь, на отдых вот в эту сраную там какую-то страну, дайте мне карточку, чтобы я там расплачивался.
0: А это немножко другое. Вот, понимаешь, это вот 95 случаев выпуска карты Union Pay в моем говнобанке.
1: Просто берешь китайскую карту, себе выписываешь, она несанкционная, и туда ложишь деньги российскими рублями и расплачиваешься, ебать, по всему миру. Китаю это, ну, тоже
0: как система не работает в США. Здравствуй.
1: Так а нехуй ездить в эти ваши США, блядь, вы что там не видели, блядь?
2: Блин, в США вообще насрать. В США тебе в банке и так, как туристу, откроют какую-нибудь там годовую сраную MasterCard, Electron или какую-нибудь там еще неименную, тебе и так в рожу дадут, закинешь в банкомате, всем похер. А здесь конкретно, чтобы выписать, пока ты дома, закинуть наличку, пока ты дома, и ехать без груза налички, чтобы, во-первых, не потерять и не украли, во-вторых, есть лимит там на 10 тысяч баксов, которые можно вынести из страны, вот, не платя 30% с превышением.
1: А это можно это писание. Смотри, короче, это, прости господи, тактически. А выгружаешься с поезда где-то в приграничной зоне, блядь, начиняешь дрон, нахуй, там, наличкой, ну, он много может увезти, больше 10 тысяч точно, там, несколько пачек.
2: А на границе и... стоят камеры, приезжает машинка с пограничниками, тебя пакуют и в жопу ебут за твои дроны, и все, что ты собрался там переправлять через границу ими.
1: Ну, чё вы мне это, ломаете историю? Всё, дроном перевез, блядь. Оттуда вышел, чё кого, дрон, знаешь, где сел, блядь, всё, забрал оттуда наличку. Ну, вот это блядство, это форменное блядство. И слава богу, то, что рамки сужаются, блядь, по таким вопросам тоже, блядь.
2: Шифонер, просто берешь всю свою наличку, свои миллионы долларов и себя, садишься в свою собственную подлодную лодку и уплываешь на все четыре стороны, никакие пограничники тебя не остановят со своей наличкой, едешь на подводной лодке отдыхать в Китай.
1: О, так тоже можно.
0: Тут надо написать, так я о чем говорю, Свифт тут вообще ни при чем, Свифт это какая-то старейшая древняя отсталая фигня на перфокарт, где-то ночь. Смотри, у меня был мужик, ему нужно было оплатить турпутевку в Беларусь. Вот.
2: Естественно... Турпутевку?
0: А?
2: Турпутевку?
0: Да, в дурку. В итоге дурка была у меня на работе. Короче, в человеческих странах и в человеческое время, то есть до 22 года, данная операция проходила в рамках Свифта. Вот, потому что никто не ебался, вот из Свифта там, блядь, универсальный инструмент для обмена межбанковской информации между банками, которые находятся в разных странах. Вот. И вот как раз из-за того, что ее отключили, а нормально, блядь, операции по проведению в Беларусь у нас не было, мужику сначала бы ебали его по операции, чтобы подписать, принести документы, то все, то-то. Вот. Потом с горе пополам нам этот отдел ценных бумаг разрешил провести операцию по переводу денежных средств, а потом ему деньги вернулись. Такие дела. А все потому что не прошел вот межцбшный взаимодействие между рашкинским ЦБ и белорусским ЦБ, который вот сейчас происходят расчеты.
1: И изолированная экономика.
3: Я так понимаю, у нас теперь финтех субботняя конференция. Можно переименовывать.
2: Сейчас мы немножечко договорим и будем про айтишечку. Короче, какие-то слишком сложные операции. В следующий раз посоветую мужику в Альфа-банк сходить. Там
0: беспроцентные переводы. Я ему сказал, пиздуйте его в Газпромбанк. Куда с отказ? Попробуйте, может, у них нормально пройдет. Вот.
2: У них 100% нормально пройдет, и мгновенно без всяких взаимодействий ЦБ.
0: Вот как раз вот в прошлый раз Разыси платил через Сбер, потому что в Сбере тоже есть внезапная дочка в Беларуси. И вот как раз там вот оплачивал, спокойно все у него проходило операции. В этот раз просто этот санаторий выставил реквизиты в Газпромбанке в нашем говнобанке.
1: Вам придуриваться, блядь, не надоело? Вы, конечно, меня извините, чисто мой вопрос. Вам придуриваться не надоело?
0: Ты про что?
1: Ну, нет, не про что.
0: Не, ну слушай, ты мне тут начал говорить претензии, вот я тебе говорю, давай раскрывать его претензии.
1: Ни в коем случае, я тебя очень сильно люблю. Ни в коем случае никаких претензий, никогда меня так даже не воспринимай, потому что я обижусь на тебя и перестану с тобой разговаривать. Блять, хуево туча сервисов, которые решают эти вопросы.
0: Ну, типа, слушай, ко мне пришел клиент вот с таким вот, блять, багажом проблем. Я тебе просто рассказываю, что было в реальной жизни, чем в итоге кончилось.
1: Ну, он долбоёб. Прости его и пойди дальше, блядь.
0: Ну, я бы сказал, ну, деньги вернулись, там комиссия, конечно, извините, это, блядь, банк взял, потому что это все равно межбанковский перевод. Сорян, вот, что не получилось. Попробуйте в другом банке. Все, блядь.
1: Да, да, ты молодец, отлично с плюсом. Все в рамках своей организации, если она не может выполнить данную операцию, разворот, все клиенту, блядь, у меня разворот, иди, тут все, 5 с плюсом, ты молодец вообще, я это всецело поддерживаю тебя.
0: Вот у меня так, отец в Армении деньги переводит через Сбер, потому что у Сбера тоже есть какая-то дочка, и он через нее вот как раз там есть счета, они там все пополняют, там родственникам все переводит.
2: С Альфа проще, потому что можно, находясь в России, вообще не посещая Беларусь, по российскому паспорту за 7000 рублей в белорусском эквиваленте в белорусском Альфа-банке зарегистрироваться и выпустить виртуальную карту. То есть можно сначала перекидывать с Альфа-банка в России на Альфа-банк Беларуси, а там дальше Альфа-банк Беларуси, там по номеру телефона, по их местному аналогу СБП, можно кому хочешь в любой банк Беларуси там уже докинуть без комиссии.
0: Сейчас вроде проблема Альфа-банка Беларуси, то что сейчас он раньше был подключен к Свифту, то есть можно было нормально все оплачивать, вот эти все человеческие подписки, сейчас их тоже подключали.
2: Так, ну надо... и возвращаясь к средневековой садомии, да-да?
1: Да, но надо уметь пользоваться интернетом. Все, извините, умолкаю.
2: Так пишет, ты все правильно сделал, процент от денег банк получил и послал в другой банк, чтобы там с мужика процент сняли. Все в рамках этического кодекса банкиров. Ну да, деньги надо мутить, все правильно сделал. Так, средневековые садомии и пытки. Итак, Карасик, вот слушай. Microsoft открыл код 86DOS и PCDOS под лицензией MIT. Компания Microsoft опубликовала под лицензией MIT исходный код операционных систем 86DOS 1.0 и PCDOS 1.0, а также рантайм библиотеки, компилятор Microsoft BASIC 86, ассемблер SCP, утилиты CHK, DSK и Yetlin. PCDOS 1.0 примечателен тем, что был первым выпуском DOS для компьютеров IBM PC. Код был восстановлен в рамках проекта по реконструкции кода первых версий DOS для ЦПУ-886 путем сканирования и транскрибирования архивных бумажных распечаток, созданных в 1981 и 1982 годах.
3: Ну вот это в целом интересная новость, конечно. Про PC-DOS особенно интересно в плане... не знаю, у Microsoft, оказывается, я не знал, а у них, оказывается, вот, видимо, есть права на PC-DOS, и я думал, права на PC-DOS принадлежат IBM, хотя, казалось бы, да, какая разница, PC-DOS, MS-DOS, а вот. Ну вот, а 86DOS, это прям вообще какой-то, я понимаю, старье, это вот, по-моему, тот самый кудос, который Билл Гейтс купил, значит, у какого-то мужика, вот, и перепродал этим самым IBM-ом, вот. Ну, не перепродал, пардон, а лицензировал.
1: Ну, ты что с этой операционки там понял-то? По-любой же там, это ладно, у меня уже шиза. Короче, ты когда реверсишь, да, например, вот операционную систему, ты же что-то оттуда получаешь, какие-то, ну... как процент сказал, эти трюки. Можно какие-то трюки оттуда взять.
3: Не очень понимаю, о чем ты, но ладно, возможно.
2: Не-не, какие-то трюки там и, конечно, можно взять, но все эти трюки сейчас абсолютно бесполезны, потому что 88.6 и DOS как концепт больше не актуален. А здесь из этой новости можно взять вот какие вещи. В 1981-82 году уже был IBM PC, и на нем уже был DOS, и на нем уже можно было работать и играть. И вот Edlin есть, на нем можно было там программировать, а, ради бога, какие-то программы писать и делать повседневные задачи. Вот, подумайте, вот 81, вот у меня компьютер, например, ассоциируется там с поздними уже там, ну, хорошо, там, с начальными нулевыми, да. 2001, 2, 3, 4, это вот такое время, когда для меня лично компьютеры были созданы. Как у каких-то людей просто в Советском Союзе, вот в постсоветском пространстве, даже если они старше, чем я, у них компьютеры появлялись в конце 90-х, например, каких-нибудь москвичей, кто там богато жили, и папа не притащил какой-то компудастер. Ну вот. А оказывается, с 81 года компудастерные, причем вот IBM PC, то есть та архитектура, которая вот до сих пор живет, которая до сих пор и работает.
3: Ну да, в целом, конечно, да. Вот, вот кстати, на Википедии написано source model closed source IBM PC DOS. Забавно.
2: Еще не обновили. Вот ждем, когда какой-нибудь сноб пойдет и обновит вот строчку с closed source до open source MIT. В целом PC DOS один.
3: Да, ладно. Да-да? Я к тому, что я хотел сказать, что Microsoft, они, я так, ну, они же не открывают последние версии DOS. Вот. И это уже не первая новость, что они вот, значит, открыли исходный код какого-то вот своего старого DOS. До этого они открывали DOS, там какой-то старый. Вот это они могут каждый год открывать код более нового выпуска DOS и будет входить новость. Наконец, Microsoft открыли код MS-DOS. Вот, пока все уже давно пользуются FreeDOS'ом 100 лет как. Но историческая ценность, конечно, важна. Извини, короче, перебил тебя.
2: Да, здесь, да, действительно, дело в исторической ценности, никто этим пользоваться не будет, даже FreeDOS люди этим пользуются для того, чтобы поставить на ноутбук перед продажей, потому что оно у тебя лицензионная винда не положено. Больше применения FreeDOS как бы нет, кроме как в DNS стоять включенным. Ну, окей, у кого-то может быть и есть, но в целом как бы нету. А насчет вот PC-DOS, кроме исторической ценности, здесь еще можно посмотреть такой факт, что вот молодые наши разработчики-программисты, которые мечтают озолотиться, написав какой-нибудь SaaS, какой-нибудь еще сервис и сделать свой бизнес, продавать, вот учитесь у Билла Гейтса. Он написал там свой basic сраный, а вот то, что он продал IBM, он перекупил у другого задрота и перепродал фактически чужой труд, немножко допилив напильником. Поэтому, ребята, если у кого-то сейчас позывы строить свой бизнес на программировании, знаете, даже тогда, когда это можно было вот сделать реально, и когда индустрия еще не была занята искусственным интеллектом, слопом и SaaS'ами, и у тебя мамка в IBM имеет подвязки, даже тогда писать в одиночку это было нахер не надо, было проще купить и перепродать чужое говно, и все, и надо быть в первую очередь бизнесменом, а не задротом-программистом, если планируешь на этом зарабатывать деньги. Я лично для себя такой урок из этого извлекаю.
3: Ну да, да. Не, а что, а сейчас вот как раз и продаю чужой код, сейчас кланкер код пишет, а ты продаешь код кланкера как свой, в принципе. Какая разница, просто задрот изменился на нейросеточку. Вот, а еще что касается того, что вот там значит, был Гейтс, просто продал чужой QDOS. Ну, было и такое в истории, значит, работ Билла Гейтса. А вот была история, как Билл Гейтс написал Altair Basic, вот, не имея компьютера Altair. Написал сам с этим, забыл, как второго товарища звали. Вот, и вполне себе противоположный пример, как я считаю. Как человек сам своим умом
1: взял. Мое солнце. Кабина перегружена, всех люблю, всех обнял, я пошел спать. Доброй ночи всем.
3: Да, спокойной ночи.
2: Пока-пока, Шифанер.
3: Так вот, да, в общем, вот
4: противоположный пример, как Билл Гейтс молодчинка взял, даже не имея компьютера, сделал Basic и вообще. И продал его потом за много.
2: Как в Golden Boy писал, короче, на бумажке от ручки, рисовал клавиатуру, кнопочки, как представлял, как по ним нажимает, или как это вообще было?
4: Не, у него был другой компьютер, но не Altair. Вот он написал, он взял документацию, по документации написал, значит, эмулятор или вроде того, вот, и протестировал. Вот так.
2: Ну да, Basic, справедливости ради, он таки написал и очень сильно его защищал. Если помните, вот это вот движение свободы программного обеспечения, вот это вот GPL, FSF, Free Software Foundation, который Столман возглавил, оно вообще зародилось как раз из-за вот этих вот копирастических побуждений Билла Гейтса, потому что до этого, в принципе, к программному обеспечению относились небрежно, не как к какой-то интеллектуальной собственности, а как к какому-то просто тексту, который можно поделиться, просто там дать списать, типа, однокурснику. И всякие Беркли и прочие институты обменивались исходными кодами абсолютно свободно, не видя в этом ничего такого. А Билл Гейтсу очень сильно жопу жгло то, что он Basic написал, на перфоленту его, значит, закодировал, а потом какие-то немытые грязные чуханы эту перфоленту копировали, и ему не платили ни копейки за это. И, собственно, дальше вот началась копирастия, и с обратной стороны, на обратной стороне медали FSF, которая топила за швободку.
4: Да, да, все так и было. Он, по-моему, какое-то там письмо потом, да, писал всем, что вот воруйте мой Basic, а вы вообще знаете, как я над ним потел.
2: Вот. Ну, короче, как видите, история сложилась так, что мамка в IBM вот сделала ему успех, ну и его задротство и ужаленность какая-то, вот обидчивость на весь окружающий мир, на всех нердов, которые копировали его Basic, и с тех пор он, видимо, вот просто на самоподдуве, на жопной тяге и писал, дописывал всякие писидосы, продавал их IBM, а потом и без IBM дальше продолжил свой Windows 3.11 делать.
4: Ну да, да. Вот, кстати, еще, значит, файдосов хотел сказать. Чуть-чуть ты говоришь, что вот только в DNS файдос ставить, а как же там Legacy всякое? Туда тоже файдос, насколько я знаю, спокойно ставит, вполне себе. MS-DOS как-то же не поддерживается.
2: Слушай, вот ты, во-первых, как будто FreeDOS поддерживается, а в-третьих, вот ты говоришь так, Legacy с таким придыханием, а это какое Legacy? Сейчас еще есть что-то живое, Legacy на 286, 386, куда имеет смысл ставить DOS? Сейчас Legacy-то, наверное, уже просто сгнило, прогнило, даже если какой-то ЧПУ-станок, там уже давно, наверное, не 286 DOS, а какая-то современный контроллер, хотя бы там ARM на каком-нибудь самописном говне.
4: Ну вот я тоже, да, хотел как раз про CNC сказать, что вот-вот-вот-вот туда идти туда, да, ну, да по-разному, мне кажется, бывает. Ну так я тоже, конечно, не могу сказать.
2: Ну да,
4: когда ты считал вот... просто.
2: Нет, это правда, есть еще и, короче, что Боинги 747 на дискетах летают, это все правда, Legacy, оно где-то там есть, но вот, а нужно ли его обновлять? Вот, если в 1991, условно, году поставили MS-DOS там 3 какой-нибудь, или MS-DOS 2 вообще, оно работает, типа, что тебе надо, сети там, наверное, нету, нихера там нету, железо там не меняется, ты это не апгрейдишь, там никаких вариантов для пользователя нету, оно вот включилось, отработало как в 94 году, в 93, и ты это выключил обратно из розетки, и все.
4: Ну вот помнишь, как мы какую-то, по-моему, четверговую конференцию уже за эфиром обсуждали, это ArcOS, это был дистрибутив по полуоси современный, да он сейчас, по-моему, есть. Вот, кто-то же на него обновляется, хотя казалось.
2: Ну, слушай, кто-то и на Illumus вот обновляется, там сидит, непонятно чем занимается, кто-то NetBSD обновляется, тоже непонятно зачем. Там, окей, OpenBSD, понятно, кто это, параноики, хацкеры, FreeBSD, вообще, слушай, Haiku существует, там есть какой-то комьюнити, который тоже обновляется, и полно каких-то операционных систем, которые, в принципе, как бы без задач, в качестве игрушки ими кто-то пользуется, и кто-то обновляется тоже в качестве игрушки, поэтому кто знает.
4: Так нет, так это арка, она платная, компании деньги платят вот за то, чтобы на новой скучной полуоси сидеть.
2: А, ну это госуха, это какие-нибудь госконтракты какая-нибудь, условно, там Нидерланды или Дания закупила когда-то какую-то шнягу на эту полуоси, и теперь будет до усрачки до конца времен, пока оно, блядь, вот буквально не сгниет, не развалится физически на части, будет платить за обновление софта, чтобы стояла галочка, что у нас софт обновлен, и от кибербезопасности, от киберугроз мы защищены, короче.
4: Ну так и что ж, почему тогда с Пайдосом... А 286 такого же не может быть. Ну, кроме того, что понятно, что у ДОСа немного другая была всегда целевая аудитория, нежели чем у этих самых полуосей и ДОСФНТ.
2: Ну, в моем представлении DOS это что-то офлайновое. Конечно, там был сетевой стек какой-то, обычно проприетарный, опять же, но он офлайновый зачастую, в моем, по крайней мере, вот понимании. Поэтому зачем его обновлять, если угроз безопасности, как бы, ну, они, наверное, существуют, но могут быть введены только с клавиатуры или с дискеты, например, как бы, и что ты с этим сделаешь?
4: Ну, например, там это, я с этим вот тоже сидел, но вспомнил, там этот FAT 32, по-моему, поддерживается нормально в FreeDOS'е. Не знаю, может, на MS-DOS'е тоже можно как-то сторонним драйвером пофиксить его. Ладно.
2: На MS-DOS'е, по-моему, как минимум в семерке длинные имена файлов уже были. Вот в Windows ME, Windows Millennium, вот MS-DOS, который с ним шел, там длинные имена файлов только в путь. Там еще и Drive Space был из коробки сжатия, и все, что хочешь, было, все под DOS-ом, то есть винду запускать было не обязательно.
4: Ну да, ну, тут ключевой вопрос, то, что вот винда, и надо... Это вот представляешь, нужно, значит, компании обновиться сегодня, и они такие, ой, ну нужно купить винду 95, значит, чтобы с ним в комплекте новый DOS шел. Такое будто бы. А тут вот FreeDOS.
2: Ну, такое, конечно. Конечно, мне трудно представить, что компании нужно вот прямо сейчас закупить и обновиться. Типа, почему они не закупили, не обновились, когда Windows 95, 98 или Millennium были в продаже. Но окей. Ну, даже сейчас, конечно, да, вот FreeDOS самое то поставить. Кстати, были же ведь еще и другие варианты DOS-ов. DR-DOS были, по-моему. Я не знаю, как они сейчас, можно ли их сейчас официально купить, чтобы по бумагам все было честно и не придраться. Ну, было еще такое.
4: DR-DOS, да, был. Я вот не знаю никого, кто пользовался бы DR-DOS'ом. Вот IBM PC-DOS'ом у меня отец пользовался. Он вообще такой был, он как-то пользовался IBM PC-DOS'ом и пользовался DOS-навигатором. Вот, и играл в Quake, по рассказам. Ну, хотя в Quake, наверное, много кто играл.
2: Так, ну и на неделе была еще одна важная новость для всех красноглазиков. Это CopyFail, уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root в большинстве дистрибутивов. Вот, недавно обнаружен эксплойт. Причем действительно эксплойт, то есть автор выложил рабочий код в публичный доступ, код эксплойт, то есть любой Васян, любой скрипт-киди может прямо сейчас, если мне не изменяет память, сайт называется copy.fail, и там можно /exp, и он отдаст скрипт на петухоне, который можно запайпить в петухон 2 или петухон 3, по-моему, и запустить. То есть curl, вот этот вот copy.fail/exp, пайп и петухон 3 просто, и заовнить систему. Суть уязвимости заключается в том, что у нас вот есть, короче, страничный кэш в Linux, да, который там вот читает с диска и держит в памяти для быстрого доступа. И этот кэш можно немножечко засрать, используя интерфейс для шифрования в Linux, который там существует. Если вы не знаете, там в Linux в ядро добавили подсистему шифрования, которая доступна и внутри ядра для всяких там шифрований диска, DM-крипт и прочее. И вот, и можно еще из User Space повызывать, если ты из User Space хочешь шифровать. И штука такая, что они там опять обосрались с буферами, вышли за границы и сделали полнейшую дичь. И таким образом программа без привилегий в User Space может запросить шифрование из подсистемы ядра, которая немножечко перепишет байты в страничном кэше. И эксплуатация этой уязвимости заключается в том, что ты сначала добиваешься того, чтобы файл, который тебе нужно как-то изменить, оказался в страничном кэше, потом ты его изменяешь, как тебе нужно, этой системой шифрования, и потом получаешь к нему доступ, и поскольку файл уже находится в страничном кэше, операционная система тупо берет его прямо с твоими измененными данными, а не считывает с диска. В эксплойте таким образом поменяли немножечко поведение SU или SUDA, я уже не помню, короче, пропатчили SU, и все. То есть ты запускаешь эксплойт, потом запускаешь SU, и тебе дают рута, не спрашивая никаких паролей.
4: Да-да, там в новости SU пропатчили, да.
2: Вот, поэтому если у кого-нибудь из вас есть какой-нибудь Linux, еще не обновленный, на котором вы только юзер, а очень хотели бы быть рутом, вот, рекомендую, запускайте Петухона скрипт, вам дадут рута.
4: Не, ну в целом полезный эксплойт. Вот представьте, вы забыли пароль от рута, как бы, и что делать, а вот тут так, такой удобный copy-fail эксплойт есть.
2: Не, ну пароль от рута — это стандартная задача, которую любой админ делает, и зачастую не раз. Это одна из задач в Red Hat-овском RHCE сертификации, например, типа вот тебе комп без каких-либо паролей, давай получай к нему доступ, меняя пароль от рута через загрузчик, через
4: групп-шелл. Не, а если у тебя нет доступа к групп-шеллу, если ты сидишь на гипервизоре?
2: Что значит сидишь на гипервизоре?
4: Ну, в плане, у тебя просто вот есть виртуалка, а как бы к грабу не можешь подключиться, вот доступ только по SSH в тебе.
2: Ну, это да, но с другой стороны, как так у тебя нету доступа грубо к машине, если это твоя машина? Как бы даже в любом VPS тебе дают какой-нибудь VNC-консул, где групп вполне себе доступен.
4: Ну, кстати, нет, не в любом. В некоторых не дают. Но если есть VNC, то можно, да. Ой, еще, кстати, новости я скидывал тоже Бугурт Гейр еще про уязвимости в Rust Core Utils. Читал, не читал?
2: Я пробежался глазами, прочитай, если хочешь.
4: Да, конечно. Значит, новость 24.04. В Rust Core Utils выявлено 100 TNS уязвимостей. В Ubuntu 26.04 возвращены CP, MD и RM из GNU Core Utils. Вот, да, произошел небольшой откат. Значит, компания Canonical опубликовала, значит, итоги своего предварительного независимого аудита безопасности Rust Core Utils. Вот, собственно, кто не знает, наверное, мог догадаться, что это Core Utils, переписанные на Rust. Вот. И результаты аудита, в общем, не совсем утешительные. В настоящее время уже доступен отчет на 156 страниц с результатами первого этапа аудита. И выявлено уже 70 уязвимостей, 7 из которых отмечены как критические, 11 как опасные, 29 средней безопасности и 26 неопасные. Вот. В общем, среди уязвимостей критические есть уязвимость в CHROOT. Кстати, я вот так и не понял. CHROOT, как бы, его не возвращали, но он до этого и был. GNU Core Utils, или это уже был Rust Utils, но неважно. Значит, уязвимость в CHROOT, значит, вызванная обработкой опции User Spec после вызова CHROOT. Но даст просто проявление, значит, на системах glibc resolving имен через функцию getpnum приводит к чтению файла switch.conf, применяемого в name-service switch, и динамической загрузки указанных в нем библиотек с модулями NSS. Вот. А так когда в обработке NSS применяется вызов CHROOT. файл NSSwitch.conf загружается относительно нового корня, но NSS-библиотеки загружаются с распределения. Если пользователь имеет доступ на запись к новому корню, то он может поставлять свои NSS-библиотеки и добиться выполнения кода с правами root. Вот. Снова что-то такое, снова связанное с привилегиями. Например. Еще есть код ограничений из интересного, да, флага preserve root в утилитере. Вот, если кто не понял, флаг запрещает выполнение рекурсивных операций относительно корня файловой системы, да, нашей файловой иерархии. Вот. Значит, делается это через подстановку символической ссылки на корень, да, то есть если будете напишите не корень, а симлинк на корень, то корень соответствует спокойно. Вот. Тоже SRM. Еще есть одна уязвимость, это отсутствие полноценной защиты от указания каталогов, начинающихся с точки. Вот, например, при выполнении RMRF утилита выдает ошибку, но при указании RMRF точка слэш или RMRF точка 3 слэша молча удалить текущий каталог. Вот, ну и так далее. В общем, много достаточно таких глупых очевидных уязвимостей. Вот, и тут в комментариях на OpenNet, как обычно, в общем, бугурт и холивар между фанатами Corrutions и Rust and Hills. Можете почитать.
2: Ну, а чего читать? Есть святые веруны в непоколебимость Rust, что он придет, все проблемы решит. Нагнали туда низкоквалифицированных программистов, которые просто как бы курсики по Rust там прочитали и все. И не понимают ни зачем операционные системы существуют, ни зачем сисколы, где OpenSX стандарты какие-то на эти файловые системы, на где OpenSX разделы главы, где описываются, как эти команды должны работать. Они тупо пришли, нахуячили, как они видели, визионеры, газионеры, и решили, что и так сойдет. Потом оказалось, что так не сойдет, и куча скриптов поломалась. И тогда наша CEO, CTO Canonical, который очень сильно топит за Rust и нейроночки, начал ссыковать, потому что они эти Corutils RS, или как это называется, вот шнягу на Rust, они ее засунули в LTS на Ubuntu, понимаешь? Они поднасрали интерпрайзным покупателям, которые им бабло заносят. Это не Васяну насрать, который утрется и уйдет куда-нибудь там на Debian. Это по своему карману бить. И сейчас, судорожно роняя кал, возвращают все как было.
4: Ну... Да, да, вот это хорошо ты добавил, не прибавить, не убавить.
2: Кстати, в Ubuntu намечена интеграция AI. Как Cortana в Винде, помнишь?
4: Да, помню. Не, ну Cortana в Винде это все же не AI был. О, да, я видел видео на ютубчике, но пока не смотрел. При том, что интересно, автор видео на ютубчике такой он весь себя файтар. Вот, но превьюшка на видосе выглядела позитивно.
2: Вот пишут, подчеркивается, что цель инициативы не в превращении Ubuntu в AI-продукт и не в продвижении AI ради AI, а в выборочной интеграции в дистрибутив AI-возможности там, где это будет действительно полезным для пользователей. Для тех, кто не желает использовать AI, будет предоставлена возможность отключения AI-возможностей. В качестве примеров применения AI упоминается обработка голосовых команд, диагностика сетевых и системных проблем, настройка сервисов, анализ логов, выполнение рутинных задач и проведение аудита серверов. Два вопроса. А почему возможность отключения тем, кому не нравится, а не возможность включения тем, кому хочется, как бы, если тебе надо, ты и включай AI слоп, как бы, скачивать и запускать нейронку лично, как бы, нахер не надо, вот, и чтобы она там в фоне что-то делала. Во-вторых, упаси боже, какая-нибудь локальная моделька, которая работает на процессоре, ну, на серверах же у нас видеокарт нету, как обычно, традиционно. Какая-нибудь маленькая AI-моделька на хуй знает сколько миллиардов там параметров будет мне пытаться диагностировать сетевые системные проблемы. Она же мне первым делом RMRF сделает, еще какую-нибудь санину потом чини за ней ручками. Это же ужас.
4: Да, сделал тебе RMRF, вот, и... Сделал RMRF на симлинк, как бы. На симлинк корня. Будет обидно.
2: Да, короче... Короче, Canonical просто отрабатывает задания перед акционерами, перед корпоратами, типа, мы модные, молодежные, вот у нас Rust, вот у нас AI интегрирован, поэтому у нас вот и сейчас рост, и потом будет рост выручки, мы передовые, дайте нам еще инвестиции, у нас рост, дайте нам, дайте, дайте.
4: Наверняка там еще рядом стоит еще один лысый сел, Джефф Безос, и говорит, молодцы, наконец-то снова реклама Амазона.
2: Да, от этого они уже никогда не отмоются.
4: Ну да. Не, ну, кстати, я вот не вижу что-то прям уж такого плохого в рекламе Амазона, там, когда они делали просто ссылочку на Amazon.com вставляли, и все. Вот. Как бы, когда вот в пуске был поиск по Амазону, вот это да, это был трэш. А ссылочка на Амазон не так уж и страшно было.
2: Слушай, а вот что было бы вот с тобой, если бы ты купил компьютер в ДНСе, а там из коробки были ссылочки так в просто там каком-нибудь браузере в закладочках на Wildberries и Озон, например. Вот у тебя бы там ничего снизу не кололо, вот какая-то несправедливость.
4: Дай подумать. Да не, все же системы все равно переустановлены. Мне кажется, после покупки.
2: Ну вот. Вот ты заплатил за продукт, вот за компьютер, а тебе в нем еще рекламируют какие-то товары. Вот просто неприятно.
4: Ну, наверное, было бы неприятно, но... А может быть, я купил бы компьютер дешевый, знаешь? То есть, можешь купить MacBook, и там не будет рекламы. Можешь купить, значит, какой-нибудь хороший, дорогой, виндовый, и там не будет рекламы. А купил китайца, ну, получай рекламу. Что уже жаловаться?
2: Ну, кстати, да, такая схема с Xiaomi по CorelMe работает, и люди очень сильно тоже батхёртят, типа, я купил телефон, а мне в меню рекламу показывают. Пока еще эти производители вроде бы как изжалились над несчастными, бедными, нищими людьми, которые себе Xiaomi покупают. Ну, да, в данном случае же, наверное, по CorelMe и Xiaomi теперь как бы дорогой относительно. Сжалились над этими людьми и позволяют где-то там в менюшке какую-то часть рекламы хотя бы выключить. Но представляешь, вот будущее, где эту рекламу выключить нельзя. Например, на Smart TV YouTube рекламу показывает, которую нельзя пропустить, и на некоторых Smart TV, которые, ну, явно там дотационные, и китайская реклама тоже крутится, которая прямо от производителя. По-моему, Samsung телевизор тоже такое делали.
4: Ну, было бы неприятно, конечно. Ну, не знаю, что, надо пробовать покупать какие-нибудь альтернативные, значит, Smart TV приставочки, вот, и прошивать, и так далее. Вот, а, Гой потерпит, я думаю, ничего плохого.
2: Вот, кстати.
4: И, кстати, вот тоже вот ты перешел вот к вопросу, что вот реклама Wildberries, вот, да, ты купил ноутбук, а Ubuntu вот много вообще тут, кто Ubuntu зажиться покупал. Наоборот, вот Ubuntu раньше дисочки бесплатно присылали на свой счет Canonical.
2: Нет, ноутбуки с Ubuntu можно прямо сейчас купить в DNS. Ubuntu идет предустановленный на некоторые модели HP и Dell, поэтому ради бога.
4: Ну да. Так, что ты там хотел сказать?
2: Да, у меня есть конспирология, вот мы сейчас обсуждали копию файла, сейчас, поскольку наш вот хакер кинул эксплойт, сейчас все мамкины хакеры полезли это хакировать, и в срочном порядке производители операционных систем это все латают. И вот тут есть новость, что хакеры вырубили Ubuntu, серверы не работают, критические патчи застряли. Сайты Ubuntu и Canonical перестали открываться в четверг утром. Тогда же стало невозможно скачать обновление операционной системы с серверов компании. На странице статуса Canonical в соцсети X появилось сообщение: веб-инфраструктура Canonical подвергается продолжительной трансграничной атаке, и мы работаем над ее устранением. Больше представители Ubuntu и Canonical ничего не комментировали. Согласно публикациям в Telegram и других соцсетях, атаку провела проиранская группировка с помощью BIM. Этот сервис называет себя инструментом для проверки серверов под высокой нагрузкой, но, как и другие стрессеры, это по сути служит прикрытием для платной услуги. За деньги злоумышленники могут вывести из строя чужой сайт. На днях та же группировка взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на eBay. По данным модератора Ask Ubuntu, недоступными оказались Ubuntu.com, Canonical.com, Security.Ubuntu.com, Archive.Ubuntu.com, Blog.Ubuntu.com, Developer.Ubuntu.com, Portal.Canonical.com, Academy.Canonical.com, Assets.Ubuntu.com, JAS.AI, MAS.IO, а также Ubuntu Security API, используемые для отслеживания CVE и уведомлений о безопасности.
4: Так я не понял, эти иранские горе-хакеры просто тут осят каноник, и все? Или они еще что-то сделали?
2: Вот здесь дальше та самая теория с шапочкой из фольги. Пишут: инфраструктура отключилась через несколько часов после того, как исследователи опубликовали код эксплойта, который позволяет рядовым пользователям дата-центров, университетов и других мест получить полный рут-доступ к серверам почти под любым дистрибутивом Linux, включая Ubuntu. Пока сайты не работают, Ubuntu не может вовремя предупредить пострадавших о мерах защиты. Короче, эта DDoS-атака началась после публикации эксплойта CopyFail, и чтобы Ubuntu не выкатило обновление, вот почему-то иранская группировка решила их подудосить, чтобы сайты легли и обновления не рассосались по пользователям. Я не знаю, насколько успешно, потому что Ubuntu 100-500 зеркал, и можно в крайнем случае ногами отнести дисочки с обновлениями в какой-нибудь университет, где это зеркало находится, и там дальше все рассосется. Не знаю, насколько это эффективно, но попытка вот такая была. Непонятно, почему именно это. Наверное, код этого эксплойта хотели как-то завязать на ком-то вот полезном, а оно взяло в публик, утекло, и теперь его пофиксили.
4: Так это... Дай подумать, а что мешает, опять же... Ну окей, вот даже, допустим, голландцы могут обновиться. Что мешает компаниям, ну, которым уж прям уж так чешется, все починить, там, ядро пересобрать просто с патчами?
2: А вот компаниям не чешется, потому что компании думают, что их пронесет, их-то никто хакировать не собирается, а все только постфактум спохватятся, что взяли и похакировали.
4: Честно, не знаю, насколько это эффективно. И опять же, хакеров должен быть доступ, наверное, уже безрутовый хотя бы, чтобы этот эксплойт заявлять. Вот, а он у них есть? Ну, может быть, есть. Не знаю, окей.
2: Ну, может быть, есть. Доступ с непривилегированной учеткой, в принципе, можно получить. Всего, что нужно, это какой-нибудь неправильно настроенный ETC-паспорт, который там учетка для какой-нибудь там FTP или чего-нибудь еще оказывается с прописанным шеллом, и потом как-нибудь подключиться по, упаси боже, Телнету или SSH с каким-нибудь дефолтным паролем или без пароля вообще.
4: Ну, возможно. Не, ну... С другой стороны, так если подумать, у тебя действительно, как бы, для чего Canonical класть?
2: Ну, видимо, была цель, которую использовала Ubuntu. Возможно, это было какое-то предприятие. Помнишь, там, как американцы в ранее центрифуги ядерные расшатывали удаленно вирусом на дискете. Возможно, это была какая-то операция с внедрением своего человека внутрь предприятия. То есть у человека была... учетка обычная на каком-нибудь дохера секретном сервере с защитой данных, и рута он там получить никак не мог по своей работе. И чтобы им вот воспользоваться, наверное, хотели завязать этот эксплойт. Система работала под Ubuntu-шкой, поэтому душили конкретно обновление Ubuntu-шки. Чтобы вот эти вот работодатели, эти сисадмины, которые вот занимались этим, думали, что их это не коснется, они пока подождут, пока все вот поднимется, и никто их хакировать вот прямо сейчас не будет.
4: Ну, вполне возможно, ладно. Это нельзя не опровергнуть.
2: Да.
4: Интересная теория.
2: Ну, просто, видимо, запарились очень. Просто так по фану банить столько, точнее, дудосить столько серверов, причем Canonical — это не какая-то там подкроватная Pentium 3 помойка сайта, это Canonical, там и сервера, и мощности, все выделенное, все достаточно современное, с широкими каналами, это не абы кого задудосить.
4: Да, да.
2: Так, ну, давайте зачитаем еще одну новость. Тут вот нам писали, что в Подмосковье домашний интернет начали ограничивать белыми списками на майские праздники. Вот еще одна.
0: Господи, блядь, сука, заебали своими гречей, то мне, блядь, на работе зачитывают, что, блядь, за неправильные, блядь, георгиевские ленточки, за оправдание фашизма.
2: Ты на жопу их, что ли, вешал, что тебе предъявляли?
0: Нет, мне просто зачитывали новости.
2: Да, понял. Есть такая новость.
4: А что, что не так с ленточкой? В смысле, ленточку не туда привязал, значит, фашист или как?
2: Да, если ленточку привязал ниже локтя, то ты фашист, тебя остановят и выебут дубинками. Выше локтя надо ленточки георгиевские вешать.
4: Окей, ладно.
0: Короче,
4: ну это какая-то же, это же эти же ленточки георгиевские, они же когда там появились, в 2005 году, наверное, начали форсить как-то.
2: Так вот, новость. Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и другие иностранные провайдеры спутникового интернета. Правительство России временно запретило ввоз в страну иностранных спутниковых терминалов, включая устройства двойного назначения. Согласно постановлению, ограничения введены на 6 месяцев и касаются любой аппаратуры, способной принимать и передавать сигналы от зарубежных космических аппаратов связи, если на ее использование нет разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. Это сделано под предлогом обеспечения национальной безопасности. Это решение укладывается в канву политики российского руководства по ограничению бесконтрольного распространения спутниковых систем, таких как Starlink. Хотя в постановлении нет прямого упоминания конкретных сетей, оно стало логичным продолжением неоднократных заявлений официальных лиц. По сути, полугодовой запрет решает две задачи. С одной стороны, государство стремится перекрыть каналы неконтролируемого ввоза оборудования, которое может использоваться в обход национальных систем связи. С другой, это рычаг давления на глобальных операторов. Им дают понять, что работа в России или вблизи ее границ должна вестись по четко установленным правилам и с официального разрешения, а не по усмотрению владельца спутниковой группировки.
0: Короче, опять хуета высадила из пальца. Я как человек обыкновенный. Уже думаю реально финансировать свой собственный петард в Армении.
4: Надо это, не в Армении, а в Южной Осетии тебе тогда вместе.
0: Зачем мне, блядь, Южная Осетия? Это, блядь, такая же параж, как Домбабве.
4: Нет, я говорю про Южную Осетию.
0: Я тебе говорю про Южную Осетию.
4: Че, почему дыра? Там вот собираются открывать этот завод детских эякуляторов. Не слышал, что?
0: Слушай, в Донбассе открывали завод по производству питьевой воды. И потом бибасик про макийский родичок.
4: Ну, ладно, возможно. Окей, хорошо, я тебя
0: понял. Вот, поэтому нужно ехать не в жопы ЛДДР плюс К, а в нормальные цивилизованные признанные ООН государства.
2: Например, в Грузию.
0: Ну, как вариант, да, но у меня в недвижимости нету родственников, там мало, вот поэтому я в Армению.
2: А то в Армении у тебя есть родственники.
0: Вообще-то, блядь, да.
2: И а, ну тогда да, тогда сидишь.
0: Деньги зарабатываю, нужно ебать.
2: Блядь, тебе блядь. На билет на поезд надо наскребсти 5000 рублей, 5 или сколько рублей. Он стоит?
0: Еще раз. Дом требует ремонта. Ты меня не слышишь, блядь?
2: Там крыша, стены есть.
0: Крыша недавно, блядь, град пробил. Снова.
2: А, ну ладно, значит, недвижимости у тебя там нет.
0: Вот. Воду, света провели, воду что-то пытаются сделать. Проблема с отоплением осталась. Копай землянку! Ну, там вообще-то есть подвал, Ну вот как раз стоит вопрос тогда с отоплением. Вот, отец хочет вести газопровод. Газопровод в Армении стоит сейчас что-то в районе 100 тысяч рублей, если пересчитывать на рубли.
2: Че, и за 100 тысяч тебе прям трубу пригонят и воткнут? Сколько хочешь пригонят или что? Или там газификация где-то по периметру
0: должна есть? Не, ну, газификация-то, ты думаешь, там социальная, как в Москве, Подмосковье?
2: Так я не знаю, я вот спрашиваю, что-то слишком дешево за трубу.
0: Ну вот, ее проведут, газ до дома, там тебе останется купить только котел и трубу туда провести, именно вот эти отопительные. И все.
2: Магистральный
0: заплатить мальчикам из места.

0: питание отрубилось, и сейчас они на бесперебойниках работают. Поэтому, если у кого-то сегодня что-то в интернете не работало, это просто в Москве наебнулся узел обмена связи. Говорят, что сейчас восстанавливаются, скоро все починят. Ну что, давайте закругляться.
1: Давайте, там нам скинули про хоббита-отшельника в Армении. Вот. А мне даже где-то слов что сказать.
0: Не надо ничего говорить, просто становись хоббитом-отшельником в Армении. Ну что, всем спасибо. До скорых встреч. Вот, приходите еще. Не знаю, когда я еще вылезу в эфир. Мне очень лень и другие дела есть. Но, в принципе, я вас не покидаю насовсем. Еще увидимся и услышимся. Пишет, а если у вас YouTube не открывается, то сервера Google деградировали. Да, именно так все. А, вот, Карасик, давай заключительные слова.
2: Ну, всем всего хорошего, вот и желаю всем быстрого, доступного и безлимитного интернета, вот, и всего хорошего, пока.
0: Да, всем пока, дело об карточке скоро в ближайших киосках Роспечати, все, всем чмавки.
1: Чмавки, и я в следующий раз вот тоже разбужу нашего дорогого прочерка для эфира.

0: Здравствуйте, да, здравствуйте. У нас две проблемы. Во-первых, Кикихара тут? Что-то его не видно было, поэтому, возможно, тот, чье кино планировалось, не пришел. Если нет, то, ну, то я вам, тот, почему реквесту кино планировалось, не пришел. Тогда я вам бы... А, или все-таки он есть. Да, похоже, это он. Окей. Сегодня... Тогда сегодня облако. Хорошо. Он все-таки пришел. Я думал, его нету. Вижу, что на тебя что-то есть. Окей. Тогда... Ну, правда, это не отменяет вторую проблему. У меня почему-то не открывается нормально чатик на мобилочке. Я сейчас... Я, конечно, без этого смогу жить. Наверное. На месте. Окей. Тогда хорошо.
1: А задонатить не забудь, как обычно, если можешь.
0: Так... Так, быстро, думать. Исправлю я чего? Пока слушайте, я пока пытаюсь исправить чатик. Просто вам-то чатик видно, а мне, возможно, его на мобилочке не будет. Видно. Уменьшу.

Ну, раз Кихара тут, то будем облако смотреть, да. Так. Вот смотрите, в чем суть? Как кто это? Ойтешники. Мне нужно. Почему-то оно не подключается к Тейлнету снова с мобилочки. Причем вроде пишет, что подключилось, но также такое типа сообщение, иконка ворнинга. И там написано, что, типа, ваш логин expired. Я такой, чего? Чего? А почему только тут? Или это только тут? Причем через сеть я попробовал с другой машины мобильник пинговать, пингуется. Но, как бы, страница с чатиком не открывается. И вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите. Это открыл... Вот у меня в Docker Compose файле какие-то заметки о том, как вот Tailnet поднимается. Вот я вот захожу, открываю вот типа админку, через которую настраивается. А тут уже на пике. Такой, чё? Окей. Что? А вот этот сойдет? Нет? Нет. Вот. Возможно, мне сейчас разбираться с этим как бы времени нету. Поспал, блядь, перед эфиром. Сейчас попробую что-то по-другому сделать. Что она мне рекомендует делать, я смогу сделать. Вот этот вот няпики, Так. Что она мне говорит? Hitskill API Create. В общем, я уверен, что раньше мне не нужно было. Но если нужно было, и я создал, я бы его где-то выписал. А у меня в заметках тут нету. Сейчас попробую. Окей, вот хорошо. Создал API, хорошо. Сингин. Окей, а что дальше? Ну, типа, вот, мобилочка тут в списке есть. Connected. В чем проблема? Ну, можешь просто мобилочку перезагрузить. Сейчас перезагружу. Тут парева никакого нет, потому что это ж... Это, кстати, как его, гвардная сеть. Вот.

А Фага, то, что я думаю, это Альбастер. Фага планируется, я только недавно не вспоминал. Фага планируется, это Колобаха и Фага. Ну, не знаю, хотелось бы, чтобы побольше людей на это пришло. Я, может, Шудиачан запущу, может, оттуда, может, местным, да и тамошним будет интереснее. Да, планируется Колобаха и Фага.

0: очень прекрасно.
1: Сейчас не пишет Warner. Ну-ка, откроемся чатик.

Все еще последние попытки починить и типа интернет чернул. Вот оно. Правильно писал. Вот открывается. Нет. Блять. Так. Сейчас чатик на минуту перестанет работать. Сейчас. А у меня-то в моей пердели можно порт поменять? Можно. Допустим, если я поменяю порт. Хорошо. Я поменяю порт. Все равно не открывается. Это что-то новое. Возможно, надо было ребутнуться перед эфиром, но теперь-то времени нету. А? О, kill me. Окей, так, посмотрим. Можете снова писать. Отвратительно. Итак. Так. О. Кино. Кино у нас в немного странном от нас соотношении сторон. Сейчас я свет выключу.

А можно? Fuck off. Он работает через... Он через амнезию и работает. Так задумано, окей. Это вообще сабы нужно будет поправить. Но я подготовился, я проверил, что сабы работают. Просто их нужно будет сместить сейчас, как-то... Сейчас, когда будет первая строчка диалога. Mm-hmm.

0: 全部で30箱。
1: うん。
0: 全部で30箱ですか。
1: ですか。
0: わかりました。一つ3000円で買います。合計9万円ということで。全部で30箱ですか。わかりました。一つ3000円で買います。合計9万円ということで。
2: これの定価を知ってるの？一つ。
3: Я чуть сомневаюсь, что работает через WireGuard, блядь. Естественно, нет. Амнезия, через что работает у них там. Ну, как бы, форка WireGuard. А через WireGuard, как именно на уровне протокола, на уровне того, через какой протокол она делает сеть, это именно WireGuard. Но ни амнезии, ни вот этого нету.
2: 40万だよ。
0: でも原価は1万円ぐらいですよね。
3: как бы интернет типа VR-карт с всякими удобствами。
2: バカなこと言うんじゃない。組み立て工賃、特許出願経費、それからデザイン料、どれも高額な出費だった。一つの製品を商品化するには原価の何倍もの投資が必要なんだ。
0: 殿山さん、これを廃品回収に出したらまたお金取られますよ。
4: あなた、この電子治療器を1台いくらで売るつもりですか？
0: わかりません。その時の相場がありますから。
4: わからないのに30台も買うんですか？
0: ええ。
4: 全く売れなくても？
0: そうなったら、廃品回収の代金は俺が払うことになるでしょう。
4: ただ思いつきと直感だけでやってらっしゃる。何の努力もせずに。
0: そういう仕事ですから。
4: どこかがおかしくないですか？あなたの考え方。
5: やめとけ。狂ってる。話が通じるような相手じゃない。
0: はい、無駄な話し合いはやめましょう。この9万円を手にする。
3: Я тут вспомнил, что я могу просто диджейку открыть и там сообщение видеть. Чуть-чуть до меня не сразу это дошло. Так. DJK Connect VPN нет. Я только не буду видеть, если мне там через Kik что напишут. Но через Kik все равно не напишут. Старые добрые способы, потому что своя пердень. Сука, сломалась, позор. Вот.
0: Только, それともやめておくか。殿山さん次第です。
3: Так, все, зрители передохли, Кхара тут, Сарчаев тут, а больше нету?

Что ты... Ну... Ну, это кино точнее, Песел. Мы знаем. Ну, ты смотри и комментируй. Ты негроэнтузиаст? А что? Ну... Someone just random. Ну, у меня не someone, не just random, или не joint. Ничего там интересного. А это официальный? Это через официальный, наверное. А у меня-то свой. У меня-то self-hosted, headscale. Вот. И видишь, что, типа... Все-все-все, это все-все мое. Это все мое. Это виртуалка. Это виртуалка с Никсом, которой давно не пользуюсь. Это моя вот виндовая машина. Это мобила. Это VLC, WSL внутри виндовой машины. Это Raspberry Pi. Это сервер, один сервер, данный заказчиком, и другой бывшим заказчиком. Давно он мне уже больше заказов не дает, но сервером его пользуюсь. Это один его сервер, это другой его сервер. Вот. Никого лишнего нет. Вот. Так. Что там было? Плюс один зритель в Watchonly. Нет, если Watchonly, это не считают. Скрытое сообщение. Не, я и в чатике вижу, и там его вижу, если что. У меня чат Кика отвалился, когда убрал окошко что-то там подтвердить, принять. Ну, ты, наверное, что-то лишнее, а ты, ну, переделай, убери только это, подтвердить, принять, или прини, вот, либо вот себе, ну, сейчас чатиком все равно не пользуйся, дарю, но на будущее. С работой плохо. Ну, ну, заказчик недавно вышел на связь, который несколько месяцев не писал, но без особых. Ну, возможно, мы с ним что-то обсудим. С работой все плохо, с $500 все плохо. Ну как, с $500 тоже. Тоже перспективы есть. Как раз неплохо, но сейчас проверю, не написал. Типа последнее было, ну, я показывал вам. Publisher guy said by the end of April today. Вот, несколько дней назад было. By the end of April. Но конец апреля уже настал, поэтому... Ну, я как бы особо не надеялся, что так быстро. Ну, хотя бы in the beginning of May. Короче, надеюсь, до конца мая. Все, смотрим кино, оно длинное. Работа зависит от заказчика, $500 зависит от издателя. Вот, кстати, кино про работу, вот кино про успешный бизнес.

Так, я не понял, а кто из вас негроэнтузиаст? У нас некий неанонч получил, погоняло негроэнтузиаст. Он говорил, что приходит на киноэфиры, но он, похоже, приходит и типа ничего не пишет. Вот, в 5 минус пейнте. Я его реквест посмотрел, негроэнтузиаста, про негра в конце колл-центре, там на Тивачи смотрели, поэтому я посмотрел в итоге без вас. Мне не понравилось все равно. Ну ты, тебя так тебя. Ну хорошо пишешь, раз пишешь, производишь что-то, значит, немножечко пишешь. Пиши дальше. Это, видимо, герой нас выставляет на eBay. На японском eBay. Написали, что или я проебал? А, вот. Чудодейственный терапевтический препарат, ну ясно. Типа, как называют? Ну, короче, как по-русски называют, по-английски, ну, квекери.

0: Yeah!
1: Ну, видимо, я не обратил внимания, за сколько он купил, сколько продает. Но там еще не такая уж большая наценка. Я думаю, кабанчики и больше имеют.

0: Экулировал. Это фильм Киёси Куросавы, которого своей плохой памяти на имена я имя почти запомнил.
1: Куда я
0: Куросава запомнил, а имя нет, да. Кьюр Пульс это да, если кто-то помнит.
2: Ай, хорошо началось.
0: Мне её фильмы не прям нравятся, но они интересные. И он умеет... хорошо создавать такие хоррор, жуткие сцены, хоррор-сцены малыми средствами, так скажем. Завтрак.

0: А зачем еще нормальная ему работа, а?
1: Такимусан, он нырит.
0: Типа, это первая продажа, только попробовал кабанчиком, сейчас будет увольняться.
2: Рено, канлишок но ханаши дакедо. Мазу сэнэнму но бучо кара хажимэру тою на доу кана. Цмари, вакай шайин тачи но матоме як да.
0: Еще, а, да, мы, да, да, из последнего, что я как раз пытался вспомнить, а что мы, мы его недавно смотрели, да, как назывался фильм, не помню, да, да, да, про то, как... Про квартиру критиков и якудзу.
3: Орева сойну амыйте имасу.
2: Сорея майни моги.
0: Это, кстати, почему-то тоже реквест был, это не я принес и не Кокихара принес, а кто-то реквестил, возможно, негроэнтузиаст. Да.
2: Шикаши, кими нива лидер тоштено шитсу гару. Соко ва боку га хошоу суру.
1: Такимото-сан, нанька гокай саретерун дес.
2: Ия, сонна кото ва най. Йоши-кун ходо но сайкак то чузэйшин га алеба, канли-шок тоште джубун ятти икеру. 君を一労働者として働かせておくのはなんとも忍びない今の重役たちを見てみろ退屈で無能な年寄りばかりだ僕の右腕と言えるものは一人もいない俺は単に自己主張のない人間ですそれが場合によっては忠誠心に見えるんでしょうそれでいいんだよ給料も上がるぞ
3: 多分 難しいです
2: ま、 そう重荷に感じるな まずは青年部の部長から
0: квартирный ужас
2: 始めてくれ

Ну, Шмальцрем. Шмальц работает, я про него вообще забыл. Ну, видимо, я туда вещаю. По-моему, уже давно с ним проблемы начались. Неважно. Работает и работает.

0: 私今のアパート引っ越そうかな。
1: え、家賃？
0: うん。
1: 引っ越すどこに？
0: 実家に戻るしかないね。
1: やめとけよ。
0: じゃあどうするの？
1: ここに来いよ。
0: 無理だよ、狭いもん。
1: 少しは広くなっただろう。
0: こんなところじゃダメ。私、押し入れに山のように荷物ある。
2: Там без места вот и комиксы покупают, что ли? Нет, это вроде видеоигра. Видеоигра. Забейся, пацан, никаких проблем взял, а прибора никакой ФСП не доебется. Точно?
1: Сука.
0: Лёча, не уйдем урау кана. Ваташи на нимоц. То такая недан де.
1: Эээ.
0: 嘘だよ、冗談。

0: Да, да, мне понравился. Поподробнее не дам. Аутично. Тон как бы в самый раз, но я понимаю, что некоторым это может показаться слишком таким, как сказать, не используя слово аутичный. Литературные навыки на нуле. Фак, слово не могу вспомнить конкретное. Ладно, короче, типа, мне понравилось. Я даже тут вебэмки, пару вебэмок вырезал, там кинул.
1: Ямеру? Куко? Гонки де иттен? Хай. Дую кото? Бецену?
0: Да не. Нет.
1: Сшиготу ни чалленджи шиоу то умотте. Бецну шиготу те нани? Мада хаккири шита кото ва вакаримасен. Нанда соре?
0: Скажем слово сюрным, слишком сюрным кому-то может быть показаться. Но я искал другое слово.
1: Шири мецрец янайка. Ай, смимасен. Соре ва китто вакаса кара куру.
0: Че такого СЖ? Нет. Степной волк, он был не меланхолич.
1: Шанкоу шин те яц янайка.
0: Ну как, в каком-то смысле, но...
1: Счастливым нарицай то, ямикуму негау юкубо но кото да. Матайте, ёсеба ии но ни ваза-ваза абунай каке ни дете. Кеккюку макете, аттоюма ни хамец суру. Со нарицай но ка? Саа, доу дешо. Чигау даро. Кими а сою нинген жанай. Шиготу ни ва, айте му иру ши, боку тачи накама му иру. 一人でやるギャンブルとは全く違う。そういう常識を君は若いのに十分心得ている。そこを僕は評価した。君。
0: Ну вообще, где вы сначала посмотрите степного волка, а тогда будете угадывать.
1: 君は自分で思っているよりずっと誠実で忍耐強い人間だ。
0: Вот вас также не будут, вот так вас не будут на работе упрашивать остаться.
1: Мото, дзишин омотте куре.
2: Аре, хаяй, юхан но штаку мада датта.
1: Ио, юккури де.
2: Доу шита но? Якин ни мава салета?
1: いや、工場を辞めた。
0: как же хочется на японскую фабрику。
1: 3年も勤めたんだ。辞め時だよ。だんだんバカになっていくみたいな気がしてたんだ。
2: 変なの。りょうちゃん絶対仕事のしすぎ。
1: アキコも仕事辞めろよ。人の言いなりになって働くのはうんざりだろ。
2: ひろちゃんなんか変わった。
1: 計画があるんだ。
2: 何の計画？
1: ちょっといい計画。
2: へえ、なんだろう。

0: お前も最初は楽して儲けたいってことで始めたんだよな。
1: はい。
0: 楽になったか？
1: いえ。
0: 全然楽になんねえよ。儲かりもしない。でもやめられない。いつからこうなったんだろうな、俺たち。
1: さあ。
2: Да, ребят, не завидуйте кабанчикам. У них постоянный стресс, и еще и они заняты постоянно своим бизнесом.
0: Нанда соно као?
1: Э?
0: 自分は関係ないって顔すんなよ。
1: 俺そんな顔してます？
0: いいよもう。俺一人でやる。一発大逆転だ。後で悔しがるなよ。
2: Кстати, лёд обрамуешь такой рыбки, потом не отмоешься. А мухи-то уже слетятся.
3: Ой, бас я кайлимас. Кокарадо до 1本なんで.

Charisma. Jak to na Google? Я, по-моему, наталкивался. Выглядит знакомая, наверное. Когда-то наталкивался, он так и не посмотрел. Окей. Натолкнулся еще раз.

Чё на тебя мужика вается-то? Ну так, деньги-то появились-то теперь. Теперь черн будет ходить просить деньги, но это черн, лучше делать вид. Это вот как когда ты кабанчик с деньгами, ты когда в метро.

Помните, несколько лет назад, я не знаю, вы видели вы это или нет, там нашли какой, по-моему, на панорамах в Гугле, нашли дом, полностью отфотканный, ну, для панорам отсканенный, с... И, ну, я не уверен, что это на Гугле было, в панорамах. В общем, дом, который использовался как склад вот, для таких товаров, какого-то вот такого кабанчика. Там типа такие, хотя снаружи дом как обычный выглядит, внутри там комнаты заставленные стеллажами, шкафами с этими, со всем всяким. И выглядело это довольно так сюрреалистично. Вот, найти бы. Я, по-моему, сам я так и не погулял по этому дому на панорамах.

ну, блядь, ну... У тебя тут... Зачем? Куда ты пошел сразу смотреть? Загуглить можешь. Канал Видеогеймданк. Ты что, данки не... Видеогеймданки не знаешь? Where you play games come from? Найдешь. Приложи голову. Ну, вот. Хорошо. Reddit. Последняя попытка, раз уж снова на браузер приключились. Ага. Только где это можно посмотреть? Блять.

0: Вот. Видимо, это на каком-то сайте с продажами. Все. Уже Space has been deleted. Вот. Пересылка. А, блядь, извините, у меня. Во-первых, я прочитал, как, блядь, ну где ссылка на видео. На видео, которое мы посмотрели, я подумал, стал на это отвечать. Во-вторых, ссылка на видеопоток на главный. Я разве забыл отпостить? Я не забыл отпостить. Вот там я это... Вот, ссылка. Ссылка на видеопоток. Вот она. Вот она. Там всякое отвратительное аниме рядом. На аниме не смотрите, это отвратительно. Вот, а вот на видеопоток.
1: Сано-кун, ты... この村の主
0: 人かけもくプロシタイシとプロビビデオは
2: い
0: パソ
1: ずっとここなの
0: How embarrassing
2: いや中学の後一度東京出たんですけど俺頭悪いし手に職もないんであんまうまくいかなかったです
1: それで戻ったんだ
2: はい
0: Hорошо, видео смотри. Сейчас отпочву, чтобы это на главную было. Да. Да, так что если кого-то вдруг не устраивает кик, то тут еще два варианта дали.
1: Но вот здесь, то Сано-кун не мыйтая на работу, скунай, дешо.
2: Хай. Дакара зутто мушоку дешта. Нанде, ятотте муратте мэччакча ракки десу.
1: そう。じゃあまあ、よろしく。

ссылку для вида. А кик может давать? Да, вроде. Ну, если тебе, да, если вот ты такой человек, ты особенный, тебе нужно через прямую ссылку в плеере смотреть. Ну, ты же давно уже мог разобраться со стримлинком. Ссылку нужно в файл вставлять, окей. Сейчас я это дам. И это отпустил на главную.

0: これなんだかわかる？
1: どっかのブランドバッグですか？
0: そう見えるよね。
1: あ、偽物ですか？
0: どうしてそう思うの？
1: いや、なんとなく。
0: 実は俺にもわからない。でも写真だけ見て1個1万円で買った。これを1個10万円で売る。それでダメなら5万円値下げしても。
2: Видите, как просто заработать? Покупай за, покупай за дешево, продавай за дорого. И дурак перепутался, шмальц не работает, работает 8chan. Хорошо. А 8chan хорошо работает? В смысле, задержка небольшая и можно просто по прямой ссылке открывать. Какой, блядь? Я уже забыл, что я на какой-то 8chan вещаю. Не на тот, а все-таки Dot.TV. А какой 8chan, который закрылся? Да, да, он именно 8chan назывался, который особо, который еще хуже 4chan. Блин, вроде бы. В плане плотности шизиков. Не связан ли этот чан ТВ с тем их чаном?
0: Как
2: играть в старую деву? Прикольно, вот с этим затемнением таким, очень круто. И такие уже сцены были. Дайте-ка еще раз. Чем интересно, это просто таймлапс. Это либо там на постпродакшене, да, графен, либо просто таймлапс, где вода как бы отдельно снята, а верхняя часть, ну, вода в реал-тайме, а вверху таймлапс. И, ну и качание камеры фейковое, диджитальное. Наверное, так я с ней не разбираюсь, так предполагаю.

Так, кстати, женщины на бока. Баков чуть-чуть нет. Не. Ну. Да, наверное, я сначала-то предположил, что просто вечер. Просто вечер. Но, наверное, когда темнеет, освещение немного по-другому меняется. Да, в контексте фильма это, наверное, двигающийся трекер.

0: この用紙に必要事項を書き込んでください。
1: Что-то сабы съезжают постоянно. Немножечко.
0: Такой ты. Такой ты.
1: Че, я сейчас пытаюсь выровнять.
0: Такой ты.
1: Ну, ладно.
0: Йоши-сан.
2: Хай.
0: Тенбай на дате?
2: Хай.
0: Хенна буппин. Аскатэ най ёне.
2: Э?
0: 宅配業者から情報入ってんだよ。お宅に届けた荷物が偽ブランド商品かもしれない。
2: どういうことですか。
0: 今度一度それ持ってきてよ。
1: Чуан, я.
0: Так
1: что мы работаем с Сабе.
0: 偽
2: 物なんか扱ってません。
1: Съезжают, в смысле, тайминги.
0: Проверяй, агару кара.
2: Мо, утчай машта.
0: Со нано. Хитацу грай накотте най но.
2: Сагаште мимас.
1: Ну как бы... Интересно. Вот насколько... Он же купил... Что купил, то и продает. Как он же не знает, что он-то виноват. Это его обманули. Он должен проверять то, что перепродает.
3: Сама-кун, сокону бак зэмбу компоу сэ курэру?
4: Хай. Зэмбу дэска?
2: Зэмбу да. Зэмбу уру.
4: Ии недан дэ урэрун дэска?
2: とにかく売る。
5: りょうちゃん、どうだった警察。
2: うん。
5: 犯人見つかりそう？すぐ逮捕してくれるかな。窓も直さなきゃいけないし。私どうしたらいいだろう。ねえ、どうしたらいいと思う？
2: ちょっと後にしてくれ。

0: 今回のイベントに合わせて特別に作らせた50体なんだよね。
1: ну да, перешел на самый ходовой товар.
2: ええ、だから一体2万円で。
0: もう販売の告知しちゃったからな。
2: 定価は1万円ですよね。正直言って、俺は安すぎると思います。
0: そう。そうね。よくできてるのよこれ。原型師林博樹だから、
2: はあ、俺もその価値は分かってます。だから全部欲しいんです。倍の値段で。
0: 倍ね、
2: いいんですか室田さん。価値の分からないただの興味本位だけのマニアの間にこのフィギュアがどんどん拡散していっても、ただ押し入れの奥にしまわれるだけですよ。かわいそうでしょそれじゃ。ここに100万円あります。それを全部預からせてください。大丈夫、俺を信用して。
3: りょうちゃんは？
4: あ、東京です。商品の仕入れに。
1: На английском это называется скальпинг. Боят свои причуды. Нет, суть в том, что он ну, покупает, чтобы перепродавать задорого. Покупает у обычных ритейлеров и потом скупает все, и потом выдает, выставляет типа задорого. Вот, я слышал так в Америке, по крайней мере, такие так вот скупают карточки с покемонами. Вот.
3: Ино.
1: Типа это только большая проблема, то есть как только в магазины поступают эти карточки новые, их сразу все вот такие скальперы называют, скупают все и выставляют на eBay.
3: Катте нижитте.
4: Э? Ой.
3: Рио-чан ни ицуке ё.

0: Ну да, и со всякими концертными билетами, такое, наверное, постоянно.
1: Сано-кун, ты нани кангаэтэру но?
2: Бецни нани мо.
1: Нани га нэрай?
2: Бецни.
1: Ваташи ни тэ дасанай но не? Рио-чан но мэйрэ?
2: Оре но катте дес.
1: Соу.

0: Извините. Я проверю. Ты странно звучал. Да. Хочу посмотреть, что
1: он... Окей, посмотри, ты куда искал. Вы сейчас не знаете, ты царь выйдешь. А
0: английского нет.
2: Кусок.
0: А английский... Fucking boss, okay. Почему дальше не сдвигается?
1: Окей.
0: Там просто, по-моему, просто опечатка русских слов была. Не тебе, а я. Теперь обратно самого равнуюсь.

0: сука, это проблема. Там, видимо, субтитры к тексту комментов, а их-то не выровнять. Сейчас выровняю тут. Давай, скажи что-нибудь. Быстро.
1: Акико-сан,出ていくんですか? Йоши-сан,何て伝えればいいでしょう?
0: Все. Окей. Мы отправим обратно.

0: 佐野くん、ちょっと手伝って。
1: はい。何ですかこれ。
2: フィギュアだよ。マニア向けの人形全部買い占めた。あとは値上がりを待つ。
3: Сейчас будет, сейчас пролетариат будет отнимать аниме фигурки у буржуя. Раскулачивать аниме фигурки.

0: アキコは
1: 出て行きました。伝言あるんですけど伝えた方がいいですか？
0: ああ、
1: お世話になりました。楽しかったです。

0: 佐野くん、俺のパソコン触った？
1: как выглядит медоец? Извините, это очень важно. Honey Badger, да? Да, это. Именно это.
0: 触ったよね。なんで？
2: 値上がりしそうな商品リストアップしておきました。
1: как было? Нет. А как что похоже есть действительно на медоеда? А погоди, Honey Badger медоед, а просто Badger? Просто Badger похоже. Как это по-русски? Да блять. Что, русского нет? Барсук! Я ж в начале эфира ставил трек под названием Барсук.
2: やりますよ、吉井さんのサポート。
0: これは君の仕事じゃないだろう。
2: 俺にもやり方教えてください。きっと役に立つんで。
0: 君は何を言ってるの。
2: 最近売り上げが落ちてること俺も気になってました。吉井さんの助手としてやれることは何でもやる、そう決めたんです。
0: もういい、分かった。

0: 退職金だ。信頼関係が崩れた。
1: ああ。じゃあ行きます。何かあったら連絡してください。

0: 借金あと30万な。
1: Mm-hmm.

Коц-курус.

Сколько кофемашина стоит, кстати? Рублей. Ну, кстати, сколько это в рублях? Какие-то, наверное, аниме фигурки и без накрутки столько стоят.

0: おかしいですよ、ありえないですよ。竹本さん、何か大きな勘違いをしてます。俺はあなたに何の恨みもありませんし、どちらかというと感謝してるぐらいです。工場を辞めたのは完全に俺の都合です。他にちょっといい仕事が見つかった。
1: ああ、いや、スタッフですね。
0: それだけです。
1: Где-то как тот отшельник, отшельником чел, знаешь, который типа у кого каморка в библиотеке в какой-то была. Нет. Это типа его начальник. А теперь придут доксеры и спасут его, да?
0: Конечно, Такимо-сан не мебаку какие-то ходы, не знаю, дешево. これからだって迷惑をか
1: けた。いや、ну, судя по диалогу, это типа его с чьей работы он ушел.
0: 俺はあなたに何の恨みもありませんし、どちらかというと感謝してるぐらいです。工場を辞めたのは完全に俺の都合です。
1: しみしゅういちん。
0: 他にちょっといい仕事が見つかった、それだけです。これまで滝本さんに迷惑をかけたことなんてないでしょう。これからだって迷惑をかけるつもりはありません。信じてください。
2: いや、君はあの時イルスを使った。
0: え？
1: ああ。
0: でもそんなどうでもいいことでどうしてこうなるんですか？
1: кстати, очень жаль, что занятая администрация, вот с нами нет.Может, чему-то его бы этот фильм научил, что я к нему с ружьем приду скоро.
2: Кимно, соно гонканса, тайгатайо. Омае ва маттаку зикаку ште най но ка?
0: Даре деска, а ната?
2: 会ったこともない人間だよ。アーテルの周りにどんどん浮き上がってる同じような人間が、空の雲みたいに。
0: 待ってください。こんなことしたら身の破滅ですよ。
1: ну ладно, ладно. Наверное, сравнение не очень.Герой давал им какие-нибудь обещания, которые потом не выполнял, о которых забывал, и, типа, и не говоря об этом, а вот просто начиная игнорировать. А? Не, вроде не очень подходит. Не приду к занятой администрации с ружьем.
0: Такимото-сан, вы же понимаете, да?
1: Приду с топором.
0: Если бы так, я не буду сообщать полиции.やめるなら今です。この人にもちゃんとそれを説明してやってください。
2: 遅いな、もう。吉井君、なんだ

выучить, прочитать нормальный туториал по Гудоту. Вроде как обещал освоить туториал по Гудоту. Но еще нет, но еще не вечер. Все еще я сделаю. Ну, книги мне в итоге я дропнул, я решил все-таки из их официальных доков, но ну, пока нет. Но это будет. Вас я не обещал обучать, не пизди.

не обещал. Я как бы говорил, что, ну, что можно бы, как бы. И заинтересованность вашу тестил. Так вы не высказывали заинтересованность. Так что хули вы теперь пиздите. Я думал, что... Ну, не, я не то, что обучал, я думал, сам учиться в эфире буду, сам читать. Но все-таки это, наверное, убого было бы читать книжку в эфире, читать книжку и делать. Когда уже все-таки освоюсь, что-то можно будет провести. Не обещаю все еще. Но такой вариант. Ей, досматриваю. Я высказывал и напоминал. Не помню. Ну ладно. Учту.

Да, сохрани в закладке, потом посмотришь. Брекис, это не по Unity сейчас? Сейчас. Ну вот да, теперь... Блять. Fuck off! Ага. Вот именно что я всегда аккуратно не даю лишних обещаний, всегда говорю так, чтобы полностью передавать мою заинтересованность и то, насколько это возможно. И сейчас тебе придется с окна второго этажа выходить. С таким пиздежом. Так, это по... Сейчас. Окей. Ну, да мне книжки лучше. Я видео. Но, по-моему... Ну, по-моему, это вроде и самый известный такой. А он раньше по Unity не делал. Он всегда... Он всегда по Godot, или тут перемешку и то C-Sharp. Сохраню, сохранил. Не знаю, ну ладно, посмотрю. Но это сначала нужно базы по книжке освоить, а потом можно, возможно, что-то такое смотреть. Напомню, что было, когда я спрашивал по году. Вот тебя, Серчаев. Я спрашивал, ты хочешь, вот ты заинтересован, а ты в ответ начинал троллить. Поэтому к тебе с ружьем приду я, блядь. А, да, и конкретно, я даже вспомнил, как конкретно ты троллил. Я спрашивал, вот, хочешь эфиры как по году? Ты отвечал, что нет, ты хочешь эфиры по Никсос. Угу.

Нам кидают тред Б. Нам... Мне даже интересно. Кино еще много вообще-то осталось, надо не тормозить. Естественно, в стриминговом браузере я не буду открывать. Ой, блядь. Fuck off. Очевидно, ничего интересного нам не прислали. Я даже открою. Ну как... Да, ага. Ну, фото только прикольное.

0: こん中か。
1: 多分。
2: Создание игры — это вообще не программирование в основном. Программирование, но во многом. Так скажем, мне кажется, легче вкатиться в геймдев тем, у кого уже есть скиллы в в creative skills, рисование или вот что такое, создание моделек, написание музыки, короче, разноплановой, креативной творческой личности, которая может потом еще сверхпрограммирование обучиться, чем программисту, да. Да, но все равно как бы в этом плане можно сказать, что программирование в основном, но во многом это все равно программирование. Все равно программированию придется обучаться. Так что по-хорошему, если я хочу действительно попытаться, ну не вкатиться в геймдев, а просто для себя что-то делать, по идее нужно на самом деле осваивать creative skills. А как их осваивать, хуй знает.

0: 成り行きだ。仕方ない。
1: もう後には引けなくなりましたね。
2: 死体どうする。
1: とにかく車まで運びましょう。

Надо? Ну, давайте как раз тогда вот. Уже больше половины. Перерыв на пописить 5 минут. Только-только вернитесь. Вернитесь. А песня... перерыв 5 минут объявлен. Если надо, бегите. Да. Угу. Угу.

Итак, и решим коннекшн сегодняшний. Вернулись писавшие. Так. А разве фиолетовая это не сложная типа группа или это самая простая? Да, они, у них тут с цветами типа закодирована сложность групп. Но я их никак запомнить не могу. Так, ладно. Commune, Free Love, Hippie. Не знаю, ассоциируется с хиппи. Acid. Ага. Sixties Counterculture.

Industrial Revolution, Sexual Revolution, French Revolution и не знаю, Green Revolution. А, наверное. Как что-то сегодня really easy. Shadhouse Garage Home Structures. Сегодня какие-то легкие connections. Так, кто еще вернулся, кто нет? Покакала, кто-нибудь. Кихар вернулся? Давайте еще. Быстро. Guild Ligard. Guild. Быстро Wordle.

Вернулся, окей. Дайте быстро, быстро, быстро, быстро. Блиц Вордл. Знаю. Давайте коллективным разумом. Просто подберите слово подходящее. Если вдруг кто не знает правила, вот нужно сейчас слово составить из имеющихся вот это точно нужно вместе, то есть вторая буква U, а остальные буквы вот те, которые не черные, серые. Бумер. Нет, это нет. Бум-пу. Ничего, ни одно слово, ни одного слова не придумываем. Зумер. Как хорошо, бумер. Ну, not in word list. Бумер не так пишется. С двумя, наверное. И в нет, или так и пишется, как я знаю. Но это не считает. Кёли. Я не знаю, что это. Но not word list. Это имя? Ну и L-то нельзя использовать уже. Curly. Тоже нет, но пусть будет. Нет. Оканчивается на Y. Не знаю, Bumpy. Пу. Mm-hmm.

Окей. Начинается на P, оканчивается на Y.

придумаете, напишите. Ну, энта нету. Это не энта. Не знаю, Паши. Там такое слово есть. О! Вау! Окей, а что оно-то конкретно значит? Я бы... Slightly swollen. Типа опухшее. Хорошо, кстати, вы какую-нибудь отслечить. Да, опухшее.

0: 私のことを覚えてるな。
1: ええ、
0: イオン電子治療機だよ。そうか。
2: А вот, а вот и чел, который продавал.
0: Май, その ч 思い出す。私は忘れてないから、絶対忘れない。忘れるもんか。
2: Все завистники и враги собрались. Этого только не хватает, этого рабочего.
3: Oh!

0: ご無沙汰してます。
1: どうも。
0: ありがとうございます。
1: それと、これでスマホの位置を特定できます。
0: 助かります。支払いは後でいいですか？
1: ええ、信頼してますから。でも面倒な仕事ならお一人でやるより組織の力を借りた方がよく。
2: Понимаете, как легко, я так подозреваю, в пакете оружия, да? Как легко в Японии это оружие купить. И софт для отслеживания мобилочки. И еще и в долг дают.
1: Она и лишка.
0: Имам, канкенай.
1: Что лишка?
2: У меня как бы давно по этому фильму мысли, то что выглядит это некоторые моменты как бы они странно, так что вот какого-то всего лишь перекупщика сумок вот настолько типа быстро начали ненавидеть, что нашли его дом и прочее, но это как-то не выглядит как бы так. В каком-то другом фильме эти элементы могли бы казаться странными, но тут это все равно все выглядит складно. Вот, как-то тон так выдержан, что это выглядит складно.
0: Занудись.
1: Понял. Хорошо.

Нормальный у них холодный отыгрыш. Как раз, возможно, вот часть того, что почему мне кажется складно. Да, спасибо, проверю после эфира. Спасибо, целую. Многократно. Сейчас первый май день весны и труда. Вот счастливой весны, счастливого труда. А что это за водоёбы? Они очень тупые или очень умные? Ну как-то... Это ж быстро найдут, нет? Уже третий... Ещё первомайские праздники считаются, насколько я знаю.

万が一警察に包囲された時に使う。このゲームの終わらせ方をいろいろ考えてこれに落ち着いた。色はないだろう。

状況。

吉井亮介はどこにいる？この奥か。奥なんだな。

0: 気をつけてください。飛び出したらアウトです。
1: 私は上からなら、君はここで援護してくれ。
2: 援護ってどうやんだよ。

0: Им надо было заранее поставить. Вот они собирались снимать пытки и транслировать, а им надо заранее было на заводе поставить GoPro во всякие места и вот снимать потом перестрелку, транслировать. Хотя, не знаю, GoPro, наверное, может транслировать по такому правде. Ну, короче, вы поняли, верно.
1: Стой, не гибаться! Ой, как гибаться!

Да чего свет-то там такой? Че там крутит? Ну как? Лайв экшен КС-очка.

逃げられました。吉井さん、上ですか？

すごいじゃないですか。助かりました。案外簡単でしょ。吉井さん？

0: 吉井さん、立てますよね。吉井さんは命の恩人ですよ。さあ、先に進みましょう。
1: Там же еще лидер остался. Не только.
2: Якута, но и в полиции, и кто это, я не знаю. Я не знаю.
3: Что ты? Кимия, ты убежишь?

0: 助けて助けて助けて。
1: 助からないよ、もう。
2: Поздно уже жить, одуванчики. Ну-ка, чего в английском интересно? О, блядь, повис.
1: Таскаранай его, мо.
2: Ну,
0: Таскаранай.
1: Таскаранай.
2: Где сап? А, там же сдвинуто, ладно, ясно, неважно.
1: Мо.
2: Поздно жить.

0: でもね、君より先には死なないよ。死ぬなら一緒だ。
1: Ugh.

0: 中してろ。前も中してろ。早くしてろ。ほら。
1: はい、はい。
2: Кстати, забавно. Обычно, когда в сценах в фильме, когда кто-то прячется в шкафу, то повествование ведется от того, кто прячется в шкафу. Кадры с видом из шкафа, со щелку в шкафе. А вот тут вот было, вот тут мы не видели того, не со стороны того, кто прятался в шкафу.
0: Всё же именно на сон до туры нарто, ну не, а? 俺のこと忘れたいだろうけどな。そうはいかないよ。嫌でも忘れられないにしちゃうかんな。俺と付き合ったことが一緒の不覚だったって後悔させてる。後悔しながら死んでけ。でもそれで安らかになれるなんて考えの甘いよ。死んだら地獄待ってるかな。永遠に俺の悪夢に怯え続ける地獄だ。お前は今からそこに落ちんだよ。落ち、あっ

0: Вот.
1: Интересно. Как бы я не все, не всех тем и посыла понял, но при том, что оно медленное двухчасовое кино, все равно смотрелось сюда, ну, интересно и круто снято. И саунд-дизайн в перестрелке был крутой, выстрелы прям с таким грохотом, с эхом по заводу, от завода. Блядь, с телефоном подразил. Интересно. Не знаю, у меня нормальная игра актера была. Спонсорское кино. Нет, я рано или поздно это бы посмотрел бы, но так как вот сегодня, сегодня тот, кто рекомендовал его, был, вот сегодня посмотрели. Я бы такое кино, ну, я бы, ну как бы ты на удвоенной скорости как бы проебется весь тон, весь то, как оно ощущается. А непосредственно сюжет-то как раз тут так. Как бы не, сюжет изолированно не так интересен. У него еще коротко. Ну, кстати, пришли ссылку на YouTube. Не сейчас, то как-нибудь можем посмотрим. Ромочки нового кино нет. Что-то там есть, но у нас еще сериал не посмотрим. Что-то там трейлер был. Ну, брейк-дэнсером, что ли? Давай, дойди, ссылку дай на короткометражку. Я не сейчас, может, посмотрю. Это зависит от длины, но сохраню. Тетрис Холдинг.

0: Это было бы смотреть интереснее. Что же там? У меня есть подозрение, что там. Так, все. Мрачный сериал. Я знаю, что мы не смотрели. Я, по-моему, смотрел это. Вроде не с вами. Можем как-нибудь пересмотреть. Я, по-моему, смотрел этот фильм. Там крутой. По-моему, он... Нон-стоп. Ну-ка, сейчас я его на Кинопоиске найду. Можно даже пересмотреть. Или это мы тут... У меня немножко фильма Сабу в памяти в одной куче. Я не помню, что именно я смотрел, что нет. Короче, пусть будет открыто вот тут, возможно. Возможно. Надо посмотреть, что у меня скачано и что еще можно скачать от Сабу. Сабу, в принципе, даже получше заходить должен, чем Куросава, потому что... Ну, Куросава, он такой медленный, а Сабу довольно такие экшенистые, смешные обычно фильмы. Чайм там 40 минут на Ютубе нету. А где есть? Не, ну 40 минут не короткометражка. 40 минут, ну непонятно, как смотреть. Ну-ка, а ты знаешь, где оно есть? Чайм. Where to watch? Сейчас я на рутрекере посмотрю. Есть, окей. Ну, в принципе, можно скачать на случай, если... Как давно она появилась? Давно. На случай, как раз, если там... мне нужно будет что-то особенно короткое на киноэфир. Окей, я, наверное, поставлю скачать. Есть с сабами как раз. Окей, качу. Так. Итак, ребята... Ребята, ну чё, кринжа навалим. Всё, не расходимся. Вот, в качестве такого тонал виплаша, то бишь, совершенно с другим, другое с другим тоном, тонал виплаш. Навалим немного кринжа. На какой серии мы остановились кринжа? Сейчас я найду. Так. 15 минут. Так, эту серию мы смотрели. Второй сезон, что ли, смотрели? Или одна серия? А, о, как раз вот одна серия. Давайте-ка Джоми Got His Gun посмотрим. Это реквест, я подумаю. Вот еще веселый фильм. Ну, название присылай. Веселый Рутюб. Ссылку на Кинопо. Сочувствую, господин. Я не смотрел. Так как у этого режиссера там? Я не смотрел, да, я знаю об этом фильме. Надо посмотреть. И вообще многие фильмы. Да, я многое из классики, так сказать, не смотрел. Johnny Got His Gun. Вы донатами свои реквесты не хотите подкрепить? Я не знаю. Короче, сочувствую господину, месть потом. Потом. Johnny Got His Gun. Хорошо, пусть будет. Тоже какая-то классика, про что я особо не знаю. Старая, но вот. Пусть будет в том, что надо скачать. Похороны роз нет. А это вот у меня Токийский кулак, по-моему, я не мог найти с сабами, но вот потом еще поищу. Умер казахстанская, российская, наверное, скачаю. Бегун Пули скачаем. Или еще что-то от Саба и Джонни Гадкис Деган. Так, все, смотрим, Криш. Все, все, хватит, хватит реквеста. Вот ты еще... Да хватит вам. Что я... А что там? Сейчас. Я собирался смотреть Киросавы. Возможно. А, это мы посмотрели. Это я посмотрели на эти ватчи. Я смотрел недавно. И норм, норм. Норм, но пересматривать не хочу. It's okay. Поехали.
1: What did I do?
2: Luca.
1: Yes, Miss Tullivane.
2: Just tell me what happened here.
0: Итак, кто не знает, это так, сериал из скетч-шоу, то есть сюжетно не связанный даже в рамках отдельной серии, там, отдельные скетчи. Отдельные скетчи кринжа.
1: I fucked up. That's what happened. I fucked up. I found a guy who looks just like Dave who can take huge dumps, so people would think Dave was taking huge dumps.
2: Why did you do that?
1: I don't know. I mean, ultimately, I guess I wanted people to think Dave was taking huge, embarrassing dumps. If I had to come up with a reason, that would be it. And honestly, honestly, that might be it.
2: This guy barely looks like Dave.
1: From the back, he does. When he hugs the wall and crab walks, from the back, he does. With all due respect, it worked 150 times.
3: Oh, my God. How long have you been doing this?
1: What do you want me to do?
2: Luca, you're gonna have to start taking this seriously.
1: I am serious, ma'am. I'm serious as a heart attack. I didn't do this.
2: What?
1: You know what the most fucked up part is?
0: Песни джинов. Да, да, да. Девятый фи... Да, да, да, да. Да, да, да. Так, мы сериал сначала когда-нибудь посмотрим, да. Следите за расписанием, не знаю. Да нужно будет еще, чтобы, блядь, гарантированные зрители были, там, ладно. Кихара придет, но нужно, чтобы больше было зрителей. Вот-вот, на занятую администрацию полагаться сложно, вот. Ну, короче, когда-нибудь посмотрим сериал.
1: I think part of me wanted to get caught. I was sick of the cat and mouse game. Because Dave, you're no Tom. It was just Jerry running around the house doing whatever he wanted, sniffing the wife's panties.
3: I don't think Jerry ever sniffed anybody's panties.
1: You weren't with him 24/7 in the cartoon. You don't think that a little piece of food ever got caught in the underwear drawer and he took a whiff?
2: Jesus, Luca, come on.
1: Can I just have a few moments to collect my thoughts?

0: Первый сезон куда лучше был. Ну, что вы мне скажете напоследок? Соси лапу. Хорошо. Начинаю.
1: Go. On the extraordinary, look at this.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля. Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Третье.
1: Третье.
0: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.
5: В эпоху компьютеризации всех этапов музыкального творчества. От замысла до исполнения. Это звучит восьмая актуальная.